Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас послушать две получасовые передачи «Воскресное богослужение» и проповеди Романа Рейнхарта.

0: Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! Сегодня первый день недели, воскресенье, так говорит Слово Божие. Во многих городах и селениях земного шара христиане проводят богослужение в этот день. Мы также хотим, чтобы сегодняшняя наша программа блока «Радиоцерковь христиан» была богослужением, то есть служением единому, святому, небесному Богу. Итак, отложите все ваши дела и присоединитесь к нам в поклонении нашему Господу и Спасителю.
1: Господь наш, мы Тебя благодарим, что всегда мы можем к Тебе приходить. И Ты обещал, что Ты будешь с детьми Твоими. Мы сегодня знаем, что Ты с нами. А поэтому мы благодарим Тебя, что двери Твоей благодати открыты, и что Ты на престоле благодати Твоей, для того, чтобы приходящих к Тебе всегда слышать, всегда их миловать, всегда отвечать на их молитвы. И в этот час, Господь, мы просим Тебя о радиослушателях, мы просим Тебя о народах России, Украины, Белоруссии, а также всех, которые будут слышать эти передачи. Мы просим Тебя, чтобы Твой голос мог войти в каждое сердце, каждому слушателю, чтобы могло Твое Слово доставить благодать, в которой люди нуждаются. Мы благодарим Тебя, что Ты всегда с детьми Твоими. Мы Тебя благодарим, что можем о Тебе возвещать и славить Тебя. Будь за все прославлен и в этом собрании, и в этой программе. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Аминь.

0: Итак, дорогие друзья, сегодня вновь в нашей передаче принимает участие Александр Федорович Ефимов. Он является пресвитером Дома Евангелия. Тема сегодняшней передачи – «Рождение царя» из цикла толкования Евангелия от Матфея. Вы также можете писать на имя Александра Федоровича. В конце нашей передачи будет указан адрес. Он также является председателем Тихоокеанского объединения евангельских христиан-баптистов.
1: Дорогие друзья, сегодня мы приступаем ко второй беседе разбора Евангелия от Матфея. Прочитаем из Евангелия от Матфея, первой главы, с 18 стиха и ниже. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: все дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Встав ото сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Мы должны найти ответ загадки Иисуса. Никогда не жил, не говорил, не творил никто подобный ему. Откуда он пришел? Бог говорит, что Иисус был сотворен Святым Духом в утробе своей матери Девы Марии. Ни одна истина не подвергалась такому неистовому нападению врагов Христа, как это. Учение Талмуда представляет Иисуса внебрачным сыном Марии и неизвестного римского солдата. Один из модерных атеистов заявил: «Я считаю долгом честных священнослужителей заявить, что идея о непорочном зачатии Иисуса выросла на почве мифической традиции». История зачатия и рождения Христа так чудесно гармонирует с историей его дальнейшей жизни. В этой прекрасной картине мы не видим ни одной фальшивой или неуместной детали. Вся его жизнь – одно целое. Чудесное рождение, несравненная жизнь, славное воскресение, его сила и присутствие в истории человечества сегодня. Нечто беспримерное и необычайное вошло в человеческую жизнь в лице Иисуса Христа. Повинуясь слову и приказу Бога, из земли был создан человек. Из него его жена. От жены родился сын. Из сына явилась церковь, тело его, слава его служения и победа его всемогущей руки. Начало в прахе, конец в славе. Поистине велика тайна благочестия. Иосиф, мы прочитали, как и следовало ожидать, вначале неправильно понимает ситуацию. Люди, кажется, рождаются неспособными понять великое и чудесное. Но Бог помогает Иосифу и дает ему способность благородно и величественно реагировать на избрание воли всемогущего. Мария, молодая, преданная Богу, глубоко духовная крестьянская девушка из Назарета. Она невоображаемая личность, она имеет свою историю жизни, О ней достаточно сказано, чтобы убедиться в ее чистом и прекрасном характере. О ней сказано достаточно мало, чтобы не возвести ее в сан богини. Она присутствует здесь достаточно долго, чтобы ее видели, поняли и удостоверили. После этого ее нет. Она не театральная личность. Она не надуманная героиня. Она женщина и в дальнейшей жизни мать нескольких других детей. Она раба Господня, покорно и охотно принявшая назначенное ей служение и волю Божью. После этого она забыта на страницах Писания, похоронена без могилы, без надгробных речей. Евангелие от Матфея, мы прочитали 24-25 стихи, говорит, что после того, как Иосиф принял жену свою по Божьему повелению, он не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца. В этих словах простое повествование, что Иисус был ее первенцем во время девственности. Позже она стала настоящей женой Иосифа и матерью его детей. В этом благоухающем описании рождения царя мы находим два имени Иисуса. В 23 стихе нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Это исполнение пророчества книги пророка Исаии 7:14. А в 25 стихе, согласно велению ангела, Иосиф называет его Иисусом, так как он спасет людей своих от их грехов. Эммануил – это одно из прекраснейших имен в человеческом опыте. В нем звучит музыка. Оно повторяется в христианских гимнах. Но это имя не только благозвучно, оно также и содержательно. Бог являл себя в прошлом разнообразно и необычайно. В пламенном мече у ворот Эдемского сада, в горящем кусте в сердце пустыни, в громе и молнии на Синайской горе, в явлении славы над ковчегом завета в Скинии, в столпе огненном и облачном в пустыне. Теперь же нет нужды ни в чем подобном. Бог с нами теперь во всякое время. Он перекрыл пропасть между небом и землею, между Богом и человеком. Божественность Вифлеемского младенца превосходит всякое воображение и не поддается описанию. Кость от кости, плоть от плоти, подобный нам, и в то же самое время образ ипостаси невидимого Бога. Он тот, в ком обитает вся полнота божества телесно. Он Божий Сын, превосходнейший из людей, величественный великих, лучший из лучших, чистейший из чистых, прекрасней прекрасных. Его песня – песня песней, его пребывание на земле – святое святых, его жилище в высоте – небо небес, его имя выше всякого имени. Даже грубый цинизм и крикливое безбожие должно было признать за божественным сыном Марии право на претензию быть сыном Божьим. Как лорд Байрон сказал, если когда-либо человек был Богом или Бог человеком, то им был Иисус. А известный французский безбожник Эрнест Ренан сказал, Он несравнимый, кому всемирная совесть постановила дать титул Сына Божия. Подумайте только о благословении «С нами Бог». Он разделяет наш труд. Он знает нудную, скучную житейскую заботу. Он разделяет наши испытания и нашу ограниченность. Он был очень беден, так что и не имел даже места для ночлега. Он часто голодал, жаждал, он уставал, и, переутомившись, сидел у колодца. Он понес наши немощи и наше горе. Там, где он встречался со смертью, он, не скрывая, плакал. Когда он видел калеку, прокаженного, слепого и беспомощного, он не оставался безучастным и равнодушным. Каждый мог подойти к Господу Иисусу, зная, что не будет прогнан прочь. Бедный, слабый, ничего не значащий, мытарь, грешник. Бог с нами во всей своей любви и бесконечном милосердии. Другое имя нашего Господа, прекрасное и многоговорящее, это Иисус. Иисус — это спасительное имя. Он оставил небеса и сошел на землю с одной целью — спасти и возродить человека. Он творит все новое. Новое сердце, новую жизнь, новую семью. Он предлагает новый день и новую надежду. Сплетая ткань веков, он повторяет на ней один узор, драгоценный и благословенный — возрождение человечества. Хочет всех людей Господь благословить, весть благую в сердце каждое вложить. Дверь открой широко, сердце распахни, Иисуса ты впусти. В имени Бог звучит величие, в имени Иегова индивидуальность, сила чувствуется в имени Господь и помазание в имени Христос. В имени Эммануил – Божья близость, защита в имени посредник, помощь в имени ходатай. Однако только в одном имени, единственно в имени Иисус, есть для всех несчастных грешников спасение. Александр Македонский изменил политическую карту земли. Наполеон и Гитлер владели почти всей Европой. Ньютон начал интеллектуальную революцию. Эдисон и Уайт открыли новую эру индустриального развития. Но есть только один, кто может коснуться и преобразить человеческое сердце. Его имя — Иисус.

Дорогие друзья, мы только что прослушали песню «Эммануил» в исполнении хоровой группы Дальневосточного радиовещания. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию песню в исполнении молодежного хора церкви города Сакраменто.

Дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Вы слушаете радио «Церковь Христиан». Продолжение толкования Евангелия от Матфея, тема «Поклонение волхвов» будет продолжено через неделю. А в заключение послушайте еще один христианский гимн, и поет ее для вас Светлана Бурлака.

наше богослужение подошло к концу. И если Дух Святой говорит вашему сердцу о том, что вы еще не под властью Божьей, еще не спасены Господом от греха и вечной погибели, то сделайте это сейчас, не откладывая на потом, и мир Божий сразу же наполнит ваше сердце и вашу жизнь. А мы прощаемся с вами, и если Господь еще не придет за своими, встретимся ровно через неделю. Программа была составлена в студии агентства христианского вещания FEBC. Наш адрес – почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, 95841. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Бог видит сердца людей». Сегодня четвертая, заключительная часть. Третью часть мы закончили сообщением Иакова, глава 4, стих 17. В дополнение к этому тексту апостол Павел говорит по поводу того, что еще является грехом. Читаю из послания Римлянам, глава 14, стих 23. «А все, что не по вере, грех». Дорогие братья и сестры, мы все должны постоянно себя проверять. Важно знать, делаем ли мы в вере все то, что ежедневно делаем. Об этом мы совершенно ясно читаем в послании Евреям, глава 3, стих 12. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверия, дабы вам не отступить от Бога живого». Неверие является позорным пятном для Бога, ибо без веры угодить Богу невозможно. Послание Евреям, глава 11, стих 6. Вера зависит от состояния нашего сердца. Если что-то не ладится с сердцем, то с верой тем более не ладится. Где вера не наполняет наши сердца, там извращено наше мышление. А врагу человеческих душ не составляет труда, чтобы увести таких верующих в общение мира сего.

Это прекрасно, что Святой Дух подкрепляет нас в немощах наших. Обращаю ваше внимание на тот факт, что наши немощи не всегда должны быть грехами. Святой Дух подкрепляет нас не в наших грехах. Этим занимается Сын Божий, который умер за наши грехи на Голгофском кресте. Но в наших немощах подкрепляет нас Святой Дух, а также во святилище непосредственно перед Отцом и Сыном. Он ходатайствует за нас посредством истинного, но любящего Слова. А мы все живем в немощах плоти. Это касается нашего ежедневного хождения. Благодарили ли вы уже за это Господа Иисуса? Большинство верующих заняты земными делами намного больше, чем духовными. А это представляет собой недостаток. Этот изъян христиан, с которым живут так много верующих, и они, вероятно, никогда не могут выбраться из этой немощи. Последнее выражение стиха 27, которое гласит «по воле Божьей», и говорит о том, что мы не знаем, как следует приносить наши просьбы живому Богу во святилище. Мы даже не знаем, как подобает приходить в молитве к Богу. Слово Божье подтверждает нам это в данном стихе. Если бы Господь Иисус не совершил на Голгофском кресте дело своей Божьей любви, то мы никогда не могли бы ожидать от Святого Духа такой помощи. Святой Дух не ходатайствует за погибший мир, но только за святых, то есть за спасенных. Его ходатайство за святых не имеет ничего общего со святыми Римско-католической церкви, но святыми в глазах Бога и в соответствии с учением Слова Божьего – это верующие, которые рождены свыше и отделены для себя Богом от мира сего. Ходатайство Святого Духа соответствует Божьей воле о нас. Таким образом, Святой Дух ставит нас в молитве перед Святым Богом в положение уважения Господа Иисуса, чтобы предстать нам пред Ним в молитве в подобающем состоянии. Переходим к стиху 28 нашего текста, с помощью которого мы должны раскрыть нашу тему. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Притом знаем, заметим себе эти два слова, потому что они еще встречаются в данной теме. Как только мы обратим внимание в стихе 28 на этот вопрос, то мы сразу познаем, что у верующих наблюдается многообразие знания. Господь Иисус желает, чтобы Его искупленные не ходили по этой земле в незнании, но как знающие. Наше знание мы должны извлекать из сообщения Его Слова. При этом мы должны быть внимательными, чтобы мы не просто набивали себя знаниями, а упустили бы из виду существенное. Большая разница заключается в том, извлекаем ли мы наше знание из собственной головы или из сердца. Знание сердца связано с верой, а знание из головы связано с разумом. Возьмем эти два высказывания с собой в нашу повседневную жизнь веры. У апостола Павла наверняка не было вопросов, где располагалась его вера. Этот вопрос и мы не должны пытаться исследовать. Само подтверждение слова дает нам ответ на этот вопрос. Святой Дух мог использовать и Павла, чтобы он сделал для нас эти высказывания, которые в его жизни были истинны. Однако подойдем ближе к этому вопросу.
волей Господа Иисуса является.

0: Является также то обстоятельство, чтобы писанное слово стало истиной в жизни всех детей Божьих. Разум человека никогда не является источником истины. Выражение «притом знаем» относится в нашем тексте на последующее сообщение, где сказано, что любящим Бога все содействует ко благу. Чтобы поразмыслить нам над всеми направлениями, что, собственно, означает этот факт, что нам все содействует ко благу, нам потребуется много времени. Это глубоко идущее обетование действительно лишь для тех, которые любят Бога. При этом уместно еще раз напомнить, как сам Господь Иисус определяет любящих Его. Тогда откроются и глаза многих детей на Его обетование. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, в главе 14, стихи 21 и 23. «Кто имеет заповеди Мои» – это первое условие. Следовательно, заповеди следует учить и запоминать, и соблюдает их – это второе и главное условие. «Тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И Я возлюблю его, и явлюсь ему Сам, то есть открою ему Мое Слово». Стих 23. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Поэтому повторяю, это глубоко идущее обетование Господа Иисуса действительно лишь для тех, которые любят Бога. Так написано в Евангелии от Иоанна 14:21. Я очень остерегаюсь, чтобы от этого высказывания что-либо убавить или что-то прибавить. А кто являются теми, которые Иисуса любят, мы теперь совершенно точно знаем. Естественно, что любовь верующих ко Христу и Небесному Отцу очень различна. Выражение «притом знаем» является началом стиха 28. Или же мы это не знаем? Ведь здесь говорится об искупленных, которые связаны с кровью сердца Христа, которые искуплены жертвой Бога через Его Сына, искуплены чудовищной ценой. Поэтому приходим теперь к вопросу, который всех нас касается. Как или насколько внутренне в нашем сердце мы любим Бога и Господа Иисуса, который является нашим Спасителем и нашим Избавителем? Поэтому повторяю, бесспорно, что спасенные совершенно по-разному любят Бога и Его Сына. Я это точно знаю. В стихе 28 мы имеем обетование: «Чем больше мы Бога и Иисуса любим, тем больше по Божьей воле исполнится на нас это обетование». Это неоспоримая истина. Заметьте себе, что это не вопрос Его любви к нам, но вопрос нашей любви к Нему. Это наша любовь к Иисусу и Богу существенно проявляется в нашем послушании Его Слова. Как я отметил в Евангелии от Иоанна в главе 14, стихи 21 и 23. Поэтому Слово Божие практически является вступлением нашей любви к Отцу и Его Сыну, вступлением в Его сердце. Тогда мы совершенно точно знаем, когда обращаемся к Его сердцу, что имеем общение с Его сердцем, если мы перед этим очистили наши сердца. А мы все знаем, что Он является Словом, следовательно, выражение «все содействует ко благу» относится только к верующим, но не к неверующим. В этом выражении мы видим обетование для искупленных. А погибшие люди совершают в земной жизни чаще всего злые дела, потому что они не имеют связи со Христом. Поэтому они не признают Господа Иисуса, не имеют к Нему «да». Поэтому данное выражение «все содействует ко благу» относится только к детям Божьим. Это также значит, поскольку мы любим Бога, то через эту любовь мы получили доступ к Его «да». Великое намерение Господа Иисуса мы видим в том, чтобы Его «да» было и нашим «да», ибо в нашем тексте мы читаем «все», что значит «все вещи». В практической жизни верующего это не так-то легко, потому что под этим «все» к нам приходят добрые и злые события. Хорошие события мы, конечно, любим, так как наша плоть их тоже любит. Тогда они действуют в нашей жизни по желанию нашей плоти. Да и кто не хотел бы слышать только добрые сообщения, все то, что позитивно? Секрет заключается в том, что мы имеем к позитивному подчеркнутое или выразительное «да». И тогда с позитивными делами или событиями, которые случаются в нашей жизни, мы воплощаемся. Мы любим воплощение в этом деле, чтобы дать им возможность распуститься к доброму. Тогда в сердцах большинства верующих выглядит совершенно иначе. Но если в семье произошел несчастный случай со смертельным исходом, или один член семьи заболел, при этом врач вам серьезно сообщает, ваш муж заболел раком, или на вас обрушилась другая злая история, тогда не достает этого подчеркнутого «да» по отношению к Господу Иисусу. Почему? Потому что ваша плоть этого не желает. Дорогие братья и сестры, это касается всех нас. Это слово идет вглубь, и мы лишь тогда познаем Господа Иисуса и научимся Его любить, если мы познаем эти глубины. Вместо воплощения вступает тогда наше «почему». И это значит, что перед Богом мы живем в этой неприятной атмосфере «нет». Мы спрашиваем, почему Бог допускает это в моей жизни? Но это ничто иное, как фракционированная вера. Вера в отношении отдельных фракций. Это такая вера, хуже которой и быть не может. Итак, если сказано, что любящим Бога все содействует ко благу, то Бог не допускает в жизни спасенного такое, что со стороны Бога не может содействовать ко благу. Но в жизни верующих многое Господь Иисус не может вести ко благу, потому что для всех допущений Господа отсутствует база нашего «да». Наше «нет» по отношению к Божьим путям ни в коем случае не является Божьей любовью, о которой мы сейчас говорим. Поэтому у нас возникает вопрос, почему у многих верующих отсутствует в серьезных случаях это «да»? Ответ на этот вопрос гласит, потому что мы не полностью умерли со Христом. Естественно, мы утверждаем на основании водного крещения, что мы умерли со Христом. Это действие, которое длится всего лишь несколько минут. Водным крещением мы внешне засвидетельствовали, что мы умерли со Христом. Но сегодня, дорогие братья и сестры, мы входим в сердце. Сегодня мы должны рассмотреть внутреннее, а не внешнее, и в этом мы видим волю нашего Господа Иисуса. Мертвый, умерший со Христом, не может больше иметь против Бога непокорные мысли, а если он их имеет, то он не полностью умер со Христом. Это же логично. Тогда это упущение мы должны исполнить через меч Духа. Это есть Божья воля, чтобы мы полностью умерли со Христом. Но мы пытаемся еще удерживаться за нашу мертвую плоть, над которой Бог произнес приговор смерти. Перед Богом мы должны быть честными в этом вопросе, ибо нечестность есть ничто иное, как самообман. Если в жизни верующих не хватает согласия к путям Господа Иисуса, то у них имеется еще целый ряд других грехов. Первое. Такие верующие не доверяют Богу. На словах они доверяют, но в сердце они Богу не доверяют, что все содействует ко благу. Второе. Такие верующие не безоговорочно верят Его Слову, хотя черным по белому об этом написано в послании Римлянам 8:28. Третье. Такие верующие недостаточным образом в общении с Господом Иисусом, потому что Иисусу не удалось, чтобы они верили сказанному и писанному Его Слову. Если Слово Божье мы будем рассматривать как речь Бога и будем следовать Его Слову, то войдем в более глубокое общение с Ним, которого вы, возможно, до сих пор еще не знали. И если вы имеете к Нему внутреннее «нет», то к таким детям Божьим Он не сможет говорить через Свое Слово. Он не сможет с ними говорить, как он этого хочет. И лишь тогда, когда наша воля будет совпадать с его волей, тогда мы будем понимать его говорение. В этом «нет» находятся и все безбожники, поэтому они ничего не понимают в дорогостоящем Божьем Слове. Если наша воля будет совпадать с Его волей, тогда мы получим Его утешение, в котором мы очень нуждаемся, получим Его помощь, Его защиту и так далее. Естественно, что при таком усилии и преодолении требуется от нас очень многого. Это мы знаем. Но если мы ходим в вере Святого Писания, то, как читаем в Евангелии от Иоанна, в главе 7:38, «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Мы видим Божью волю в том, чтобы мы не только верили, потому что доморощенная вера помогает нам. Да, доморощенная вера помогает нам, согласно посланию Иакова 2:19, только для того, чтобы трепетать. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. В заключение нашей сегодняшней проповеди рассмотрим из стиха 28 нашего главного текста еще выражение «призванным по его изволению». Дорогие братья и сестры, быть призванным по изволению Бога – это такое состояние, которым я при своем покаянии много лет тому назад наслаждался. Я могу это так выразить. Это удивительное и драгоценное слово ингалирует «быть избранным по изволению». И что только содержится в этом выражении. Я не спрашиваю, а восхищаюсь его содержанием. Это выражение исключает всевозможный произвол в вопросе избрания со стороны Бога. Избрание по изволению содержит в себе условие, что все дети Божьи предузнаны не людьми, но Богом. Мы предузнаны до основания мира нашим великим Богом. Он видел сердца всех людей, и это является нашей сегодняшней темой. Он видел сердца людей, которые когда-либо на протяжении 7000 лет пройдут по этой земле. Он видел сердца всех людей, хотя еще никого из них не было. Об этом мы читаем в стихе 29. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Подчеркиваю, ибо кого он предузнал, тем, только тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы он был первородным между многими братьями. Как видим, последствия этого предузнания мы видим в той цели, чтобы все люди, которые за время своей жизни в плоти примут Иисуса в свои сердца, были подобными образу Сына Божия. Дорогие братья и сестры, с этой мыслью мы в истине приходим к чрезвычайно интересным библейским вариантам. Это значит, что наше избрание Бог осуществил не на Голгофе, но в бесконечной вечности, до сотворения мира. Своим делом на Голгофском кресте Господь Иисус удалил раковую опухоль нашей души, как последствие греха. Выражение «быть подобными образу Сына Своего» указывает на новое творение в нас, которое в нас рождается при покаянии через нетленное Божье семя. Это стало возможным после совершенного дела Господа Иисуса на Голгофе и после излияния Святого Духа в день Пятидесятницы. Это нетленное Божье семя Небесный Отец вводит в кающегося вместе со Святым Духом. Об этом читаем во втором послании Коринфянам в главе 1 стихи 21 и 22. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас Святым Духом, есть Бог, который и запечатал нас, согласно Ефесянам 1:13, и дал залог Духа в сердца наши». Ветхое творение, наша плоть, была сотворена по образу Божьему в соответствии с книгой Бытия 1:27. Мы с вами знаем, что через грех мы разрушили этот образ, поэтому призвание по изволению Бога приносит новую, причем нетленную жизнь, жизнь вечную. При этом Бог уже в вечности, когда еще не было исчисления времени, смотрел в будущее и, как всезнающий и всевидящий, видел, как тот и другой человек будет относиться к Евангелию. И только после этого предузнания Бог принял свое предопределение. Всемогущий Бог видел и ваши сердца, и на основании вашего добровольного решения определил всех вас ко спасению. Все же как мудр наш Бог, который на основании своего предузнания уже из вечности предопределил, кого он может спасти с приходом каждого человека в плоти в этот мир. Знание этого факта приносит радость в наши сердца, что мы имеем такого великого, милостивого, любящего и праведного Бога. Не должны ли мы Ему доверять, согласно стиха 28 нашего главного текста, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Повторяю, все содействует ко благу. Да благословит наш милостивый Господь Иисус всех вас, чтобы этот стих никогда больше не исчез из ваших сердец. Окажем нашему Господу полное доверие, чтобы все вещи, даже те, которые в наших глазах кажутся злыми, содействовали ко благу. И только тогда, когда в вашей вере вы займете это положение, вы будете в состоянии прославить нашего Господа Иисуса и нашего Небесного Отца. В противном случае вы будете жить в состоянии отрицания, которое в конечном счете направлено против Бога. Аминь.
1: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
1: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». В течение этого часа мы предложим вам поэтическую страничку «Ободрись», затем ответы на вопросы радиослушателей, отвечает Николай Александрович Водневский, затем детская программа «Час твоего рассказа» и в конце 15-минутная передача «В ритме времени».
3: Дуб-великан 3 века рос на склоне, и был свидетелем он очень многих гроз. Но становился только шире в кроне, и только выше, выше, выше рос. Над ним удары молнии бушевали, столетиями бури он терпел. Но вдруг мельчайшие жуки на дуб напали, и он не выдержал, зачах и одряхлел. За 10 лет дуб превращен в останки укусами малюсеньких жуков. Его добили трещинки и ранки, и рухнул великан, став кучей дров. Вот так и мы, тяжелые удары, мы мужественно сносим и растем. Уроки жизни не проходят даром, но мы, сильнее становясь, вперед идем. А пустяковые и мелкие уколы до смерти нас доводят иногда. Придирки ближних, мелочные ссоры, обиды глупые и прочая беда. Нас раздражают мелкие укусы, мы им значение столько придаем, что забываем даже про Иисуса и в мелких неприятностях живем. Друзья мои, не тратьте жизнь напрасно, на мелочь не разменивайте жизнь, ведь по большому счету жизнь прекрасна. Вот только с Богом сердцем примирись. Иисус Христос повсюду с нами рядом. Он учит нас, как мудро в мире жить. Не замечайте пустяков, а лучше радость. Прощая мелочи, стремитесь всем дарить. Не зря ведь заповедь дана любить друг друга. Жизнь наша, как мгновение, коротка. Не лучше ли в каждом ближнем видеть друга и сделать другом злейшего врага? Тогда жучки обид и ссор не скоро вас могут изнутри, как дуб, разъесть. И каждый день прожитый будет дорог, пока Бог мудрый в сердце вашем есть.

0: Ваші бесіди очень трогають моє серце. Я читаю їх по несколько раз і все жду, когда ви напишете о телевізії. Можна його держать в домі или нет?
1: Телевізія як научне достижение – это дар Божий. Так же, как и радио, и как телефон. Все, что открывают ученые, изучая законы природы, все предусмотрено в плане Божьем. Но беда в том, что сатана обманывает людей. Он старается использовать новые открытия в борьбе против Бога. Здесь вот и нужно быть людям очень-очень осторожными, чтобы не попасть на удочку лукавого. Телефон – хорошее дело. Но многие грешат, пользуясь телефоном. Сколько сплетен передается по телефону? А это ведь грех. Радио – великая услуга человечеству, но сколько отравленных ядом передач, радиопередач наполняют сегодня эфир? Чтение книг – хорошее дело, но ведь и книги-то разные бывают. То же самое можно сказать и в отношении телевизии. Я знаю друзей, у меня с ними хорошие отношения. Они пришли ко Христу и посвятили Ему свою жизнь через слушание проповеди по телевидению. Бывают хорошие, полезные программы. Конечно, их ничтожно мало, очень-очень мало. Поставщики программ в своем большинстве не христиане, и поэтому их передачи приносят душе не пользу, а вред. И большой вред. Конечно, не каждый человек может выбирать из мусора жемчужные зерна. Золото тоже не всегда находят в самородках. Драгоценный металл вымывают из песка. Возрожденный христианин должен знать и знает, где песок, а где золото. Он не будет глотать мусор. К сожалению, этого нельзя сказать о детях. Дети не разбираются в этих вопросах, для них все хорошо. Дети не имеют права включать телевизор, смотреть то, что они хотят. Это должно быть под строгим контролем родителей. Телевизор без контроля родителей приносит детям большой, иногда непоправимый вред. И в таком случае лучше выбросить его из дома на свалку, чтобы не повредить детям.
2: Дни и ночи. Выйдите вечером на воздух, и вы увидите, как Бог создает ночь. Вы увидите, как перистые белые облака превращаются в золотые, как небо одевается в пурпур, когда Творец опускает небо за горизонт. Великий мастер дня покрывает землю ночной вуалью, усеивает небо звездами, дрожащий свет которых доходит до нас часами, даже годами. Аналогичным образом Бог сменяет дни и ночи и в нашей жизни. Мы переживаем темноту ночи и сияние дня. Мы рождаемся, живем и умираем, и если веруем в воскресшего, возрождаемся к новой жизни. Порою трудно совместить с любовью постигающей нас печали. Не забудем, однако, что и наш Господь прошел долину смертной тени. Без ночи не бывает утра. Нужно довериться Христу, и Он выведет нас из ночи к светлому и незакатному дню».

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу «Час твоего рассказа». После нее слушайте передачу «В ритме времени».
1: Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
2: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
3: Здравствуйте, мальчики и девочки.
4: Всем привет. А это значит и вам, мама и папа, если вы нас сегодня слушаете.
3: Это значит привет всем членам ваших семей. Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа». Ну а сейчас начинаем нашу передачу. Дядюшка Дэн, в прошлый раз ты рассказывал нам о двух мальчиках, Иакове и Исаве, которых ты назвал непохожими близнецами. У меня такое ощущение, что рассказ о них остался неоконченным, что должно быть продолжение.
4: Твое ощущение правильное, тетушка Кэрол. Мы посвятили им еще три передачи. Сегодняшнюю часть можно найти в книге «Бытия» в 28 и 29 главе. Я назову ее «Близнец-обманщик попадает в просак».

0: Иаков, сын мой, поторопись, пока Исав тебя не настиг, он убьет тебя.
1: Я не хочу уходить от тебя, мама.
0: Ты должен уйти, сын мой. Отец велел тебе идти на мою родину в Месопотамию и там найти себе жену. Так что иди, сын, иди, прошу тебя.
1: До свидания, мама. До свидания, мама.
0: О, Боже, что если я никогда больше его не увижу?
1: Почти стемнело. Пора устраиваться на ночлег. О, здесь как раз подходящее местечко. Вода есть, трава мягкая, и деревья, значит, есть и тень, и хворост для костра. Нет, лучше, наверное, костер не разжигать. Если Сав все еще гонится за мной, он может увидеть огонь. Я могу поесть орехов или найти каких-нибудь плодов. Пора, наверное, пора устраиваться на ночь, пока еще хоть что-то видно. Вот листья, трава, вполне достаточно. Здесь я и лягу. А вот камень. Он послужит мне подушкой. Камень вместо подушки. Дожил. И от чего еще мне теперь ждать? Ведь я стал изгоем. И все из-за своих грехов. Я лишился, полностью лишился права на благословение Божие. Могу ли я молиться? А? Нет, Господь не услышит молитвы такого грешника, как я. И все же я помолюсь. Я исповедуюсь. И, быть может, Бог меня простит. О Господи, Отец Небесный, Боже отца моего и деда моего Авраама, услышь меня. Я признаю свои грехи и молю о прощении. Я признаю, что я грешник, Господи, но молю Тебя, не отвергай меня. Не лишай меня любви Твоей и сострадания. Прости меня, о Боже милостивый, и если простишь, подай мне какой-нибудь знак. Прости меня! О Боже мой, Боже, прости меня!
2: Нет, Господь не простит меня. Он не сможет. Я слишком большой грешник.
3: Утомленный долгой дорогой, наш путешественник Иаков заснул. Но, несмотря на его грехи и ошибки и слабую веру, Господь не оставил его своей милостью. В сострадании своем он предстал перед Иаковом как тот, кто был ему больше всего нужен, как спаситель. Заснул Иаков, и приснилась ему лестница, блестящая и сверкающая. И стоит та лестница на земле, а верх ее упирается в небо. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. А наверху той лестницы стоит Господь. И вот услышал Иаков голос с неба.
4: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе».
3: Иаков пробудился от сна своего и убоялся.
1: «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я и не знал. Это не что иное, как дом Божий, это врата небесные».
3: И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил памятником, и положил Иаков обет, сказав:
1: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть, и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим, и всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть».
3: И встал Яков и пошел в землю сынов Востока, и увидел, вот на поле колодец, и там три стада мелкого скота, лежавшие около него.
1: Эти люди кажутся дружелюбными. Доброе утро, братья!
5: Доброе утро!
6: Здравствуйте!
7: Доброе утро!
8: Доброе утро!
6: А ты, видно, не здешний? Откуда ты?
1: С запада. А вы? Вы откуда?
6: А мы из Харана. Из города Харана.
1: А, из Харана? Тогда, может быть, вы знаете человека по имени Лаван? Сына Нахора.
6: Ну, а как же, конечно. Кто же не знает Лавана? Хороший человек, умный, проницательный.
1: А он здоров?
6: Конечно. А что?
1: Да так, просто спросил.
6: Но если у тебя еще есть вопросы, ты спроси лучше Рахиль. Она дочь Лавана, и она приводит сюда отцовских овец на водопой.
1: Да?
6: Да. О, а вон и она. Идет сюда.
1: Да она красавица.
6: Да уж, это точно.
1: А вы не снимете камень с колодца, чтобы овцы могли напиться?
6: А как же, снимем. А да только когда овцы подойдут.
1: А что, каждый может откатить камень?
6: А это если силы хватит. Но потом его надо вкатить обратно.
1: У меня хватит силы.
6: Хочешь, помогу?
1: Нет-нет, я справлюсь. Спасибо тебе.
6: Хочешь перед ней покрасоваться?
9: Скажи, чужестранец, почему ты поишь моих овец?
1: Меня зовут Иаков.
9: Ну, хорошо, Иаков. Но ты мне так и не сказал, почему ты поишь моих овец.
1: А ты Рахиль?
9: Да.
1: Дочь Лавана и внучка Нахора?
9: Да, но...
1: А это овцы твоего отца Лавана.
9: А какое это имеет отношение? Ты меня поцеловал? Как ты посмел?
1: Я твой двоюродный брат, Рахиль. И я...
9: Двоюродный брат?
1: Да.
9: Да, это самое удобное оправдание. Только правда ли это?
1: Я сын Ревекки, сестры твоего отца.
9: А, знаю, она вышла замуж за человека из Ханаана. Кажется, его звали Исаак, да?
1: Да, да, он мой отец. Они познакомились. Твоя тетка Ревекка и мой отец как раз здесь. Вернее, слуга моего отца, его звали Елиезер, пришел сюда, может быть, даже к этому колодцу, встретил тут Ревекку и забрал ее в Ханаан. И она стала женой Исаака.
9: Да, да, я слышала эту историю много раз.
1: А как ты думаешь, может быть, я хотел сказать, что, может быть, это неспроста, что мы с тобой встретились у того же самого колодца, а?
9: Я... Побегу-ка я домой и скажу отцу, что ты пришел. А ты посмотри пока за моими овцами.
10: Сын моей сестры Ревекки здесь, в
2: в Харане?
9: Да, папа, я оставила его у колодца.
2: Я сейчас же пойду к нему и приглашу его к нам. Ну-ка, ну-ка, покажись, вылитый портрет Ревекки. Ну, как она там?
5: Когда я уходил, была здорова, дядя Лаван.
2: Так ты ее сын, Иаков, скажите на милость.
5: У меня есть еще брат-близнец. Его зовут Исав.
2: Иаков и Исав. Звучит хорошо. Ну что же, я держу тебя здесь и заговариваю тебе зубы. Пойдем в дом. Оставайся у меня сколько захочешь. Будь моим гостем.
5: Спасибо, дядя Лаван.
2: Мы пойдем вперед, Рахиль, а ты приведи овец.
9: Хорошо, папа.
5: Может быть, мне остаться с ней? Помочь ей?
2: Вижу, ты, парень, не промах. Ну что, красивая у меня дочка?
5: Очень.
2: О, ты еще не видел мою старшую Лию? Рахиль, конечно, хороша, спору нет, но Лия... От нее у любого мужчины голова пойдет кругом.
3: И прожил Иаков в доме Лавана целый месяц.
2: Скажи мне, Иаков, как теперь тебе нравятся наши земли и наши обычаи?
5: Мне очень хорошо здесь, дядя Лаван.
2: Ну и отлично. И я рад, что ты здесь. И дочки, и слуги говорят мне, что ты прекрасный работник.
5: Я стараюсь помочь, чем могу.
2: Мы близкие родственники, Иаков. И я не допущу, чтобы ты дальше работал бесплатно. Я заплачу тебе, сколько ты захочешь. Ты только мне скажи.
5: Хорошо, я скажу. У вас, дядя, две дочери, Лия и Рахиль.
2: Mm-hmm.
5: Я готов работать на вас 7 лет, если вы отдадите за меня вашу младшую дочь, Рахиль.
2: Ну что ж, Яков, лучше пусть она за тебя выходит замуж, чем за кого-то чужого. Оставайся у меня на 7 лет.
5: Я тебя очень люблю, Рахиль.
9: Но тебе придется отработать за меня 7 долгих лет. Стою ли я этого?
5: Ты стоишь каждой секунды, каждой минуты и дня, каждой мысли, поступка и слова за эти 7 лет.
9: Ты же понимаешь, что отец пользуется твоей добротой. 7 лет отработки. Это очень дорогой выкуп.
5: Да я бы 7 раз по 7 лет за тебя отработал, Рахиль.

0: Лия.
1: Да, папа.
0: Тебе нравится Иаков?
1: Конечно, хороший парень.
0: А ты хотела бы стать его женой вместо Рахили?
1: О чем ты говоришь, папа?
0: Понятно. В твоих глазах все написано. Ревность к Рахили и любовь к Иакову.
1: Ну, папа!
0: Но ведь я угадал.
1: Иаков и Рахиль обручены. Через несколько дней закончится 7-летний срок, и они поженятся.
0: Ты не ответила на мой вопрос. Ты хотела бы стать его женой?
1: Ну, я... Да, я влюблена в него, но это невозможно. Он любит Рахиль.
0: Ничего в этом невозможного нет. Я могу сделать так, что он женится на тебе.
1: А как?
0: Невесты надевают фату и остаются в ней во время свадьбы. И потом... Так вот, под фатой будешь ты.
1: Ты думаешь, Иаков такой глупый, что не узнает мой голос?
0: А ты не разговаривай. Только слушай и веселись. Иаков ничего не заметит.
1: А как же Рахиль? Где же будет она во время свадьбы? Ты что, думаешь, она будет тихо сидеть и позволит тебе обмануть Иакова?
0: Да. Она послушная дочь. Она сделает, как я ей скажу.
1: А как же насчет самого Иакова? Он же разозлится. Он прогонит меня, и я буду опозорена.
0: Он тебя не прогонит. Я придумал, что надо сделать.
1: Все это нелепо.
0: Ничего подобного. Иаков знает обычаи нашей страны. Сначала замуж выдают старшую дочь, а потом младшую. Ну, а ты старшая.
1: Скажи, отец, почему ты хочешь поставить меня на место Рахили?
0: Ты моя старшая дочь. И ты...
1: Папа, я же не Иаков. Я не верю каждому слову.
0: Ну, хорошо. Я скажу тебе. Иаков хороший работник. Все, за что он не возьмется, приносит прибыль. И я не хочу терять его. Когда он обнаружит, что женился на тебе, а не на Рахиле, он все равно захочет жениться на ней. И тогда он будет работать на меня еще 7 лет.
1: Так ты готов принести в жертву счастье Рахили, да и мое тоже, за 7 лет бесплатного труда? Просто для того, чтобы у тебя стало больше овец и коров?
0: Стада — это богатство, а богатство — это власть. Друзья, друзья, позвольте мне сказать. Мы собрались здесь, чтобы отпраздновать свадьбу моей дочери с ее суженым Иаковом. Я не теряю дочь, а приобретаю сына. Позвольте предложить тост за молодых. Выпьем за то, чтобы они жили богато и долго, и чтобы у них было много детей.
2: А на следующее утро...
3: Кто ты? И где же Рахиль? Ведь я на ней женился.
1: Нет, Иаков. Я твоя жена.
3: Но я не люблю тебя. Я люблю Рахиль.
1: А я люблю тебя. Знай это.
3: Что все это значит? В чем дело?
1: Была брачная церемония и свадьба. Мы с тобой стали мужем и женой, но, Иаков.
3: Но это же обман! Кто это сделал?
4: Ты? Твой отец?
3: Да.
4: Твой отец! Очень похоже на него. Сейчас я с ним поговорю.
1: Но я люблю тебя, Яков. И ты дал мне обет.
4: Так значит, твой отец со мной это проделал? Ну, ему придется за это ответить.
5: Чего ты из-за этого так расстраиваешься, сын мой?
4: Чего я расстраиваюсь? Да ведь я 7 лет работал на тебя за Рахиль, а получил Лию.
5: Ай, Лия хорошая девушка и будет идеальной женой.
4: Но не для меня.
5: Извини, Иаков, но я не мог поступить иначе. Ты знаешь, что у нас на Востоке принято сначала выдавать замуж старшую дочь, и только потом может выходить замуж младшая.
4: Тогда зачем? Зачем ты обещал отдать за меня Рахиль?
5: Это было 7 лет тому назад. Я был уверен, что за 7 лет Лия наверняка выйдет замуж, но она не вышла.
4: Но я не хочу, чтобы Лия была моей женой. Так, я объявлю брак недействительным.
5: Не делай этого, Иаков. Это невозможно. Ты опозоришь Лию. Это ляжет позором на меня, на всю нашу семью. О, прошу тебя, Иаков, не прогоняй ее, пожалуйста.
4: О, но я не знаю, что делать.
5: Останься до конца недели с Лией. А потом я отдам тебе в жены Рахиль. Еще за 7 лет службы.
4: А? Но зачем мне 2 жены?
5: Ну, все так делают. Таков общепринятый обычай в нашей земле.
4: Да, но с 2 женами в доме не будет мира и спокойствия. И потом, я уже ждал руки Рахили 7 лет. Еще 7 лет? Это слишком долгий срок.
5: Тебе не придется ждать 7 лет, чтобы жениться на ней. Я прошу тебя подождать всего неделю. Останься на неделю с Лией, и тогда можешь жениться на Рахили. А 7 лет за нее можешь отработать потом.
4: Я подумаю и дам тебе знать.
2: Ты плакала, Рахиль?

0: Тебя женили обманом. Наверное, не судьба нам быть вместе.
1: Ну что ты? Вот что мне предложил твой отец. Если я проживу с Лией до конца недели, чтобы я не мог расторгнуть брак, то он разрешит мне жениться на тебе.
0: Правда?
1: Еще за 7 лет службы.
0: Ждать еще 7 лет?
1: Нет, я могу на тебе жениться в конце этой недели.
0: А как ты это сделаешь?
1: Ты будешь ревновать к Лии. Вы будете спорить и ссориться.
0: Ай, мне все равно, Яков.
1: У тебя и минуты не будет спокойной, если ты станешь моей женой вместе с Лией.
0: Ну и пусть. Пусть. Зато ты будешь моим.
2: Иаков, сын мой, я отдаю тебе самое дорогое, что у меня есть. Мою младшую и последнюю дочь. Бери ее, заботься о ней, люби ее и лелей, и да благословит вас Бог. Друзья мои, друзья, позвольте мне сказать. Мы собрались здесь отпраздновать свадьбу моей дочери Рахили с ее суженым Иаковом. Я не теряю дочь, я приобретаю сына. Предлагаю тост за молодых. Долгие вам лета, будьте здоровы и богаты, и да пошлет вам Бог много детей.
3: Да чего же этот Лаван хитрый и беспринципный, да? Да он просто негодяй.
4: Возможно, но вспомни, ведь и сам Яков обманул отца. И все-таки по натуре Яков был глубоко порядочным и к тому же трудолюбивым человеком. И любая работа у него спорилась.
3: Для Лавана Иаков был просто золотой жилой. Ведь Иаков все время, в любую погоду был при стаде. А если какое-то животное отбивалось от стада, то Иаков должен был его искать, пока не найдет. На него можно было положиться, верно?
4: Как сказано в книге пророка Иезекииля в Ветхом Завете, глава 34, стихи 28 и 31, и узнают, что вы овцы мои, овцы паствы моей, вы человеки, а я Бог ваш, говорит Господь Бог. Овцы паствы Божьи будут жить безопасно, и никто не будет устрашать их.
3: Прекрасная мысль. Но на этом можно было и закончить, дядюшка Дэн.
4: Согласен. Но сегодня мы говорим всем до свидания.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «В ритме времени», подготовленную радиоцерковью «Христиан».

Мир вам, друзья! В эфире музыкальная молодежная программа «В ритме времени». Сегодня прозвучат песни, которые, я надеюсь, вам понравятся. Итак, пусть они принесут вам радость и мир вашему сердцу.

Напоминаем вам, друзья, что вы слушаете музыкальную программу «В ритме времени». В эфире звучат песни в исполнении Виктора Бурачика и Анатолия Атаманюка. Музыкальное исполнение на инструменте «Най» Анатолий Атаманюк.

все на земле имеет свой конец. Вот и наша музыкальная программа закончена. Если у вас возникли какие-либо вопросы по тем песням, которые прозвучали, вы можете писать нам письмо на следующий адрес. Радио Церковь Христиан, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. Надеемся, что с Господней помощью мы снова встретимся с вами через неделю. До новых встреч в эфире!

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Приглашаем вас послушать получасовую программу «Поворотный момент». После нее выйдут в эфир передачи «Темы дня» и проповедь Андрея Рудыка.

Иди с верой. Навстречу врагам сильнее и крепче нас. Великаном огромным и высоким. Великаном хитрым и жестоким. Но мы не станем избегать битвы. Устремимся к победе. Потому что наш Бог идет впереди нас, как огонь поедающий. Чтобы мы сражались с великаном страхом. Уничтожили великана отчаяния. Освободились от одиночества. Победили тревогу. Хранили себя от вины. Укротили великана искушения. Атаковали гнев. Обезоружили сомнения. Когда мы чувствуем себя поверженными и обрели свободу, преодолевая неудачу. Наш Бог поразит великанов в земле и повергнет их перед нами. Силой Его мы изгоним их и быстро уничтожим их, так, как и обещал нам Господь. Поэтому не бойтесь. Наш Бог будет с нами. Он даст нам силу. Мы можем поразить наших великанов. Мы можем победить их в битве. Мы можем жить победоносной жизнью. А вот как много лет назад выразил свою философию о беспокойстве бейсболист Микки Риверс. Нет смысла беспокоиться о том, что у вас под контролем, потому что если вы это контролируете, не стоит об этом беспокоиться. И также нет смысла беспокоиться о том, чего вы контролировать не можете, потому что если это все равно не под вашим контролем, нет смысла беспокоиться. Он относил все к этим двум категориям и жил с миром сердцем. Библия говорит нам, что беспокойство — это часть наших переживаний. Если мы посмотрим слово «беспокойство» в словаре Вебстера, мы увидим, что это ощущение тревоги, взвинченности, обеспокоенности, тревожности и страха. Когда мы беспокоимся, мы опасаемся того, что произойдет. У Кори Тен Бум было небольшое стихотворение о беспокойстве, которое она иногда повторяла. «Беспокойство — это старик с изогнутой головой, несущий груз перьев, которые он считает свинцовыми». Она абсолютно точно уловила концепцию беспокойства в своем коротком стихе. Беспокойство действительно связано с чем-то, чего нет. Это то, чего мы боимся. В Новом Завете слово «беспокойство» переведено как «заботиться», то есть «задумываться». Это слово происходит от греческого слова и означает «двоящиеся мысли». То есть «беспокоиться» означает, что в вашем разуме есть законные мысли и мысли, которые не имеют права там быть, которые вы не должны впускать в свой разум. По сути, само беспокойство — это забота о будущем. Человек, который беспокоится, зацикливается на будущем, и проблема в этом двоякая. Во-первых, будущее не здесь, и будущее не его. Он ничего не может с ним поделать, и ничем не может улучшить ситуацию. Беспокойный человек не может контролировать будущее. Он не знает, что его ждет. Только Бог видит все наперед. Согласно Библии, беспокойство — это тревожность по поводу неизвестного и неконтролируемого будущего. Иисус говорит в Евангелии о нецелесообразности беспокойства. В отрывке 6 главы Евангелия от Матфея, в 25 стихе, это наш сегодняшний текст Писания, он трижды повторяет эту фразу «Не заботьтесь». Наилучший способ подготовиться к встрече с великаном беспокойства — это узнать, что об этом говорит Иисус в Нагорной проповеди. Он говорит нам не беспокоиться. Прежде чем мы посмотрим это место, я хочу сказать, что эта фраза не означает двух вещей. Говоря «не заботьтесь», Иисус здесь не имел в виду, что вообще не нужно ничего планировать. Некоторые люди именно так истолковывают этот текст. Но здесь не имеется в виду не планировать завтрашний день, а именно не беспокоиться о завтрашнем дне. Ведь сам Иисус строил планы. Он планировал свое служение после его смерти, воскрешения и вознесения.
А в Новом Завете нам также сказано, чтобы мы не начинали никакой проект без того, чтобы просчитать, чего нам это будет стоить, и рассчитать свои силы на будущее. Поэтому, когда здесь Иисус говорит «не заботьтесь» или «не беспокойтесь», Он не имеет в виду «не планируйте». Во-вторых, Он не говорит «никогда ни о чем не задумывайся». Например, я слышу, как люди говорят, что здесь говорится следующее. «Не думай вообще ни о чем». Филиппийцам 4 глава якобы призывает вести беззаботную, легкомысленную жизнь, никогда ни о чем не париться, жить налегке. Просто расслабься и получай от жизни все. Однако в этой главе говорится не об этом. Вы видите своего ребенка во дворе, играющего рядом с дорогой. Конечно, вы будете обеспокоены, и ваше беспокойство побудит вас к действиям, чтобы вы могли уберечь этого ребенка от травмы. Это, разумеется, правильное беспокойство. Существует разница между паникой и проявлением заботы. Я постараюсь объяснить вам, в чем разница, простыми словами. Беспокойство — это тревога о прошлом, которое мы все равно не контролируем. А забота — это озабоченность настоящим. И обычно в настоящем мы можем что-то сделать, чтобы решить проблему. Итак, мы не говорим о том, что вовсе не нужно ничего планировать, ни о чем заботиться, но нельзя позволять духу беспокойства нами овладеть. Рассматривая слова Господа в 6 главе Евангелия от Матфея, мы, во-первых, узнаем от Господа логические причины для столкновения с великаном беспокойства, и вот этот отрывок из Писания. Иисус дает нам очень важные наставления, которые помогут нам понять, как на нас влияет беспокойство и как с ним бороться. Мы разделим этот отрывок на две части. Первая с 25 по 32 стих, и затем 33 и 34 стихи. В первой части, сталкиваясь с великаном беспокойства, Господь напоминает нам некоторые истины о беспокойстве. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды». Здесь Господь Иисус говорит нам, что беспокойство противоречит само себе. Оно непоследовательно. Сама концепция стиха состоит в том, что поскольку Господь Иисус дал нам жизнь, и это Он даровал нам наше тело, то логично, что Он даст нам все необходимое для тела. По сути, это аргумент от большего к меньшему. Если Он дал нам величайшее, то есть жизнь в нашем организме, то как вместе с тем не дарует нам и того, что необходимо для жизни, пищу для нашего тела, одежду для тела и крышу над головой? Поэтому Иисус говорит, что когда вы беспокоитесь, вы непоследовательны, ведь вы понимаете, что имеете доказательство Божьей благости к вам в том, что Он даровал вам жизнь. Не будьте непоследовательными, воспринимая жизнь как должное и при этом беспокоясь о более тривиальных вещах. Беспокойство не только непоследовательно, но и согласно тому, что говорится в следующем стихе, оно еще и нерационально. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Если вы согласились с логикой первого утверждения Иисуса в 25 стихе, и вы верите, что поскольку у вас есть жизнь, Бог обеспечит и все потребное для жизни, то следующий вопрос, который у вас может возникнуть, «Я знаю, что Бог способен сделать это, но хочет ли Он?» Во втором аргументе Иисуса Он учит нас тому, что беспокойство нерационально. Он предоставляет совсем другой довод, теперь уже от меньшего к большему. В первом стихе Он переходит от жизни к одежде. Далее Он идет от птиц к человеку и говорит, «Если Бог всемогущий заботится о птицах, не думаете ли вы, что Он позаботится и о вас? Разве это не логично?» В 10 главе говорится, что две малые птицы продаются за осарий. «Ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Ответ — конечно. Если Он с такой заботой печется о птицах, то тем более позаботится о тех, кто гораздо ценнее для Него, о нас с вами.
поэтому не стоит беспокоиться. Ну а в-третьих, Иисус говорит, что беспокойство не только непоследовательно и нерационально, но еще и неэффективно. В 27 стихе Он задает интересный вопрос. «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?» В этом отрывке много библейских измерений. «Осарий», «локоть». Что они означают? Как я уже говорил, осарий — это 1/16 динария. Локоть — это 115 сантиметров. То, о чем здесь говорит Иисус, можно истолковать двумя способами. Возможно, Он имел в виду, кто из вас, лежа на диване и беспокоясь, мог бы добавить себе росту на 117 сантиметров. Если бы это было возможно, очень низкий человек смог бы сделать себя чуть ли не трехметровым. Понятно, что это абсолютно невозможно. Можно сколько угодно сидеть и тревожиться, но это ни на йоту не изменит ваш рост. Иначе вы бы уже выросли до 3 метров. Но, возможно, Иисус здесь имел в виду кое-что большее. Может, Он имел в виду, какой из вас, сидя и уповая в тревогах, мог бы продлить себе жизнь. Это одно из возможных истолкований данного отрывка. Кто из вас, беспокоясь, может добавить себе хоть день жизни? Или хотя бы 1 минуту жизни? И ответ, конечно же, никто. Поэтому беспокойство неэффективное. Вот одна из причин, почему, согласно Иисусу, нам не стоит беспокоиться. Это нам никак не поможет. Это ничего не изменит. Вы знаете, что, беспокоясь о том, что должно случиться завтра, вы губите и сегодняшний, и завтрашний день. Ваше беспокойство не лишит вас скорбей завтрашнего дня, но оно украдет у вас силу сегодня. Поэтому, беспокоясь, вы теряете свое сегодня и свое завтра, и абсолютно ничего не меняете. Это аргументы Иисуса. Мы должны прекрасно понимать, что беспокойством мы абсолютно ничего не достигнем. Оно непоследовательно, нерационально, неэффективно и, к тому же, согласно стихам с 28 по 30, нелогично. Давайте посмотрим. Тут сказано и об одежде. Что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кальми паче вас маловера. Послушайте, Иисус говорит, что если вы любуетесь красотами мира, видите полевые лилии во всей их красе. Иисус говорит, что даже Соломон во всем своем царском величии не одевался, как всякая из них. Поэтому беспокоиться нелогично. Самый богатый человек в истории, имеющий все богатства в своем распоряжении, все равно не мог одеваться так красиво, как полевые лилии. При этом полевые цветы не трудятся, не придут. Но только взгляните на их красоту. Если вы видели прекрасные букеты из цветов, то вы понимаете, какую красоту Бог вложил в свое творение. Здесь Иисус приводит аргумент. Посмотрите на природу вокруг вас. Взгляните на красоту, которую вы видите вокруг себя, и поймите, что если Бог так заботится о траве, которая сегодня есть, а завтра засохнет, то тем более Он позаботится о вечном, о вас. Он отдал за вас своего Сына, заплатил за ваше вечное искупление. Разве есть логика в том, что Бог заботится о полевых лилиях, а о вас забыл? Ответ очевиден. Конечно, нет. Так думать нелогично. Бог в небесах украсил этот мир своим творческим прикосновением, и Он заботится о своих детях. Сомневаться в этом нелогично. Последний аргумент, который Иисус дает нам, говоря о том, что мы не должны беспокоиться, прозвучит рисковато. Но это Слово Божие. Беспокойство не только непоследовательно, нерационально, неэффективно и нелогично, но и не подобает верующим. И вот что Он говорит в 31 стихе. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники,
и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». О чем здесь говорит Иисус? О том, что когда мы беспокоимся, мы забываем, кто мы. Он сказал, что когда мы беспокоимся, мы ведем себя как язычники. Поэтому пребывать в тревоге и беспокойстве не присуще тем, кто является христианином, не подобает верующему человеку. Беспокойство не для верующих. Словно у вас нет Отца в небесах и нет семьи на земле. Беспокоиться означает вести себя так, словно Бог не способен о вас позаботиться. Означает ли это, что христиане не должны иметь моменты тревоги? О, нет, я не это имею в виду. Я вырастил 4 подростков, я знаю, что значит быть обеспокоенным. Но я не пребываю в состоянии тревоги постоянно. Я знаю людей, которые не приходят в гости к беспокойству. Они переехали в его дом. Тревожность стала их стилем жизни. Они доводят себя до крайнего состояния беспокойства и не могут с него выбраться, даже когда тревожиться не о чем. Беспокоиться означает зацикливаться на будущем, которое не под вашим контролем. Вы тратите всю свою энергию на то, чтобы думать о том, что может случиться завтра, и у вас не остается сил позаботиться о сегодняшнем дне. В последних 2 стихах Господь Иисус напоминает нам, как нам разобраться с великаном беспокойства. Он говорит о 2 вещах, которые нам необходимы, чтобы преодолеть беспокойство, с которым мы столкнулись. Прежде всего, чтобы преодолеть беспокойство, вы должны установить систему приоритетов в вашей жизни. 33 стих. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и все это приложится вам». Часто людей гложет беспокойство, если в своем сердце они четко не определились с тем, для чего они живут. Зачастую они попадают в капкан материальных ценностей, и это становится их приоритетом. Интересно, что Иисус говорит о беспокойстве в контексте того, что Он говорит об имуществе и богатствах. Иисус говорит, что для того, чтобы беспокойство преодолеть, а вы, во-первых, должны установить четкий порядок своих приоритетов. Утвердитесь в том, во что вы верите и чему посвящаете свою жизнь. Он говорит, вот как это сделать. Прежде всего, ищите Царство Божьего и Его праведности. Пусть это станет центром вашего существования. Пусть это станет линзами, через которые вы смотрите на все сферы жизни. И поймите, что при таком порядке вещей все остальное вам просто приложится. Кто из вас уже убедился, что это работает, и может сказать на это «да»? Когда вы ставите Бога в центр вашей жизни и делаете Его центром всех ваших порывов и поисков, вы входите в жизнь изобилия. И вам больше не нужно думать, а что если? Потому что вы знаете, что если главное у вас осталось главным, то обо всем остальном Бог позаботится. Из всего, что я когда-либо читал о беспокойстве, следующий шаг является для вас ключевым. Вам необходима не только система приоритетов, но и стратегическая программа. А вот она. Послушайте внимательно. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Никто еще не утопал под бременем сегодняшнего дня. Но если человек к этому бремени добавлял еще и бремя завтрашнего дня, он тонул под этой тяжестью. Библия учит нас жить с заботами этого дня и не впускать в свое сердце тревоги о завтрашнем дне. Это не означает, что мы ничего не должны планировать на завтра или ничем вообще не заниматься, но мы не должны зацикливаться на этом. Мы должны жить сегодня. В Ветхом Завете, во Второзаконии, есть очень мощный стих. «Как дни твои будет умножаться крепость твоя». Ко мне подходят люди и говорят: «Пастор Джеремайя, вы не представляете, что происходит в нашей жизни». И они начинают перечислять то, что должно произойти в будущем. Однако мы должны научиться жить именно сегодня. Это не значит, что мы должны вообще откидывать все другие мысли, но не зацикливаться на них и не позволить им нас съедать.
Просто знайте, что когда завтра вы подниметесь с постели, Бог даст вам все необходимое, чтобы решать вопросы этого дня. Если вы научитесь так жить, то беспокойство отступит от вас. Ну и следующее, что нам необходимо сделать, это закрыть за собой дверь вчерашнего дня. Я увидел, что многие люди продолжают беспокоиться о том, что уже случилось вчера. Но вчерашний день не вернуть. Это уже произошло. Вчерашний день не переделать. Я слышал, как некоторые молятся: «О Господь, сделай так, словно этого просто не было». Не совсем логичная молитва, правда? Бог же не отмотает время назад. Но послушайте, как именно мы можем беспокоиться о вчерашнем дне? Есть три способа беспокойства о вчерашнем дне. Во-первых, люди беспокоятся о своих грехах. Иногда люди приходят ко Христу, оставляя позади грязное прошлое. Возможно, сами они из прекрасной семьи, но в свое время они нарушили все принципы этой семьи и на многие годы отступили от Господа. А потом они снова примирились с Ним. Они подходят ко мне и говорят: «Пастор Джеремая, я не могу избавиться от мысли о зле, которое я совершил до своего покаяния. Оно меня преследует». Тогда я напоминаю им, что Бог их уже простил, и что Он бросил все их грехи за хребет и отдалил от них грехи, как далек восток от запада. Теперь они полностью прощены. Бывает, в ответ я слышу то, что сказала мне одна женщина: «Я знаю, что Бог меня простил, но я сама себя простить не могу». Она беспокоится о своих прошлых грехах. Таким людям я говорю: «Получается, ваши стандарты даже выше, чем стандарты Бога, если Он вас простил, а вы себя так и не смогли простить». Мы должны выбросить свои грехи, оставить их в прошлом. Мы исповедовали наши грехи. Бог нас простил. Если вы снова туда возвращаетесь, вы заходите на территорию беспокойства, которое может вас погубить. Иногда мы не можем отказаться от прошлого и живем прошлыми успехами. Вы знаете, что такое тоже возможно? Может, в какой-то период вашей жизни вы были на пике своей карьеры, вы достигли своей цели. Я всегда задаюсь вопросом о профессиональных спортсменах, и зачастую мне их жаль. Одна из причин, почему у них часто не складывается жизнь, заключается в том, что они достигли вершины успеха слишком рано. Куда теперь стремиться? Чем заниматься? Вы должны научиться перелистнуть эту страницу. Апостол Павел, один из самых успешных людей в истории, под конец своей жизни написал следующие слова: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Так должны поступать и мы. Вместо того, чтобы жить вчерашними успехами, мы должны жить сегодня. И в-третьих, помимо того, что мы не должны жить вчерашними грехами и вчерашним успехом, мы должны отпустить наши скорби. Пожалуй, это самое трудное. Пока мы на земле, нам приходится сталкиваться с теми или иными скорбями. В силу моего служения, мне часто приходится поддерживать скорбящих людей. Этого не избежать. Но нельзя пребывать в скорби вечным. Нужно оставить их в прошлом. Как сказано в Ветхом Завете: «Если я и пойду долиною смертной тени, не убоюсь зла». Вы идете в эту долину не для того, чтобы там остаться, но чтобы ее пройти. Если же вы будете постоянно вариться в скорбях прошлого, беспокойство вас просто убьет. Вы умрете прежде своего времени. Итак, вы должны закрыть дверь вашего завтра и дверь вашего вчера и делать то, что велит вам Господь, то есть жить сегодня, жить этим днем. Пусть каждый ваш день будет прожит как самый важный в вашей жизни. Бог есть Бог вашего сегодня, и Он поможет вам разобраться со всеми проблемами этого дня. Он будет с вами и завтра, но к тому моменту ваше завтра станет вашим сегодня. Бог есть Бог этого момента. Слово «сегодня» актуально для жизни христианина. На этой неделе я увидел рекламу на одной из заправок. Там было написано: «Бесплатный бензин завтра».
Слышу, на задних рядах до кого-то дошло. Итак, живите сегодня. Ну, понятно, что когда вы приедете туда завтра, там будет все так же написано «бесплатный бензин завтра». Пусть Бог восполнит ваши нужды сегодня, в этот час. И тогда вы сможете победить тревогу. Я хочу оставить вас с одной мыслью, которая, я верю, вас поддержит. Я дам вам 7 самых важных слов для тех, кто склонен к беспокойству. Но перед этим мы положим основание из Писания. Я быстро прочитаю вам несколько мест. Первое место — 49-й Псалом, 15 стих. «И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Второе место — 54-й Псалом, 23 стих. «Возложи на Господа все заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». Третье место — это первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. «Я выучил его еще в детстве. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». И последнее место, ключевое для нашего сегодняшнего разговора, послание Филиппийцам, 4 глава, 6 и 7 стихи. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Павел говорит: «Ни о чем не беспокойтесь, обо всем молитесь». Это и есть те самые 7 важных слов. «Ни о чем не беспокойтесь, обо всем молитесь». Давайте скажем это вместе. «Ни о чем не беспокойтесь, обо всем молитесь». Если вы будете исполнять то, что Бог велит нам в Своем Слове, то есть обо всем молиться, и ни в коем случае не беспокоиться, то вам удастся победить великана беспокойства в вашей жизни. И вы победите. Спасибо, что смотрели «Поворотный момент». Чем больше мы изучаем Слово Божие, тем больше понимаем, что наш Бог желает личных отношений с каждым из нас. Если хотите начать с Ним такие отношения, то первый шаг — покайтесь в грехах и попросите Иисуса стать вашим Господом и Спасителем. Когда вы сделаете выбор принять безвозмездный Божий дар спасения, начнется ваша духовная жизнь с Господом Богом во Христе Иисусе. Если сегодня вы сделали шаг веры, пожалуйста, поделитесь своим решением с другими христианами в библейском служении или в поместной церкви и продолжайте расти в обретенной вами вере. Пусть Бог благословит вас, когда вы последуете за Ним. С нетерпением жду новой встречи на поворотном моменте.

Радио «На пути» продолжает свои передачи. Приглашаем вас послушать программы «Темы дня» и проповедь Андрея Рудыка.

Мы рады приветствовать вас, дорогие радиослушатели, в программе Радиоцеркви «Темы дня». Новости, ответы на письма, интервью и, конечно же, прекрасные песни, прославляющие Бога. Вот вкратце то, что вы сегодня услышите. Итак, оставайтесь с нами на волне Радиоцеркви.

0: Сегодня гость нашей программы – проповедник Евангелия Николай Кушнарев.
1: Душа может руководить телом, будучи не программным устройством, а нисходящим от Бога нематериальной личностью. Со свободным правом выбора подчиняться законам Божьим или избирать свой путь существования на земле. Но так как мы с вами рассуждаем не о материальных вещах, не о материальном мире, а иначе можно сказать о духовном мире, то, естественно, возникает вопрос, а как человек может контактировать с духовным миром? Бог позаботился и об этом. Он дал для этого душе дух, то есть это уже третье. Для контакта души с нематериальным миром, то есть духовным миром, Бог дает возможность душе действовать через свой дух. Итак, мы можем сказать, что человек тройствен, так как состоит из тела, души и духа. Но главное в человеке – его душа. Душа контактирует с материальным миром через тело, а с духовным миром – через свой дух. Вот за эту-то душу и идет борьба. С одной стороны, Бог хочет направить человека на путь исполнения законов Божьих, результатом чего будет вечная жизнь под его благословением. С другой стороны, нечистые силы, всегда противоборствующие Богу, желают погубить его творение, то есть человека. Но последнее слово все-таки за человеком. Куда склонится его душа? Бог предлагает выбор. А сатана нападает и увлекает различными путями, лишь бы совратить человека с пути истинного. К сожалению, это ему удается довольно-таки часто. Но почему? Да очень просто. Люди в основном не разбираются в Священном Писании, и поэтому попадают в сети лжеучителей, использующих их в собственных целях. Но когда приходит время, и человек ищет, где бы отвести душу, кто бы успокоил, кто бы рассказал, в чем заключается смысл жизни, тут как раз и попадаются им на пути слуги сатаны. Эти личности прикрываются именем Бога или даже, называя себя Иисусом, увлекают за собой людей. И это неудивительно. Еще апостол Павел предупреждал в послании к Коринфянам, что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. Вот случай, с которым я сам столкнулся, живя в городе Белгороде. Приехала в наш город, как-то свидетельствовали афиши, «Белая колдунья». Обратите внимание на то, как она называлась. «Белая колдунья». Как будто от цвета меняется сущность. Белая, черная, красная. Да какого бы цвета она ни была, важно, что она колдунья. В зале мест было 3000, и все они были заполнены. Люди пришли с банками воды, с различными кремами. А для чего? Да для того, чтобы эта колдунья зарядила все эти предметы, якобы исцеляющие энергии. Как видите, в Бога не верит. А пришло время, и с удовольствием бегут на сеансы колдуньи. Может, поможет. Во время ее представлений на столе, который стоял на сцене, горел трехсвечник. И когда ее спросили, для чего здесь горят эти 3 свечи, она ответила, что на огне этих свечей сгорают нечистые духи, которых она сгоняет из присутствующих. При всем этом она ссылалась на то, что на все эти действия имеет благословение от священника. И люди верили ей, так как не знали, что об этом говорит Библия. А вот что говорит Библия в книге Второзакония, 18 главе, с 10 стиха. Давайте прочтем. «Не должен находиться у тебя, проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрощающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом, Богом твоим». Вот что говорит Бог по отношению к людям, занимающимися такими делами. Он их не благословляет, а изгоняет, и дела их называет мерзостью. И если какой-то священник и осмелился благословить колдунью, то он становится соучастником этих мерзостей.

0: не вот этих сеансов. Ведь все это может влиять и на страну, когда большинство людей дает беспрепятственно действовать нечистым духом под различными предлогами и через телевидение. Во многих странах такие массовые сеансы по телевидению вообще запрещены. Так что есть о чем подумать. А думать надо скорее, пока дело не зашло слишком далеко. Хотя я думаю, что дальше уже, наверное, некуда. Что делать в такой ситуации? А очень просто. Давайте вместе будем изучать Библию для того, чтобы познать истину, для того, чтобы понять смысл, для чего живем, и Бог даст мудрости, как противостать против духов злобы поднебесной и не попадать под влияние всякой нечисти. Библия – всемирный источник мудрости. Вот здесь мы с вами будем черпать духовные силы, чтобы, идя жизненной дорогой, не сбиться с пути. И вообще, мы узнаем ответы на все вопросы, с которыми мы столкнулись или еще придется столкнуться. А пока, очень прошу, остановитесь, не ленитесь, читайте Библию, не ищите решения жизненных вопросов у тех, кого не терпит Бог.
1: К сожалению, время нашей программы заканчивается, но мы желаем, чтобы Господь остался с вами до нашей новой встречи в эфире. Напишите нам, что бы вы хотели услышать в следующем выпуске Радиоцеркви. Наш адрес: Радиоцерковь, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. Оставайтесь в мире с Богом и до новых встреч в эфире!

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь брата Андрея Рудыка.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодняшнюю проповедь я заглавливаю «Новая песнь». В основу этой проповеди я беру стих из Священного Писания, цитирую. «Боже, новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтире воспою Тебе». Псалом 143:9. С историей людей связана история песни. Самая потребность песни в человеке была вызвана духовной тоской и голодом души, потерявшей общение с Богом. Весь этот мир состоит из гармонии творческих актов Творца в природе. Ведь самое небо — это непревзойденная гармония во Вселенной. Там поют ангелы, поют звезды, поют сферы иных миров, поет вся природа. Недаром говорится о 9-й симфонии Бетховена, что он подслушал рыдание в природе. Вслушивались ли вы когда-нибудь в таинственный говор леса, который в чарующей тишине ведет переговоры о забытых сагах прошлого? Душа умиляется от непривычной тишины, а в памяти затрагивается невидимой рукой великого артиста нежные, но затихшие или же забытые струны нашей души. Или же тот самый лес, но уже во время бури, когда все живущее в лесу объято страхом, прячется в свои норы или в безопасные места и со страхом ожидает конца бури в замирающем декрещендо. Слушали ли вы когда-нибудь в музыку мора, когда его очаровательные волны волнуются вечным и методичным приливом и отливом, построенные на вечных законах Творца? Неужели в такой поражающей точности и закономерности есть место для случайности, как говорят некоторые? Первый библейский человек —

0: Музыкант свою музыку учил из природы, цитирую, и Авал, который был отцом всех играющих на гуслях и свирели, Битие 4.21. А музыку эту и пение он, подобно Бетховену, подслушивал в природе и подражал ей. Песнь есть потребность человеческой души. Когда на душе погодно и радостно, тогда такое чувство хочется выразить в песне в мажорном тоне. Когда же сердце скорбит от гнетущего гора, тогда песня или музыка бывает минорной, то есть печальной. И иногда такое пение приносит благодатные слезы, как говорит многие, и становится легче на душе. Есть разные песни, например, когда израильтяне, как невольный народ, вышли из египетского рабства, и после многих чудес, проявленных Богом через Моисея в Египте, они перешли Черное море и находились на пути в обетованную землю, то им хотелось спеть мажорные песни, цитирую, «И взяла Марьям, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за ней все женщины с тимпанами и ликованием, и воспела Марьям перед ними, «Пойте Господу, ибо высоко превознесся Он, коня и всадника повергнул в море». Исход 15, стихи 20-21. Как видим в своей песне, они свое освобождение из рабства не отнесли заслугам и мудрости Моисея, но всю славу отдали Господу. В Священном Писании также говорится о минорной песне, когда израильтяне не хотели ее петь. Сыны Израилевы за свои прегрешения и непослушание Богу были угнаны в вавилонский плен, о котором им предсказывал пророк Иеремия. Цитирую. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили своими арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши — веселья. Пропойте нам из песни сионской. Как нам петь песню Господню в земле чужой?» Псалом 136, с 1 по 4. Текст, цитированный мною, как видим, говорит о третьего рода песни, новой. Что значит «такой, которая еще не пелась»? А это потому, что цель такой песни есть иная, как поют обыкновенные песни. Автор песни говорит: «Боже, новую песнь воспою Тебе». Обыкновенно в лирических или эпических песнях поется о подвигах национальных героев, о красотах природы, о переживаниях своих или чужих. Но автор песни хочет свою новую песнь петь не себе, не другим, а хочет петь ее Господу. Знаем ли мы такую песню? В мире так много гора, и горе это может быть различного рода. И как трудно для людей так его понять, чтобы найти силу подняться выше него. Приведу несколько примеров. Пророк Ветхого Завета Аввакум свою новую песнь начинает такими словами, цитирую. «А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой». И он продолжает. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Господь Бог – сила моя. Он укрепит ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Аввакума 3:16-19. Кто-нибудь из уважаемых слушателей может сказать: «Позвольте, на эта песня не меня касается, потому что у меня ничего этого нет, о чем поет Аввакум». Совершенная правда. В этой песне Аввакум поет свою песню. Но в мире горе и переживания людей становятся достоянием всех людей. Поэтому эквивалент наших переживаний может равняться переживаниям Аввакума. Второй пример. Один верующий человек заболел, и доктор констатировал, что у него на языке рак. Для того, чтобы спасти его жизнь, необходимо оперировать язык. Больной после консультации со своей семьей дал согласие на операцию. Перед операцией доктор-хирург сказал к нему: «Перед тем, как я отрежу вам язык, и вы уже никогда не скажете ни одного слова. Поэтому, что бы вы хотели сказать перед операцией?» Пациент подумал и тогда ясно и внятно произнес: «Пусть имя Господня будет прославлено вовеки». Он ведь знал, что в вечной жизни он будет иметь свой совершенный язык, так само, как говорил великий композитор Бетховен, который потерял свой слух. Он говорил своему другу: «В небе я буду иметь совершенный слух». Третий пример. В городе Констанце над озером Баден с 1414 по 1417 годы состоялся церковный собор, созванный некоторыми правителями в Европе, чтобы ликвидировать схизму существования двух пап одновременно, один в Риме, другой во Франции, в Авиньоне. На этом соборе присутствовало 33 кардинала, 5 патриархов, 47 архиепископов, 141 епископ, 93 викария, 217 теологов, 316 адвокатов, 83 представителей от правящих королей и князей и 38 князей, много графов, баронов и до 2000 дворян. На этом соборе знаменитый чешский реформатор Иван Гус, профессор и ректор Пражского университета, римо-католический священник, за свои евангельские убеждения и учению по заветам Христа и смелые проповеди против недостойной жизни римо-католического клира был осужден на этом соборе как еретик и сожжен на костре 6 июля 1415 года. Стоя привязанный к позорному столбу на стосе дров и охваченный пламенем горевшего костра, он пел: «Мужайтесь, и да укрепится сердце ваше, все надеющиеся на Господа». Псалом 30:25. По поводу этого собора один из историков писал: «Много священников и кардиналов съехались в Констанцу, и наилучшего из своей среды они сожгли на костре». Какова твоя песнь? О чем поет твое сердце? Пусть нашей песней будут слова из новой песни царя Давида: «Боже, новую песнь воспою я тебе».
1: Тихоокеанское время, 10 часов.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.
3: Господь и Бог наш, Спаситель наш Иисус Христос, мы вполне осознаем, что Ты Бог всемогущий, Ты Творец всего видимого и невидимого, и Господня земля, и что наполняет ее. Мы верим, что мы сотворены по образу и по подобию Божьему, что в каждом человеке есть дыхание самого Бога. Мы верим, что каждая душа нуждается в Боге, как в Спасителе, потому что только в Нем она успокаивается. Господь, мы верим в Твое Слово, что оно живое и истинное от Духа Твоего Святого, хотя писали его разные люди на протяжении 1500 лет. Какая чудная гармония, какое чудное согласие, какое чудное откровение Божьей любви и Божьей воли в отношении человека. Дай нам вникать в Твое Слово. Господи, дай нам заниматься сим постоянно. Господи, дай познавать Тебя, нашего Бога и Спасителя, и получить ту силу от Духа Святого, чтобы противостоять всем козням дьявольским и быть Твоими свидетелями на этой земле. О, Господь, мы еще раз просим за нашу страну. Господи, для нас это так неожиданно, когда буквально пару месяцев тому назад мы входили в этот год, 2014, мы молились, и мы говорили, что мы не знаем, что нас ожидает, но мы все вручаем в руки Твои. Нам и на мысль не приходило, что мы можем быть на грани таких опасностей. На мысль не приходило. Это говорит о том, что мы живем в непредсказуемом мире, что мир лежит во зле, Господь, что это все по той причине, что люди отступили от Бога. Но нам, верующим, дай нести мир, Господи, нести благую весть, проповедовать Евангелие спасения для всех людей. И в то время, когда люди чувствуют опасность, и люди ищут Твоего лица, и люди молятся, помоги нам еще больше пребывать в молитве. И завтрашний день, когда соберутся многие для этой молитвы, услыши, Господь, так, как Ты слышал свой народ, который в покаянии обращался к Тебе, как Ты слышал ниневитян, Господи, которые воззвали к Богу живому, судьба которых была предрешена. Но когда Бог услышал этот вопль больших и малых, Господи, Он переменил свое решение, Он помиловал этот народ. Помилуй нашу землю, Господи, помилуй наш народ, и да во всем прославится Твое святое имя. Просим за эти нужды, кто уезжает, храни в пути, кто болеет, пошли помощи, доброе здоровье и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, приветствуя друг друга, будем расходиться. Да благословит всех вас Господь, дорогие братья и сестры. Слава Ісусу Христу! Розпочинаючи наше зібрання, ми помолимося і попросимо Божого благословення. Отець наш Небесний, наш добрий пастир і Спаситель Ісус Христос, в ім'я Твоє ми зібралися на цьому місці, і ми хочемо подякувати Тобі за те, що Ти зберіг і наше життя, і благословив нашу дорогу, і зібрав нас разом як Церкву Божу, як свою велику родину. І по Слову Твоєму, Господи, ми віримо, що Ти перебуваєш серед нас. Ми просимо, благослови весь хід цього зібрання. Благослови кожного, хто прийшов. Ти знаєш нашу стурбованість, Ти знаєш наші переживання, якісь особливі обставини. Потіш наше серце через Твоє святе Слово. Проговори до нас, Господи, благослови нас своєю присутністю і благодаттю Духа Твого Святого. Нехай прославиться Господь, тому що ми найщасливіші люди, віруючи в Сина Божого, ми маємо життя вічне, і як би не складалися обставини нашого земного життя, ми віримо, що життя кожного із нас в Твоїх святих руках. Господь наш царює, і йому слава, честь і поклоніння на віки вічні. Благослови проповідь Слова Божого, благослови, Господь, також і спів хору, наш загальний спів, почуй наші молитви, благослови і тих, кого немає з нами, хто в різних обставинах життя. Хтось хворіє, хтось старенький, не може прийти, а хтось на праці чи десь в дорозі. Господь, ми також згадуємо про нашу країну, згадуємо про ці події, які відбуваються сьогодні. Господь, ти бачиш народ стривожений, ти бачиш, Господи, стурбованість від того, що є якісь ознаки агресії, насильства, небезпеки якоїсь для нас, для наших дітей, для наших онуків. О, Господь, ми відчуваємо, що ми також в чомусь провинились перед Тобою. Господь, ми також просимо прощення в смиренні нашого серця. Ми також, Господи, інколи не завжди в послуху йшли за Тобою, не завжди, Господи, творили правду Божу по Слові Божому. І тому попрости нас і очисти нас від усякої скверни, плоті і духа. Нехай церква Твоя свята обновиться духовно. Нехай, Господи, ми наблизимося до Тебе і один до одного, щоб нам бути сіллю і світлом для цього світу. Дай мудрість керівникам і нашої держави, і всім іншим, Господи, які приймають рішення і яким Ти дав таке право. Почуй нашу молитву, благослови нас, і нехай прославиться Господь в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо Тобі за цей вечір. Господь, ми дякуємо Тобі за те, що Ти зберіг наше життя, благословив нашу дорогу, зібрав нас разом на цьому місці в ім'я Твоє. І ми готові, Господи, слухати Твоє Слово. Ми готові, Господи, слухати Слово, яке наставляє нас на всяку істину, і яке відкриває нам любов нашого Господа і Його святі обітниці для Церкви Божої, для кожного віруючого, зокрема. Ми дякуємо Тобі, Господи, що ми можемо молитися, ми можемо співати наших чудових пісень, ми можемо спілкуватися один з одним із Тобою, Господи, і в Тобі знаходить душа наша спокій, тому що ми живемо в стривоженому світі, Господи. Ми бачимо всі ці події, які розгортаються навколо нас, але ми надіємося на Тебе. Ми віримо, що Господь, Він свою справу зробить в останній момент і буде так, як визначить Його свята воля. І тому, як віруючі, ми повністю покладаємося на Тебе і просимо, благослови нас. Дай нам заспокоїтись сьогодні ввечері від наших земних турбот, від турбот, Господи, за всю планету, тому що Ти несеш тягар нашого життя на собі. Господи, Ти тримаєш своєю владою і силою весь цей Всесвіт. І тому ми можемо бути зовсім спокійними, тому що, люблячи Бога, все діє на благо. Ми віримо, Господи, що всі ці події свідчать про те, що Господь наш скоро прийде. І для Церкви Божої це радісна новина. Господи, це той момент і той випадок, коли повинні ми підняти свої голови і очікувати тієї допомоги і того визволення, яке Господь принесе для всіх вірних своїх. І тому дай нам радіти в Тобі, радіти, Господі, в нашому спілкуванні, благослови нас на весь хід цього зібрання, і нехай Твоє святе ім'я прославиться на віки вічні, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Номер 79. Співаємо всі разом. Номер 79. Твердо я вірю, мій любий спас, ним я радію, бо він мене спас. Небо в дарунок хоче він дать, як же приємно з ним пробувати. Спасу щоденно моя хвала, бо його ласка мене знайшла.

Псалом 33, со 2 стиха. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе». Ми хочемо запропонувати вам заспівати разом псалом «Я дякую за плин мого життя». Номер 487. Ну, він буде, я думаю, показувати.

Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Давайте для нашего общего назидания откроем Евангелие от Иоанна, 15 главу. И мы прочитаем с вами 1-3 стих, где написаны слова нашего Господа Иисуса Христа. И мы здесь читаем такие слова. Слова, которые очень сочетаются с той проповедью, которую мы читали, слушали сегодня в первой проповеди, которую предложил Матвей Николаевич. Посмотрите, что говорит Господь Иисус Христос. Иоанна, 15 глава, 3 стих. «Вы уже очищены через Слово, которое Я преподал вам». Это слова нашего Господа Иисуса Христа. Здесь Иисус Христос провозглашает, говорит своим ученикам, апостолам о том, что они уже очищены через то слово, которое Он им преподал. Вы знаете, это наидрагоценнейшие слова для каждого христианина. Услышать о том, что Он или же мы очищены, чистые перед Богом. Здесь мы знаем, это и 15 глава Евангелия от Иоанна, важнейшая глава, хотя в Священном Писании нет ни важных мест, но здесь особые драгоценные слова Иисуса Христа, потому что через эту аллегорию о том, что Иисус Христос является истинной виноградной лозой, а ветви – это ученики Его, то вот в этой аллегории говорит о том, каким образом вот это очищение происходит, каким образом Бог убирает тех неплодоносных ветвей и как Он очищает, чтобы ветви более приносили плода. И вот здесь между этими словами Иисус Христос говорит, что вы уже очищены через слово, которое Он преподал своим ученикам. Для меня было это, когда я читал это место, когда я разбирал, очень интересно было узнать, каким же образом происходит очищение учеников Иисуса Христа через Его Слово. Какой здесь механизм действует? Каким образом происходит это очищение? Причем мы понимаем, что настолько важно быть чистым перед Богом, потому что ни святой, ни очищенный, ни праведный человек не может войти в Царствие Божие. Мы понимаем, что от чистоты человека зависит вечность человека. Например, Откровение 22 глава с 10 стиха мы читаем такие очень серьезные предупредительные слова. Мы читаем так, Откровение 22 глава с 10 стиха. «И сказал мне: не запечатлевай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Сие гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами, а вне псы и чародей, и любодей, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду». Книга Откровений – это последняя книга Библии. Это последнее предупреждение о том, что праведный пусть еще освящается, пусть праведный делает и пусть ожидает своего конца, свое окончательную встречу с Господом и окончательное то, что ожидает все верующие люди. А вот пусть нечистые, оскверненные, пусть псы, чародеи, любодеи, убийцы, идолослужители, всякий любящий, делающий неправду, пусть продолжает жить так, им ожидает
свой конец, вечную погибель. Матфеем в 5 главе, в 8 стихе Иисус Христос сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Невозможно иметь грязное сердце, невозможно иметь неочищенное сердце и увидеть Бога. Другими словами, невозможно быть спасенным, невозможно встретиться с нашим Господом и быть в вечности всегда с Ним. Итак, Христос говорит о том, что только чистые сердцем увидят Бога. И из прочитанного отрывка мы видим, что ученики уже очищены через Слово. Это значит, что они действительно чистые, это значит, что они обязательно будут спасены, это значит, что они войдут в Царствие Божие и будут с Господом. Но когда мы читаем об апостолах, когда мы читаем и наблюдаем за их жизнью в других местах из Священного Писания, из Евангелия, мы видим, что как бы их чистота желает, как бы сказать, по-человечески желает лучшего, потому что Марка, 10 главе, мы, например, мы читали 35 стиха: «Тогда подошли к нему сыновья Заведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим. Он сказал им: Что хотите, чтобы я сделал вам? Они сказали ему: Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Ну, где же тут чистота сердца? Посмотрите, они желают, чтобы иметь лучшее место в Царстве Божьем. Мы знаем, что они между собой часто спорили, кто из них больше. Иисус Христос неоднократно упрекал их. Мы знаем также, что вот ученики Матфея 18 главе, в то время ученики приступили к Иисусу, сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Мы знаем, что Иисус Христос даже сатану назвал один раз, Петра назвал сатаной: «Отойди от меня, сатана, ибо ты мне соблазн». То есть, посмотрите, мы удивляемся, где же их чистота, о чем говорит Иисус Христос, что они уже очищены, где же это чистое сердце? Мы знаем Яков и Иоанн, сыновья Заведеевы, которых Иисус Христос прозвал «сыны Громовы». Почему? Потому что они готовы были, например, свести огонь с неба на самарян, потому что они не пропустили Иисуса Христа. Где же тут чистое сердце? И мы знаем, что когда Иисуса Христа арестовывали, мы знаем, что все ученики разбежались. И мы знаем, что Петр 3 раза отрекся от Иисуса Христа. И мы удивляемся, действительно, где же эта чистота? О какой чистоте речь идет? Каким же образом они могут предстать перед Богом? Каким же образом они могут быть оправданы, когда в их жизни мы не всегда наблюдаем вот этой святости, вот этой чистоты? Когда мы говорим о чистоте, мы должны понимать, что это синонимы быть святым, быть праведным. Или же чистота – это означает быть оправданным, быть спасенным. Это все то, что говорится здесь, это говорится об одном и том же. Другими словами, это говорится о тех людях, которые принадлежат небу, которые являются гражданами неба, которые освящены и имеют вечную надежду на вечное спасение. Когда мы исследуем Священное Писание, как бы мы находим ответы в других местах из Священного Писания, потому что на этом одном стихе мы не можем дать ответ. Иисус Христос здесь утверждает то, что уже есть, что они уже очищены. Это случилось. Несмотря на то, что у учеников были некоторые недостатки, несмотря на то, что мы не видим абсолютную чистоту их сердец, мы видим, что Иисус Христос провозглашает об этом, утверждает. И частичный ответ мы находим в 13 главе этого же Евангелия. В 13 главе с 6 по 11 стихи мы вот читаем такие слова. Это 13 глава, где Иисус Христос опоясался, взял полотенце, взял воду и начал омывать ноги учеников. И мы здесь как бы находим частичный ответ, каким образом вот это очищение происходит. И вот 6 стиха: «Подходит к Симону Петру
И тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек?» Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь счастья со мной». Симеон под Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги омыть, потому что чист весь, и ведь чистый, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты». Здесь мы видим, что Иисус Христос омывает ноги учеников. И когда он подошел к Петру, Петр не может допустить мысли, что Господь Иисус Христос, он будет омывать ему ноги. Это ему следует это делать. Неужели ты, Господи, будешь омывать ноги? А Иисус Христос говорит еще удивительные слова: «Если я тебе не омою ноги, то не имеешь части». Когда до Петра доходит о том, что необходимо вот это омовение ног, чтобы иметь часть в Иисусе Христе, он говорит: «Господи, тогда не только ноги, но и все тело омой мне, и голову мою». Иисус Христос говорит: «В этом нет необходимости. А мы тому, тот уже, который омылся, тот уже, который уже очищен, в нем, для него нет необходимости снова омывать, потому что он уже чист. А вот только ноги становятся нечистыми». Неужели о чистоте тела говорит Иисус Христос? Конечно же, мы понимаем, здесь речь идет, это метафора. Используя человеческое тело, ноги, Иисус Христос подчеркивает духовные истины. Он подчеркивает не чистоту нашего тела, он подчеркивает чистоту нашей души, чистоту нашего сердца перед Богом, то, что драгоценно перед Богом. Какие бы мы чисты не были, сколько бы раз в день мы не омывались в ванной или в бане, от этого мы перед Богом никак не становимся чистыми. А здесь говорится о том, о спасении, что уже они спасены, Бог уже очистил их грешные души. Но когда они будут ходить в этом мире их ноги будут становиться грязными, потому что верующий уже становится новым творением в Иисусе Христе, когда он принимает Иисуса Христа, когда он становится верующим, когда он принимает жертву Иисуса Христа, жертву, которую он принес себя самого на Голгофском кресте ради спасения всех людей, жертву, которая была принесена ради моего спасения, ради вашего спасения, ради очищения всех людей, которые придут к Иисусу Христу в покаянии, которые примут его как своего спасителя. Вот это уже с вами случилось, говорит Иисус Христос. Но когда ты, Петр, будешь ходить на этой земле, с тобой будут проблемы, потому что это ветхая, греховная природа. Оно будет давать о себе знать. Ты будешь согрешать, ты будешь постоянно нуждаться в очищении. Другими словами, ты ежедневно нуждаешься в очищении. Подобно как иудеи ходили, вы знаете, они ходили в сандалиях, а там пустынное место, много песка, много грязи. И когда они возвращались домой, они ежедневно, обязательно перед тем, как войти домой, они должны были омыть ноги. Вот в подобном постоянном очищении нуждаются все верующие люди. Ежедневном очищении. Не то, чтобы наше сердце бесповоротно грязным становится, но ноги, они становятся загрязненными. И Иисус Христос готов совершать эти постоянные очищения в жизни верующего человека. Если этого не происходит в нашей жизни, это значит, что мы не имеем части в Иисусе Христе. 1 Иоанна, любимые слова каждого верующего человека, 9 стих: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши».
наши. Вот здесь говорится о постоянном омовении наших ног. Вот почему Иисус Христос назвал своих учеников, что они очищены, они чисты, но тем не менее они допускают ошибки, допускают грехов. Между прочим, в Священном Писании грех изображается как ошибка, как неправильные поступки. И мы нуждаемся в этом очищении постоянно. Итак, мы видим здесь частичный ответ. Частичный ответ, что верующий человек уже очищен, верующий человек нуждается в постоянном очищении, ежедневном очищении, и Господь Иисус Христос этим служит нам. Он постоянно ходатайствует перед нашим Господом. Он постоянно молится за нас. Он постоянно напоминает Отцу Небесному, что Он пролил за нас свою кровь. Он напоминает, что мы уверовали в Него, мы приняли Его, и мы очищены кровью Иисуса Христа. Сатана наговаривает на нас, хотя сильно наговаривать не надо, если достаточно сказать о нашей внутренности, о нашей сущности, потому что мы греховны. Мало того, он еще и клевещет на нас, а Иисус Христос ходатайствует, молится постоянно и очищает. Итак, верующий очищен, верующий нуждается в ежедневном очищении, то есть омовении ног, но мы все равно не видим вот эту суть этого очищения, каким это образом происходит, как этот механизм как бы работает. Но чтобы мы в этом разобрались более точно, я предлагаю увидеть иллюстрацию, как бы взять другое место из Священного Писания. Это 1 Тимофея 4 глава. 1 Тимофея 4 глава, мы прочитаем первых 6 стихов, и мы будем использовать как иллюстрацию, чтобы увидеть, как вот это очищение наше с вами происходит. Я думаю, что это будет хорошей иллюстрацией. Итак, мы читаем

благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словом веры и добрым учением, которому ты последовал. Здесь эти слова направлены, апостола Павла направлены к Тимофею. Тимофей, который был пастором Ефесской церкви. И там, в Ефесской церкви, были проблемы. Были лжеучителя, которые говорили о том, что для верующего человека недостаточно просто верить в Иисуса Христа. Обратите внимание, эти лжеучителя, они запрещали вступать в брак, они ограничивали прием пищи, то есть, чтобы иметь спасение, им необходимо было не только верить, им необходимо еще вдобавок ограничить себя, то есть не вступать в брак, это особая святость, и еще и ограничивать пищу, то есть соблюдать частично обрядовый закон, который был предписан только исключительно израильскому народу. Мы знаем, что действительно в израильском народе Бог установил таким образом, что были нечистые животные и чистые животные, нечистые птицы и чистые птицы, и нечистая рыба и чистая рыба. То есть иудеи могли, имели право есть только то, что было чистое, так называемая кошерная пища. А то, что нечистое, им запрещалось. Вот то же самое некоторые иудействующие христиане навязывали в Ефесской церкви соблюдать эти предписания, необходимые для спасения. Но здесь апостол Павел говорит, что это совершенно не нужно делать, потому что все творение хорошо. Нет необходимости в том, чтобы соблюдать. Можно вкушать любую пищу, потому что Бог уже очистил. Если это принимается с благодарением и молитвою, потому что освящается Словом Божиим. В чем суть? Почему в Ветхом Завете, например, свинина была или сало, знакомая нам пища, была нечистая, а в Новом Завете сало можно употребить, нет в нем ничего нечистого. Неужели в этой сале что-то произошло, какие-то изменения? Ничего подобного. Нечистая она была потому, что было запрещено Богом. Слово Божие запрещало прием этого животного и других животных. А в Новом Завете Слово Божие разрешает принимать любую пищу. Другими словами, Бог считал нечистым, потому что это было связано, я не могу это долго объяснять, в Ветхом Завете это было связано, еще язычники совершали разные ритуальные обряды, то, что использовали вот этих нечистых животных. Нечистые животные там переносили разные там заболевания и так далее. И Бог запретил есть эту пищу, чтобы защитить свой народ, чтобы они не уподоблялись другим язычникам, а также, чтобы соблюсти свой народ в чистоте, и это было также связано со здоровьем. Одним словом, это было нечисто, потому что запрещено было Словом Божьим. В Новом Завете оно разрешено, и оно чисто, потому что очищается Словом Божьим, потому что разрешается Словом Божьим. Друзья, мы перед Богом все нечистые. Нету ни одного человека, который мог бы оправдаться каким-то образом перед Богом. Посмотрите, что говорится в Евангелии. В Евангелии мы читаем о сердце человека. Сердце человека, которое крайне испорчено. Матфея 15 глава, 19-20 стихи мы читаем. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельства, хуление. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». Посмотрите, что происходит внутри сердца человека. Все, что здесь, вот эти грехи,

0: и перечислений, все оно находится в сердце человека. И нет праведного ни одного. Все согрешили перед Богом, и все лишены славы Божьей. И каким же образом нам с вами оправдаться перед Богом? Никаким. Только если Бог оправдает нас через свое слово, только тогда мы можем быть чистыми. Какое же слово бы услышали ученики Иисуса Христа? Слово о том, что через веру в Иисуса Христа человек может быть чистым. Через веру, почему? Потому что Иисус Христос пришел на землю, оставил небо. Иисус Христос пришел, чтобы заплатить за все согрешения людей. Он через свою кровь, принесенную на Голгофском кресте в жертву за грехи наши, через свою кровь только может очистить любого приходящего к Нему человека. И когда Иисус Христос проповедовал Своим ученикам, они уверовали в Него. И вот когда они уверовали в Него, когда приняли Иисуса Христа, именно тогда Иисус Христос Словом Своим очистил их, потому что они исповедовали Его. Потому что, например, 70 учеников отошли от Него, когда Иисус Христос сказал им: «Вы не хотите ли вы тоже отойти от Меня?» Петр от всех учеников сказал: «Кому нам идти, Господи? Ибо Ты имеешь глаголы вечной жизни. Кому нам идти, Господи? Потому что Ты один только можешь очистить наши души. Ты один только можешь очистить наше сердце. Ты один можешь сделать нас праведными перед Богом». Иисус Христос неоднократно проповедовал им. Он говорит в Иоанна 5 главе 24 стих: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Почему? Потому что верующий слышал Слово Божие и поверил в Иисуса Христа, поверил в Того, Которого послал Отец Небесный ради спасения всех людей. Поэтому он перешел от смерти в жизнь. В 6 главе 35 стих Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Приходящий не будет алкать, верующий в Меня не будет жаждать. Это вот эти все слова, со слова направленные на то, чтобы люди уверовали, и чтобы люди имели вот эту чистоту перед Богом, потому что слова Иисуса Христа очищают всякого приходящего. Иоанна 11 глава 25-26 стихи. Иисус сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Веришь ли сему? Веришь ли сему? Эти слова относятся ко всей. Этот вопрос звучит для каждого человека. Именно вот в зависимости от того, примет ли, поверит ли человек, зависит чистота его перед Богом. «Я есть дверь, кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и видит, и пажить найдет». Вот верить этим словам — это означает быть чистым, то есть быть очищенным Богом, Словом Божьим. «Я есть пастырь добрый, — говорил Иисус Христос, — пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». А далее Он говорит: «Овцы Мои слушаются голоса Моего. Я знаю их, и они идут за Мною, и Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего». Это говорится о всех тех, которые слышат слова Иисуса Христа и следуют за Ним. А овцы Иисуса Христа, они будут слышать и они будут следовать. Здесь не условие говорится, а те, которые действительно являются овцами Иисуса Христа, они слышат и они следуют, потому что они знают доброго пастыря, потому что они различают его голос, потому что он один имеет глаголы вечной жизни. Потому ученики очищены, потому что они уверовали. Я хочу еще прочитать один важнейший отрывок. Важнейший отрывок, где апостол Павел говорит о том, то, какими мы были и как мы очистились. Он перечисляет разные согрешения. Разные согрешения всех людей, блуд, нечистота. И он говорит, что таковыми вы были, некоторые из вас. Здесь говорится о страшных грехах, я не хочу все перечислять. Страшные грехи, которые совершаются в этом мире, которых совершают разные люди. И вот таковыми вы были, но очистились, но омылись кровью Иисуса Христа. Уверовали и омылись кровью Иисуса Христа. Потому верующий человек является чистым. Потому слова Иисуса Христа, вы уже очищены через слово, которое я преподавал вам, относится ко всем верующим людям. Пусть эти драгоценные слова останутся в наших сердцах. Пусть то, что мы слышали сегодня о чистоте сердца, это уже обязанность наша. Это уже результат уверования. Мы не можем возвратиться и снова в той грязи, как собака и как свинья валяться в той грязи, откуда нас Господь вызвал и очистил. Это уже освящение, это уже результат нашего спасения. Хотя и мы нуждаемся в постоянном омовении ног, но мы уже возвращаться к этой грязи мы не можем. Мы должны сохранять себя в чистоте. И мы обращаемся сегодня к тем людям, которые увидели, возможно, себя, увидели себя, что они действительно перед Богом не могут предстать, ничем не могут оправдаться. Они увидели свое грязное сердце, потому что другое сердце не может быть у грешного человека. Но если вы видели, если вы слышали, вам необходимо уверовать. Вам необходимо исповедовать Иисуса Христа как Спасителя. И Бог очистит вас, Бог примет вас и подарит вам новую жизнь и новое сердце. Пусть Бог поможет вам, а Ему пусть будет вечная слава. Аминь.
1: Одиннадцать часов по Тихоокеанскому времени.
2: В эфире радио «На пути».

0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите вначале детскую передачу «Воскресная школа» по радио, затем две 15-минутные программы «Вечная истина» и «Хочу знать».
1: Здравствуйте, мальчики и девочки! Мы снова вместе с вами, а значит, всех нас ждет новая история из книг Библии.
2: Здравствуйте, мамы и папы, а также бабушки и дедушки. Привет, девочки, Оля и Любочка.
3: А я-то как рада вас всех видеть. Всего-то не виделись какие-то две недельки, а как будто целый месяц прошел уже. Сколько много интересного произошло за это время. Татошечка, а что ты там так внимательно разглядываешь? А ну-ка, покажи нам и ребяткам.
2: А помните, две недели назад я вам обещал показать свои листики, которые я собрал, когда мы с классом ходили в поход в осенний лес? А еще я обещал рассказать, как правильно засушить эти листики на память о леди, чтобы зимой, когда за окошком дует холодный колючий ветер и метет пурга, можно было в теплом мягком кресле разглядывать кусочки летних дней. Вот и мои листики высохли, и я принес показать вам.
3: Какой ты молодец, Татоша! Никогда не забываешь того, что обещаешь. И это очень хорошее качество характера. Всегда надо выполнять то, что обещал. Особенно же важно выполнить то, что ты обещал Богу. Но и обещание, данное человеку, тоже необходимо обязательно выполнять.
4: Да, Люба, это так. Как часто мы обещаем много, даже не задумываясь о том порой, сможем ли сдержать его. А близкие потом обижаются на нас, если мы обманываем их надежды. Ребята, будьте всегда внимательны и исполнительны, когда даете обещания.
3: Оля, погляди-ка на нашего Татошу. Ему уже так хочется поделиться своим опытом по засушиванию листиков, что он весь искрутился на месте.
4: Да, я тоже уже это заметила, Любаша. Давай, Татошечка, поделись с нами своими фирменными секретиками по составлению гербария, а мы с Любочкой и ребятками очень внимательно тебя выслушаем.
2: Ой, ну наконец-то, девочки. А то я думал, что мне опять сегодня не хватит времени. Придется упаковывать свои листочки обратно. Ну так вот, слушайте тогда внимательно и запоминайте. Если что-то будет непонятно, не стесняйтесь, не задавайте вопросики. Оля, а ты мне, я знаю, поможешь ведь? Ведь это ты научила меня этому интересному, увлекательному делу.
4: Хорошо, Татошечка, обязательно помогу.
2: Ну так вот, слушайте. Правило первое. Листья для гербария лучше всего собирать в сухую ветреную погодку, когда свежие яркие листья под силой дуновения ветра падают на сухую землю. Такие листья будут самыми красивыми и сохранят максимально свой внешний вид для гербария. Грязные же, оборванные и смятые листья для хорошего гербария не годятся совсем. Следующее правило, номер два. Собранные листья для гербария сначала необходимо разложить по виду. Оля, покажи, ребята.
4: Так, вот кленовые листочки. Мы соберем их вместе. Вот, Люба нам помогает. Еще у нас есть еще какой-то интересный листочек собрал Татоша.
2: А это рябиновый, наверное?
4: Вот, да, рябиновый. Собираем по виду. Дальше, Татоша.
2: А дальше, после того, как мы разложили по виду, надо каждый вид разделить по цвету.
4: По цвету.
2: Или можно даже просто листочки не по виду, а по цвету разделять.
3: Ой, Оля, смотри, тут еще есть бордовые листочки.
4: Да, вот. И у меня желтые листочки. Мы их выбрали по цвету.
2: Вот.
3: А потом, что делать с листьями, когда они разложены по виду и по цвету?
2: Ой, какая же ты все-таки торопышка у нас, Любочка. Сейчас я все тебе расскажу. Слушай внимательно. Итак, правило третье. Сушат листья для гербария обычно между страницами толстых старых и ненужных книг или журнальчиков. На каждую страничку раскладывают по одному листику, чтобы они не накладывались один на другой. Оля сейчас вам покажет.
4: Да, мы берем один листочек, второй и третий. Ага.
2: Желательно оставлять свободными между листьев по 5-10 страниц в книге, чтобы листья быстрее высохли.
4: Да, вот прямо как у нас.
2: Сложив все листья для гербария в книге для просушивания, нужно их уложить плотно одну поверх другой и сверху положить что-нибудь тяжеленькое.
4: Так, давай, Люба, вот поставим этот стаканчик.
2: Ну, вот стаканчик по мастеру не поставим.
4: Да, он у нас тяжелый. Вот так.
2: И вот так вот оставляют листики для полного высыхания примерно на 2 или 3 недельки. Затем надо аккуратно просматривать каждую страничку. Если листики высушили, можно их достать. Если нет, то надо их оставить дальше подсыхать.
3: Это оказывается все так просто, а я думала, что это целый научный труд.
2: Не все так просто, Люба, как кажется это с первого взгляда. Ведь я еще не закончила, это была лишь всего лишь подготовочка. А теперь, когда ваши листья для гербария высохли, поместите их в специальный альбомчик, в котором между страничками обычными имеются специальные листочки и скальки. Такие альбомы позволяют надолго сохранить всю красоту собранного природного материала. У меня пока такого альбома нет, к сожалению. Но мама обещала мне обязательно его купить.
4: Все правильно, Татошечка. Ты нам рассказал. Обязательно, ребятки, составьте себе свой гербарий, пока на улице солнечно. А потом, зимой, длинными вечерами, вы можете всей семьей разглядывать ваш альбом с листочками и вспоминать теплые моменты лета.
3: Ну а сегодня нас, как всегда, ожидает очень интересный рассказ из жизни Божьего народа, израильтян. Наверное, вы помните, ребята, мы на прошлой нашей встрече рассказали вам о том, как Господь дал израильскому народу 10 заповедей. Божий закон говорил о том, что мы должны любить Бога больше всего на свете, а также любить друг друга.
2: А еще, ребята, самое главное, не просто знать эти заповеди, но и соблюдать их. Этим мы показываем Богу нашу любовь к Нему. Девочки, но что же произошло дальше, после того, как Моисею были даны эти заповеди? Расскажите, пожалуйста, мне очень не терпится узнать продолжение.
3: Итак, слушайте, дорогие мои, внимательно. Эта история записана в самой главной книге всех книг на земле – Библии. Господь долго говорил с Моисеем на горе. Народ израильский, видя, что Моисей долго не появляется, пришел к Аарону и сказал: «Сделай нам Бога, который вышел перед нами, потому что мы не знаем, что случилось с Моисеем, который вывел нас из Египта».
4: Тогда Аарон сказал: «Выйдите золотые серьги из ушей ваших и принесите ко мне». Люди принесли ему серьги и другие драгоценности. Аарон взял их и выполнил из них фигурку тельца, то есть молодого бычка. Израильтяне увидели тельца и воскликнули: «Вот этот телец и будет теперь нашим Богом». Они принесли ему жертву и стали танцевать и веселиться.
2: Какие все-таки неблагодарны были эти израильтяне. Ведь Господь Бог вывел их из Египта, спас от колесниц фараона, кормил манной с неба и вкуснейшим мясом птиц. Одежда и обувь на них никогда не изнашивались. Они его взяли и предали своего Избавителя Господа Бога.
3: Да, Татош, Господь тоже очень сильно опечалилась, глядя на эту неблагодарность. Бог даже хотел истребить этот народ, но Моисей стал умолять его не делать этого, и Господь услышал просьбу Моисея, которого он очень сильно любил, и отменил то, что хотел сделать.
4: Моисей же сам очень разгневался на свой народ. Спустившись с горы, он взял золотого тельца, сжег его в огне, растер в порошок и рассыпал по воде.
3: Это история из жизни израильского народа, как и весь Ветхий Завет, учит нас, чтобы мы никогда не забывали живого, всемогущего Бога, Его многочисленных чудес и милости, и не создавали себе кумиров и идолов. Об этом как раз нам говорит первая заповедь.
4: Но продолжая свой путь по пустыне, народ снова начал жаловаться и роптать на Бога и Моисея. «Зачем вывели вы нас из Египта? Чтобы умереть нам в пустыне? Мы умрем в пустыне. Здесь нет ни воды, ни еды. Нам надоело есть одну ману».
3: Из-за этого ворчания и недовольства Господь допустил до народа ядовитых змей, которые жалили их. Тогда многие пришли к Моисею и сказали: «Согрешили мы, когда говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змей».
4: Моисей стал молиться о народе, и Господь ответил ему: «Сделай себе змея, встав его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». Моисей сделал большого медного змея и выставил его перед всеми. Когда ужаленным змеем человек смотрел на медного змея, то он исцелялся.
3: Да, как важно верить всему тому, что говорит Господь. Хотя нам кажется, что невозможно получить исцеление от укуса змеи, только посмотрев на искусственного змея. Но когда сам Бог говорит об этом, это значит, что Он указывает нам единственный путь к спасению. Это тоже является примером для нас. От греха и смерти мы также можем избавиться, взглянув на распятого за нас Иисуса Христа и приняв Его в наше сердечко.
2: Да, казалось бы, как все это просто. Но почему-то многие люди не хотят и поверить этой простоте. Или просто не хотят избавления от греха и смерти. Очень жаль.
3: Это так, Татош. Видимо, просто многие люди не хотят верить словам Господа Иисуса Христа.
4: Но со дня этих событий прошло много времени. 40 лет путешествовали израильтяне по пустыне. За это время все взрослые, вышедшие из Египта, умерли и не увидели обетованной земли своих предков. Все случилось так, как сказал Бог. Никто из взрослых, кто поклонялся медному истукану, тельцу, не вошел в обещанную Богом землю, кроме двух людей, сохранивших верность Господу Богу. Это были Халев и Иисус Навин.
2: И этот случай тоже может послужить нам уроком в том, что никогда не надо смотреть на большинство, которое часто делает злое в глазах Божьих. Лучше исполнять заповеди Господа Бога и слушаться Его голоса, хоть вы и будете находиться в меньшинстве даже порой. Но Господь никогда не забудет ваше послушание, и в конце концов вы получите заслуженную награду из рук самого Господа Иисуса Христа, как ее получили Халев и Иисус Навин, войдя в обетованную землю своих предков.
3: Но история на этом не заканчивается. После 40 лет скитаний по пустыне, наконец-то Господь показал зашедшему на гору Моисею всю землю и сказал ему: «Вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: семени твоему дам ее». Моисей, ни разу не видевший земли своих предков, очень обрадовался и возблагодарил Господа Бога за все его милости к нему и израильскому народу.
2: Да, интересную и поучительную историю сегодня я услышал. и понял самое главное, что нужно всегда и во всем доверять нашему Господу Иисусу Христу, как это делал, например, вождь израильского народа Моисей. И Господь никогда и ни при каких обстоятельствах не оставит вас без своей защиты и помощи.
4: А давайте, ребята, помолимся сейчас за то, чтобы никогда-никогда не ворчать и не роптать, а наоборот, всегда говорить Господу спасибо и благодарить Его. Татош, помолись, пожалуйста.
2: Хорошо. Дорогой Господь Иисус Христос, я благодарю Тебя за то, что Ты снова собрал нашу компанию счастливых друзей вместе, что мы снова можем общаться между собой и с нашими дорогими ребятами. Благодарю Тебя, что у нас есть друзья по всему земному шару. Прошу Тебя, Господи, дай мне крепкую веру, чтобы никогда, никогда не ворчать на события, происходящие в моей жизни. Благослови, Господи, меня, девочек и всех-всех ребят, которые нуждаются в Тебе. Аминь.
3: А я бы очень хотела, чтобы мы сейчас все вместе спели песенку про дружбу. Ведь дружба и любовь объединяют счастливых друзей. Давайте сначала спою я с помощью Татоши и Оли, а потом споем ее все вместе еще раз. Договорились, ребята? Итак, мы начинаем.

благослови тебя, и Иисус для меня твою жизнь пожалел. Я был счастливым, он очень хотел, он научил меня, как правильно жить, и всех людей по-настоящему любить.

Ух ты, какая хорошая песенка, и прямо ведь она про нас. А еще мне понравилось вот это «май-на-на-на-най». Очень, очень хорошие слова. Давайте-ка, ребят, и теперь все вместе ее споем еще раз. Мы будем запевать, а вы нам подпевайте обязательно. Итак, раз, два, три.

Нельзя жить за других, а не только для себя. И тогда Иисус благословит тебя. Увидись с самими тому, кто рядом, помоги. Словом делом нельзя жить для других, а не только для себя. И тогда Иисус благословит тебя. Иисус для меня твою жизнь пожитил, чтобы я был счастливым, он ночь не хотел. Он научил меня, как правильно жить, и всех людей по-настоящему любить.

0: Да, пожалуй, завтра воскресенье, и обязательно с ребятками в воскресной школе мы ее выучим и споем, например, на праздник жатвы. Очень замечательный гимн, мне вообще понравился. Спасибо, Люба, что научила нас петь его.
1: Пожалуйста, подтопьте, ребятки. Как приятно нас вместе быть, но время летит, и время нашей встречи сегодня тоже подходит к концу. Хочу пожелать вам всем, ребят, всегда быть довольным всей своей жизнью. До скорой встречи!
2: Пока, ребята!
0: До свидания, наши дорогие и любимые друзья. Пока.

0: Вы на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Вечная истина» и «Хочу знать».
1: Господу взываю, близок Он, и заповеди Его – истина. Здравствуйте! Это программа «Вечная истина». У микрофона пастор Геннадий Строков.
2: Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем изучение 12 главы послания апостола Павла к римлянам. Я прочитаю наш сегодняшний текст. Павел пишет: «Любовь да будет непритворна, отвращайте зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Итак, мы изучаем 12 главу послания к римлянам. Обратимся к следующему вопросу. Как мы, верующие, оцениваем себя и наши духовные дары? Первое послание к Тимофею, 4 глава, стих 16, дает нам ответ на этот вопрос. Павел наставляет Тимофея: «Вникай в себя и в учение», имеется в виду Писание, «занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Тимофею надо было вникать в себя. Это означает подвергнуть себя микроскопическому изучению. Павел говорит Тимофею: «Положи себя под микроскоп и над собой помести Божье Слово, и измерь себя по Слову Божьему. Просто делай это постоянно, потому что если ты будешь постоянно измерять себя по Писанию, тогда ты испытаешь спасение, и тогда сможешь вести к спасению других людей». Думаю, это прекрасное консультирование, предложенное апостолом Павлом Тимофею. В Евангелии Иоанна, 21 глава, мы видим тот же смысл. Именно здесь Господь Иисус говорит Петру: «Ты умрешь за меня, тебя распнут вниз головой». И тогда Петр указывает на Иоанна и говорит: «А что же насчет него?» И Иисус ответил: «Если будет моя воля на то, чтобы он жил, пока я вернусь, что тебе с того? Ты следуй за мной». Данный пример еще раз показывает, что не следует себя сравнивать с кем-то. Поэтому ты вникай в себя и в учение. В Евангелии Матфея, 22 главе, Иисус сказал одному законнику: «Люби Бога и люби ближнего своего, как самого себя». Многие в ответ на это решили, что Иисус учил о вполне обоснованной любви к себе. Есть такое понятие, как любить самого себя правильно. Во втором послании Коринфянам, 4 глава, 2 стих, эта мысль развивается дальше. Там говорится: «Мы можем жить таким образом, что покажем себя как свидетели Христовы. Мы можем представить себя совести каждого человека перед Богом. Это может показаться не очень смиренным и быть похожим на хвастовство. Но помните, вы тот, кто есть благодаря Богу, Его благодати. И поэтому это не хвастовство, а прославление Бога. Поэтому будь самим собой, принимай самого себя таким, какой ты есть, потому что Бог тебя принял таким». Итак, на данный момент я бы хотел обратиться к параграфу в послании к римлянам в главе 12, который начинается с 9 стиха и до конца главы. Я прочитаю это еще раз. Возможно, это станет самой важной темой. Итак, Павел пишет: «Любовь да будет непритворна. Отвращайте зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Во втором параграфе послания к римлянам, 12 глава, мы можем подытожить учение Павла, применяя два слова – «жизнь в теле». Он замечательно излагает, как должно функционировать тело Христово, новозаветная церковь. Такую же тему поднимает Лука в книге «Деяния святых апостолов», 2 глава. Он показывает жизнь церкви такими словами: «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Я думаю, вы слышали о таком понятии, как видимый отпечаток руки невидимой Церкви Христовой. Церковь Христа – это духовная область. Это не организация, это организм. Есть церковь вселенская, а есть также церковь поместная. Есть церковь невидимая, а также есть церковь видимая. В книге «Деяния святых апостолов», 2 глава, стих 42 и ниже, приводится красивое описание, как видимая церковь показывает видимый отпечаток руки невидимой Церкви Христовой. Там говорится, что те, кто обратился в день Пятидесятницы, продолжали постоянно пребывать в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Это красивый проект для нас, как церкви. На пальцах левой руки я бы объяснил это таким образом. Отпечаток большого пальца – это евангелизация. Вот почему церковь была вместе, чтобы совершить великое поручение. Таким образом, в день Пятидесятницы, когда произошло рождение церкви, 3000 людей были евангелизированы, позднее 5000, а затем тысячи и тысячи людей евангелизировались. Это отпечаток большого пальца видимой церкви. Указательный палец левой руки будет преподавать учение. Они пребывали в учении апостолов. Церковь должна была учить. Это сказано в великом поручении: «Идите, научите все народы, крестя их, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Они знали, что им поручено учить. Это было в их приказе снаряжаться в поход, в великом поручении. Отпечаток среднего пальца на левой руке будет называться «кайнония». Это греческое слово, означающее «общение». Этому тоже учил Иисус и преподавал Господь горнице, когда Он сказал апостолам: «Все вы здесь, потому что возлюбили Меня». Теперь посмотрите на человека, сидящего напротив вас. Я хочу, чтобы вы его любили так же, как я люблю вас на протяжении этих последних 3 лет. С этого взяло свое начало новое общество, и это общество есть церковь. Если церковь Иисуса Христа не имеет общения, тогда на самом деле она не показывает невидимую церковь Христову. Первые 300 лет истории церкви верующие собирались по домам. Греческое слово, обозначающее дом, это ойкос. Поэтому богословы называют данный период ойкосовским движением. Самая большая церковь в мире сегодня – это церковь в Сеуле, Корея. И развитие данной церкви дает именно ойкос, то есть домашние группы. Пастор Чо по вечерам в среду встречает огромное количество старейшин. Он призывает их к действию на предстоящую неделю, а затем они несут это в свои домашние церкви и затем в малые группы. Поймите, если нет малых групп, и люди просто приходят и сидят в большой аудитории, где же тогда кайнония? Где же в этом общение? Где же в этом духовное сообщество? Сейчас сложно иметь духовное общество. Наш враг не желает этого, потому что именно это условие очень важно для развития церкви. Это является одним из видимых отпечатков церкви. Как-то я слышал такой пример. На самом деле это маленькое стихотворение о двух ежиках, которые вступили в брак. Это стихотворение своего рода сатира. В нем говорится, что у этих ежиков было два выбора. они могут либо мерзнуть холодными зимними ночами, либо могут рискнуть у колодца, но попытаться быть ближе друг к другу. Когда мы пытаемся быть ближе друг к другу, как супруги или как тело Христово, мы накалываемся, мы испытываем боль от укола. Конечно, смысл этого маленького стиха вот в чем. Рискни у колодца в уязвимое место, но будь ближе и согревайся теплом друг друга. Таким образом, отпечаток указательного пальца левой руки – это общение или кайнания. А безымянный палец левой руки – это поклонение, любовь ко Христу. Они выражают свою любовь ко Христу, который сущий, и в этом их поклонение. И, наконец, мизинец, он будет молитвой. Итак, это отпечаток. Они пребывали, те, кто евангелизировал, в апостольском учении, в общении, преломлении хлеба. Это было причастием, это было поклонением, это было молитвой. И все, что вы находите в этом параграфе в послании к римлянам, 12 глава, то же самое в первом послании к коринфянам, 12 глава, и в послании к Ефесянам, 4 глава, и в других местах Священного Писания, может стать видимым отпечатком церкви на правой руке. Отпечаток большого пальца – единство. Павел выделяет смысл того, чтобы функционировать как тело в единстве. Затем указательный палец – это отличие. Достижение единства без позволения отличаться – это единообразие, и оно не имеет никакого отношения к тому, к чему предназначена церковь. Нам следует радоваться нашему отличию, а не устранять его. Таким образом, тебе позволяется быть уникальной индивидуальной личностью, и при всем при этом ты можешь функционировать с людьми, которые очень сильно от тебя отличаются. Поэтому отпечаток большого пальца будет единством, отпечаток указательного пальца на правой руке будет отличием, отпечаток среднего пальца будет многочисленностью. Церковь – это многочисленность, это лидерство в многочисленности. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь со словом «пастор» в Новом Завете, оно имеет окончание множественного числа, если только оно не относится к Иисусу Христу. Слово «пастор» имеет значение «пастыря». Оно трактуется разными словами в Священном Писании, но оно всегда во множественном числе. У церкви всегда были пасторы в Новом Завете, и все члены были мобилизованы на служение. Это и была церковь Нового Завета. Таким образом, многочисленность – это важная концепция на правой руке. Далее, безымянный палец на правой руке будет сочувствием. Плачьте с теми, кто плачет, и радуйся с теми, кто радуется. Сочувствуйте друг другу. Это будет безымянным пальцем на правой руке. На левой руке безымянный палец представляет любовь к Иисусу. На правой руке – это любовь друг к другу. И затем отпечаток маленького пальца на правой руке может выразить равенство. Писание особенно выделяет тот смысл, что каждый христианин равно важен в глазах Бога. Мы не можем выполнять равных функций, у нас разное служение, но при всем при этом мы одинаково важны в глазах Бога. Именно данный смысл мы можем найти в этом параграфе послания к римлянам. Итак, дорогой радиослушатель, как я уже говорил, мы изучаем 12 главу послания апостола Павла к римлянам, и это практическая часть. Павел закончил теорию, теперь практика. И для нас очень важно, чтобы, изучая эти главы с 12 по 16, мы применяли их в своей жизни. Дорогой друг, я призываю тебя к тому, что Господь ждет от нас. Прежде всего, смирить свою волю перед волей Господа. Стремиться не к мирским ценностям, но к Божьим. Узнать для себя Божью волю, что Господь ждет от тебя. И обязательно это исполнить в своей жизни. Дорогой друг, сделай это. И пусть в этом тебя благословит Господь.
1: Кого призывает Господь, тех и оправдывает. Будем готовы к вечной жизни. Вы слушали программу «Вечная истина». До новых встреч!

Случай – не правило. В послании к Ефесянам, глава 6, стих 11, сказано, чтобы дети повиновались родителям. А я знаю такой случай, когда родители принуждали своих детей говорить неправду. Тут возникает вопрос, всегда ли должны дети повиноваться родителям? Повиновение родителям, как и властям, не должно идти вразрез со Словом Божиим. Послушание детей родителям необходимо совершать в Господе. Родители отвечают перед Богом за своих детей, но не все родители имеют страх Божий. Я тоже знаю случаи из детства, когда сосед-алкоголик посылал своего сына воровать. Ясно, что в таком случае благоразумный сын не должен был подчиняться отцу. Слова апостола Павла основаны на заповеди Божией. Они утверждают, как правило, власть и авторитет родителей в семье, без чего невозможно воспитание детей.

спасен как бы из огня. Апостол Павел писал о верующих, которые будут спасены как бы из огня. Что это значит «спасение как бы из огня»? Писание утверждает, что спасение – жизнь вечная, дар Божий во Христе Иисусе Господе нашим. Послание Римлянам, глава 6, стих 23. Что это значит? Это значит, что место верующего на небесах оплачено жертвой Иисуса Христа. Но не забудем, что дела наши идут вслед за нами. И если этих дел кот наплакал, то это значит, что спасенный верующий останется без награды. На ваш вопрос определенно отвечает апостол Павел. Все дела верующих, большие и маленькие, пройдут проверку, испытание огнем. И если эти дела не были делами Духа Святого, действующего в нас, а делами плоти, все эти дела сгорят, как сено или солома. Таким образом, верующий окажется спасенным как бы из огня. Мне вспоминаются пожары на родине, которые мне не раз приходилось видеть в сухие летние дни. Бывало так, что хозяева дома, захваченные пожаром врасплох, выбегали из дому «яко благ, яко наг». Деревянные постройки горели, как порох. Иногда от всех достатков хозяина оставалась только обгорелая одежда. Люди, конечно, были спасены от огня и радовались в этом спасении, все-таки не погибли. Но разве это положение сравнимо с тем, когда человек получает не только спасение, но и великую награду из рук Христа за добрые и святые дела, которые им совершались во славу Христа?

что это за плод?» Иоанн Креститель сказал: «Принесите достойный плод покаяния». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 8. Можете ли вы ответить, что это за плод? Плод покаяния – это результат покаяния. Покаяние несет перемену жизни. Тот, кто до покаяния служил греху, после покаяния должен служить Богу. Тот, кто покаялся и принял Божье прощение, имеет одно желание – ходить в обновленной жизни. Если этого обновления нет, значит, не было и искреннего покаяния, а, следовательно, не было и возрождения свыше.

Есть ли разница? Сегодня я решила послать вам особый вопрос, на который никто не мог мне ответить. Вопрос такой. Вот мы православные, вы баптисты. А какая между нами разница? Вы ходите в церковь, и мы ходим. У нас поп, а у вас пресвитер. У нас поют гимны, и у вас поют. У вас бывают денежные сборы, и мы это делаем. У вас есть в церкви разведенные, и у нас их хватает. У вас выходят за неверующих замуж, у нас тоже об этом никто не спрашивает. У вас, я знаю, есть такие члены, что на жен поднимают руку, и у нас таких хоть отбавляй. Особенно, когда подвыпьют. У вас есть сердитые, всегда надутые, и у нас такие есть. У нас бывают деления, и у вас поделились. Скажите, какая между вами и нами разница? Печально, что вы не видите разницы. А разница есть. И ее делает в первую очередь сам Бог. Не все те баптисты, которые называют себя баптистами. Конечно, со своей стороны вы можете сказать то же самое. Но дело в том, что те явления, которые встречаются у нас как исключение, как ненормальные, нетерпимые, в вашей среде считаются вполне нормальными. И наоборот, исключением у вас считаются люди не курящие, не пьющие, посещающие каждое воскресенье церковь и тому подобное. Большинство членов наших церквей любят Господа и Слово Божие, стараются жить мирно и свято, жертвуют, молятся, помогают друг другу, не обижают жен и вообще никого не обижают, не пьют, не курят, стремятся к единству. И это потому, что они рождены свыше. Здесь мы говорим, конечно, только о внешних признаках. Что же касается принятия Слова Божия, да будет вам известно, что наше вероучение не признает других авторитетов, кроме Евангелия. Это Евангелие проповедуется каждую неделю, на каждом богослужении. Слава Богу, я много раз видел, как люди, рабы греховных привычек, принимали Слово в сердце и у ног Христа находили прощение и мир с Богом, полное освобождение от плохих привычек, становились новой тварью в полном смысле слова. Только в такое христианство я верю. Если вы встретите баптиста, внешняя жизнь которого не отличается от жизни людей неверующих, не верьте, что он баптист. Этот человек обманщик, и обманывает он только самого себя. Чада Божии, которые не от плоти, не от хотения мужа родились, а родились от Бога, внутренней и внешней жизнью, отличаются от тех, кто не рожден свыше. Истинность слов Евангелия «Кто во Христе, тот новая тварь» вы можете проверить на себе. Господь вам в помощь. В заключение укажу вам на основной критерий, определяющий отношение человека к Царству Божьему, независимо от того, кто он, баптист или православный. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Послание к Галатам, глава 5, стихи с 19 по 21. Яснее этого не скажешь.

свои бремена в публичные собрания. Должно быть какое-то правило относительно молитвы. Никакого строго определенного правила для молитвы установить невозможно. Молитву нельзя сковывать даже золотыми цепями. Однако верующие должны соблюдать нормирующее благоразумие, а это дар Святого Духа. Истинно духовный брат считается с обстановкой, временем, с интересами других верующих и при полной внутренней свободе полагает границы для соблюдения внешнего благоустройства. Обратим внимание на следующие места Святого Писания. «Мы имеем ум Христов». Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 16. «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем». Колоссянам, глава 4, стих 5. «Братья, не будьте дети умом». Первое послание к Коринфянам, глава 14, стих 20. «Бог не есть Бог неустройства». Первое послание к Коринфянам. «Все должно быть благопристойно и чинно». Первое послание к Коринфянам. И, наконец, «молясь, не говорите лишнего». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 7. Если молитва превращается в обряд, подавляющий дух, то никакие святые слова не помогут. Молящемуся нужно не забывать о других, желающих помолиться. Иной раз могут молиться и десятки людей в одном собрании, но молиться конкретно, без повторений, кратко и сердечно. Некоторые братья имеют привычку постоянно молиться одной и той же молитвой, и даже со слезами. Но эти слезы верхнего слоя, по обряду. От таких молитв никто не назидается, их только терпят. Сатана не любит духовности в молитве. В одних собраниях он закрывает уста верующим, и они вообще не молятся, а в других он вызывает молитвенный беспорядок, похищая у молитвы целесообразность, простоту, глубину и делает молитву для всех тяжестью. В присутствии посторонних людей верующим молиться не только можно, но и должно с соблюдением правил Святого Писания, которые мы привели выше. В Библии мы имеем много примеров публичной молитвы. Молитвенные собрания верующих дают больше свободы выражать в молитве свои личные нужды без посторонних людей. Виновным друг перед другом следует уладить свои отношения друг с другом перед Господом или в сложных случаях пригласить старших братьев. Надо стараться охранять церковь от личных трений и недопониманий между отдельными верующими. А посторонние, само собой разумеется, не должны иметь к этому никакого отношения, за исключением тех случаев, где, может быть, пострадали интересы посторонних от согрешивших верующих. Впрочем, пресвитер должен быть очень осторожным при устранении недостатков в молитвах, чтобы не нарушить искренний молитвенный порыв верующего. Нужно начинать с общего духовного воспитания –

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предложим вам в начале получасовую проповедь Игоря Михайловича Яремчука, и в конце часа, во второй его половине, вы услышите следующие программы: краткую проповедь Чарльза Спирджена, страничку ежедневного чтения «Хлеб наш насущный» и передачу «Злачные пажити».
2: Сегодня для нашего совместного размышления хотел бы прочитать место Писания, записанное во втором послании к Тимофею, вторая глава, первый стих. Здесь написано: «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом и Иисусом». Ну, вы понимаете, что эти слова апостол Павел писал Тимофею, поэтому написано «сын мой», да? Но так как эти слова относятся и к нам с вами, то здесь имеется в виду и сын, и дочь моя, да? Чтобы мы с вами укреплялись в благодати, написано, Христом и Иисусом. Слово «благодать» нам хорошо известно. Каждое наше служение мы заканчиваем благодатью. Мы знаем, что мы спасены благодатью, как написано: «Благодатью вы спасены, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Читая Священное Писание, особенно учась в семинарии, вы знаете, что очень много в Библии говорится о благодати. Господь призывает нас к тому, чтобы мы с вами были, чтобы мы были, возрастали в благодати, чтобы мы достигали благодати, чтобы мы пребывали в благодати. И как вот только что мы прочитали, чтобы мы укреплялись в благодати. Но обратите внимание, что Господь на страницах Священного Писания не только призывает нас к этому, Он не только говорит: давайте вы будете укрепляться в благодати, давайте вы будете пребывать в благодати, давайте. Да? Но вопрос: как? Поэтому, когда мы читаем Священное Писание, то мы видим, что Бог не только призывает нас к этим действиям, но Он также объясняет, как реально, практически мы можем это исполнить в своей жизни. Что нам необходимо предпринять со своей стороны для того, чтобы укрепляться в благодати. Поэтому возникает естественный вопрос: так что же? Что же мы должны предпринять со своей стороны для того, чтобы укрепляться в благодати Христом и Иисусом, как мы с вами прочитали в начале? Когда мы исследуем Священное Писание, то мы видим, что для того, чтобы укрепляться в благодати, во-первых, необходимо возрастать в непорочности. Мы читаем книгу Псалтырь, 83-й Псалом, 12 стих. Написано: «Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу». Кому? «Ходящих в непорочности Он не лишает благ». Оказывается, что между благодатью и непорочностью существует прямая связь. И чем больше человек стремится к непорочности, достигает непорочности, возрастает в непорочности, тем больше он получает благодать от Господа. Знаете, слово «непорочность», оно означает, что быть без порока. Вот в ветхозаветнее время мы читаем, что когда Бог повелел людям приносить в жертву животных, то одно из условий – они должны были быть непорочные. С одной стороны чистые, а с другой стороны непорочные. У них не должно было быть никаких изъянов, никаких дефектов, никаких пороков. И вот точно так же и к нам с вами этот принцип относится, ну, просто в духовном смысле, что мы должны быть непорочными, то есть не иметь какие-то изъяны, какие-то дефекты, которые, какие-то шрамы, да, которые оставляют на нашей душе грех, чтобы мы стремились к святости. Как написано, Господь говорит: «Будьте святы, потому что Я свят», чтобы мы избегали искушений. Написано: «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу», и что Он сделает? Убежит от вас. Чтобы мы бодрствовали и молились, чтобы не впасть в искушение. То есть все это способствует тому, чтобы быть непорочными, чтобы ограждать себя, чтобы ходить и не прикасаться к этому строптивому, развращенному миру, в котором мы находимся. Я всегда говорю, что все вокруг будет хуже и хуже. Вот иногда люди надеются, вот придет другой президент, да, новое обличье, и все изменится. Но проблема в том, что новые обличья воруют так же, как и старые обличья. Да? И кто-то сказал, что для того, чтобы Украина встала на ноги и начала развиваться, то нашим лидерам необходимо исполнить хотя бы одну заповедь в законе. Одну. Даже не 10. Хотя бы одну. Не кради. Да? И все станет намного легче. Поэтому мы видим, что лучше оно не предвидится. Когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что мир будет становиться хуже и хуже. Поэтому не надо обманывать себя иллюзиями. Но, это не проблема, когда усиливаются воды греха. Проблемы тогда, когда эта вода проникает в корабль. А еще большая проблема, когда экипаж корабля не умеет плавать. Поэтому Господь, Он не берет нас из этого мира. Господь призывает нас оставаться в этом мире, но находясь в мире, не жить этим миром и удаляться от всякого греха, от всякой нечистоты, от всякой неправды, чтобы быть непорочными, чтобы возрастать в непорочности. И тогда Он дает свою благодать. Когда мы читаем Священное Писание, мы находим, это записано в книге «Псалтырь», 14 глава, с 1 по 2 стих, написано: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? И кто же? Кто может обитать на святой горе Твоей? И кто же?» И вот тут мы находим и ответ. «Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем». Это книга Псалтырь, 14 глава, с 1 по 2 стихи. Также мы читаем: «Буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». Псалом 102. Также мы читаем Филиппийцам 2, 14, 15. Написано: «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Господь желает, чтобы мы были светом в этом мире. Написано: «Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом». Да, или как где-то в другом переводе сказано, под колпаком, да, чтобы она была видима всем, чтобы она сияла в доме. И Господь призывает нас, чтобы мы были этими светилами, чтобы мы были этой солью для этого мира, чтобы мы были непорочными. И когда мы возрастаем в непорочности, укрепляемся в непорочности, Бог дает нам свою благодать. Вы знаете, примером человека, который обрел благодать Божию в результате того, что он был непорочный, является праведный Ной. Мы читаем: «Ной же обрел благодать перед очами Господа. Вот жития Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом». Вот в результате того, что Ной был праведен и непорочен, написано, он обрел благодать Божию. Поэтому если мы хотим обрести благодать Божию, если мы хотим укрепляться в благодати Божьей, необходимо стремиться быть непорочными, возрастать в непорочности. Также праведный Иов. Вы посмотрите, Бог ставит в пример Иова даже сатане. «И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле». И что самое первое? Человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. Иова 1:8. То есть мы видим, что Господь показывает Иова и говорит, что подобного ему нет на земле. И самое первое качество, которое возвысило Иова над всеми живущими, вот над миллионами людей, которые в то время жили на земле, это то, что он был непорочен. Поэтому пусть Господь поможет нам с вами помнить о том, что для того, чтобы возрастать в непорочности, мы должны стремиться к святости, мы должны избегать согрешений, как написано: бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, чтобы мы пребывали в общении с Господом, имели тесный контакт с Ним, для того, чтобы возрастать в непорочности. И чем более непорочными мы будем становиться, тем больше мы будем получать благодати Божьей. Так написано. Следующее. Для того, чтобы укрепляться в благодати, мы должны не только возрастать в непорочности, но и возрастать в смирении. Откуда я это знаю? Мы читаем в послании Иакова, 4 глава, 6 стих. Здесь написано: Бог гордым противится, а смиренным дает что? Благодать. Смиренным дает благодать. То есть, для того, чтобы получать Божью благодать, для того, чтобы укрепляться в Божьей благодати, необходимо иметь смирение, возрастать в смирении. И чем больше мы будем возрастать в смирении, тем больше благодати Господь будет давать нам. Вы знаете, смирение – это слово, противоположное гордости. Но гордость имеет разные формы. Иногда это завышенная самооценка. Да? Обычно как определить гордого человека от смиренного человека? Когда смиренный человек заходит в комнату и видит своих друзей или одноклассников, то он говорит: кого я вижу? А когда гордый или гордая заходят, то говорят: а вот и я. То есть, вы понимаете разницу? Тогда, когда человек думает о себе, или тогда, когда человек думает о других. Поэтому гордость, она противоположна смирению. И, как я уже говорю, с одной стороны, это завышенная самооценка, да? А с другой стороны, это может быть заниженная самооценка. Когда человек находится в состоянии самосожаления, да, вот он жалеет себя: бедный я, несчастная я, вот меня никто не любит, на меня никто не обращает внимания, вот я такая хорошая, а меня никто не замечает, да? То есть это тоже гордость, но только она находится в другой плоскости. Поэтому хоть завышенная самооценка, хоть заниженная самооценка, это все ведет к гордости. Поэтому Господь на страницах Священного Писания, Он предупреждает нас, чтобы мы не мечтали о себе. Вот, например, написано в послании к Римлянам, 12 глава, 16 стих, написано: «Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, и не мечтайте о себе». Также, вот, я не знаю, рассказывал вам или нет эту историю, когда в одной церкви в Америке учредили орден самому смиренному человеку. И одному брату, очень смиренному брату, вручили этот орден, а на следующее воскресенье забрали, потому что он в нем пришел на собрание. И вот только он его одел, так сразу же его смирение на этом закончилось. Да? И есть такое выражение, что смирение – интересный предмет. Только подумал, что оно есть, как его уже нет. Поэтому, когда мы читаем Священное Писание, Господь предупреждает нас об этом. И Он призывает нас к тому, чтобы мы получали благодать через возрастание в смирении. Притчи 3:34 написано: «Если над кощунниками он посмеивается, то смиренным дает благодать». 1 Петра 5:5 мы читаем: также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вы знаете, на страницах Священного Писания мы находим очень много примеров смиренных людей. Очень много примеров. И одним из ярких примеров является Дева Мария. Она получила благодать от Бога. Помните, когда ангел явился к Деве Марии, то первое, что он сказал: радуйся, кто? Благодатная. То есть ты получила огромную благодать от Бога. А почему именно она получила благодать? Почему Мария? Почему не Маша, не Света, не Таня или там Сара? Да? Почему именно Мария получила благодать? Да потому что она была неимоверно смиренным человеком. И даже тогда, когда она услышала это сообщение от ангела, что она родит сына, и даже тогда, когда она своим человеческим умом не могла понять, как это может произойти, потому что она дева, но вместе с этим мы видим, что она не стала требовать от Бога каких-то знамений, как Захария, да, или Гедеон. Она не стала ставить эти слова под сомнение. Она не стала спорить с ангелом. Но мы видим, что в своем глубоком смирении она произнесла слова, которые записаны в Евангелии от Луки 1:38. Написано: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Я не понимаю, как это будет. Но вот как Ты сказал, пусть так и будет. Это и есть смирение, это и есть вера. Потому что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Также помните, когда к Иисусу Христу подошла женщина-хананиянка. У нее была большая проблема, ее дочь была страшно больным человеком, она бесновалась, и она пришла ко Христу за помощью, и она шла за Христом, за учениками, она вопила, она кричала, она умоляла, чтобы Господь исцелил ее дочь. А Христос ей сказал, помните, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Но посмотрите, как она ответила. Она говорит: да, Господи, но и псы питаются крошками, которые падают со стола господ их. Ну вот представьте себе реально такую ситуацию. Вы живете недалеко от вашего пастора, да? К вам приехали гости. Там братья, сестры, там молодежь приехали на какую-то там конференцию или на встречу однокурсников, да, и вы кинулись, у вас нет хлеба. Ну, вы думаете, не беда, я сейчас позвоню пастырю и попрошу, чтобы он мне одолжил хлеба. И вы звоните ему, а он говорит: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Какова была бы ваша реакция? Сам ты пес, да? И больше в твою церковь я ходить не буду. Или, может быть, вы сказали бы: да, пастор, но и псы питаются крошками, которые падают со стола господ, да? Такая была бы наша реакция. О чем это говорит? Это говорит об уровне смирения. Так вот, чем больше наш уровень смирения, тем больше мы можем рассчитывать на то, что Бог даст нам свою благодать. И Христос дал ей свою благодать. Несмотря на то, что она была язычница, несмотря на то, что Христос пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибших дома Израилева, Он к евреям пришел, Он не к язычникам пришел. Несмотря на то, что Он не должен был ей помогать, но Он ей помог. Он явил ей свою благодать. И он сказал: о, женщина, велика вера твоя, иди, да будет тебе по слову твоему. И написано: в тот час исцелилась ее дочь. Она получила эту благодать благодаря своему глубокому смирению. Поэтому чем больше мы возрастаем в смирении, тем большую Господь дает нам благодать. И, конечно же, на страницах Священного Писания мы находим очень много примеров как смиренных, так и гордых людей. И если смиренные люди не получали благодать, то гордые люди не получали ее, а наоборот получали суд Божий. Да? Помните, царь Навуходоносор однажды вышел на балкон своего дворца, посмотрел вокруг и говорит: это все я, да? Это все благодаря мне, это моя рука все это создала. И написано, что его слова еще были в устах его. И он потерял рассудок и был отлучен от людей, и как вол питался травою. Несколько лет, да? Покаместь до него не дошло, что это не он, что это Господь. И когда он воздал славу Богу, тогда он вернулся к нормальной жизни, да? И тогда он уже понял на всю жизнь, что это не он, это Господь. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами помнили о том, что за гордостью следует падение. Да? Падению предшествует гордость. Чтобы мы помнили о том, что Бог смиренным дает благодать. И чем больше мы будем, с одной стороны, возрастать в непорочности, будем ходить свято перед Ним, а с другой стороны, будем возрастать в смирении. Помните, что Христос сказал? «Научитесь от Меня». Чему научитесь? Может быть, ходить по воде, или может быть, укрощать бурю, или может быть, воскрешать мертвых? Нет. «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Иногда в нашей душе, в нашем сердце нет покоя. Иногда нас вот постигают различные тревоги, бури, депрессии. Почему? Потому что недостаточно смирения. Уровень смирения очень низкий, очень низкий. Поэтому чем больше мы будем возрастать в смирении, тем больше вероятность, что Бог будет посылать нам свою благодать. Почему? Потому что так говорит Господь, что смиренным Он дает благодать. И, наконец, третье, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Господь призывает нас к тому, чтобы мы укреплялись в благодати Божьей. И для того, чтобы укрепляться в благодати Божьей, нам необходимо не только возрастать в непорочности и не только возрастать в смирении, но также и возрастать в познании Бога. В познании Бога. Мы читаем, это написано во втором послании Петра 1:2. Написано: «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Для того, чтобы узнать человека, каков он, недостаточно с ним познакомиться. Да? Вот вы где-то встретили человека, узнали, как его зовут, узнали, откуда он приехал, да? Узнали, вот, чем он занимается, и считаете, что вы уже знаете этого человека. На самом деле вы не знаете этого человека. Вы знакомы с этим человеком. Но для того, чтобы узнать этого человека, нужны года. Как люди говорят, надо пуд соли съесть, да, для того, чтобы узнать человека. Для этого надо пожить в одной комнате в общежитии хотя бы 4 года, да? Для того, чтобы узнать человека. Поэтому точно так же и по отношению к Богу. Некоторые люди думают, что они знают Бога. На самом деле они знакомы с Богом. Да, они знают, что есть Бог, что есть Святая Троица, Отец, Сын, Святой Дух, есть Иисус Христос. Они знают, имеют какие-то поверхностные сведения о Христе. Но они не знают глубоко Бога своего. Для того, чтобы Его узнать, для этого необходимо систематическое изучение Священного Писания. Потому что именно в Священном Писании мы узнаем характер Бога, мы узнаем заповеди Бога, мы узнаем Его мысли, какие у Него желания. Мы узнаем, Он не скрывает от нас того, каков Он есть. Но для того, чтобы познавать Его, для того, чтобы углубляться в познании о Нем, необходимо изучать Священное Писание. Конечно, с одной стороны, Бог открывает Себя в окружающем мире. Да? Тогда, когда мы смотрим вокруг, то мы видим творение Божие. И творение Божие говорит о Своем Творце. Оно проповедует, как написано, небеса проповедуют славу Божию. Написано, что невидимая Его вечная сила, Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. И псалмопевец Давид восхищается, и он говорит: «Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубоки помышления Твои». Псалом 91:5-6. Но творение творением, а самое большее и самое лучшее познание о Боге мы узнаем на страницах Священного Писания. Если творение – это общее откровение о Боге, то уже Священное Писание – это специальное откровение о Боге. Здесь уже конкретно мы узнаем, каков Бог. И чем больше мы изучаем Священное Писание, тем больше мы познаем Бога, и тем больше мы восхищаемся им. И вот это способствует тому, что Бог посылает нам свою благодать. Потому что намного проще оказывать помощь тем людям, которых ты знаешь, которые тебе родны, близки, чем посторонним и незнакомым. И точно так же Господь, Он охотнее дает свою благодать с тем, чье сердце вполне предано Ему. Мы читаем, это записано в книге Паралипоменон, во второй книге, в 16 главе, в 9 стихе. Хорошо известное вам местописание: «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать кого? Всех? Нет. Здесь написано тех, чье сердце вполне предано Ему». Оказывается, именно тем, которые вполне преданы Ему, Бог являет свою благодать. Охотнее, намного охотнее Он являет свою благодать тем людям, которые вполне преданы Ему. Поэтому, дорогие друзья, мы с вами рассмотрели, что с одной стороны, для того, чтобы укрепляться в благодати Божьей, с одной стороны, нам необходимо возрастать в непорочности, да, стремиться к святости. С другой стороны, нам необходимо возрастать в смирении, в смирении. И для этого Бог посылает в нашей жизни разные смиряющие обстоятельства. И с третьей стороны, нам необходимо возрастать в познании Бога. И, собственно говоря, для этого вы учитесь в семинарии, да? Через разные предметы, через разных преподавателей вы больше и лучше узнаете о нашем Боге. И Бог дает вам за это благодать. Поэтому я думаю, что это благодать учиться в семинарии, да? И приглашайте ваших друзей из ваших поместных церквей, чтобы не было так, как те прокаженные увидели много еды и сами сели, ели, а тех, которые в городе умирают, за них забыли. Да? Но чтобы вы сказали: нехорошо, иначе кровь их будет на нас. Да? Поэтому если вы не пригласите ваших друзей учиться в семинарию, то их кровь будет на вас. Поэтому вы наша реклама и наше пожелание, чтобы вы приглашали ваших друзей, братьев и сестер из ваших поместных церквей на учебу в семинарии, для того, чтобы Слово Божие могло бы распространяться, и для того, чтобы и они могли бы получить вот эту экстра благодать от Господа. А для того, чтобы ее получить, необходимо возрастать в непорочности, необходимо возрастать в смирении и необходимо возрастать в познании Бога. Аминь. Слава Богу. Помолимся Господу.

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Вечером водворяется плач, а на утро — радость. Псалом 29, стих 5. Христианин, если тебя окружила ночь бедствий, думай про утро. Ободри свое сердце мыслью о пришествии Господа твоего. Будь терпелив, ибо се грядет на облаках Он. Будь терпелив. Земледелец ждет, чтобы собрать свою жатву. Будь терпелив, ибо знаешь, кто сказал: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Если же ты никогда не был так несчастен, как сегодня, помни, недолгим будет солнце бег, и вот он, Ханаана брег. Голова твоя, возможно, увенчана сейчас терновым венцом скорби, но скоро она будет носить звездный венец. Рука твоя, возможно, исполнена заботами, скоро она будет перебирать струны небесной арфы. Одежды твои, возможно, покрыты сейчас пылью, они вот-вот станут белыми. Подожди еще немного. Ах, какими незначительными покажутся наши беды и испытания, когда мы оглянемся на них. Сейчас, находясь у нас перед глазами, они выглядят огромными, но когда мы окажемся на небе, мы с радостью большой расскажем о земном пути. Наши испытания покажутся тогда легкими и кратковременными страданиями. Будем же смело идти вперед, если ночь темна, как никогда, то наступит утро. Этого не могут сказать те, кто заперт во мраке ада. Знаете ли вы, что значит жить будущим, жить ожиданием, предвосхищать небо? Блажен верующий, у которого такая верная, такая утешительная надежда. Возможно, сейчас вокруг одна тьма, но скоро появится свет. Возможно, сейчас одни испытания, но скоро будет одно блаженство. Какое значение имеет то, что вечером водворяется плач, если на утро радость?

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Сила в страданиях. Евангелие от Матфея, 5 глава, 10 стих. «Блаженны, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». В 1948 году Харалана Попова, пастора подпольной церкви, забрали из дома, чтобы задать пару вопросов. Две недели спустя ему устроили круглосуточный допрос и 10 дней не давали еды. Каждый раз, когда он отрицал, что является шпионом, его избивали. Попов не только перенес это жестокое обращение, но и привел нескольких заключенных ко Христу. Наконец, 11 лет спустя он был освобожден и продолжал благовествовать, пока через 2 года не получил возможность уехать из страны и воссоединиться с семьей. В последующие годы он проповедовал и собирал пожертвования на распространение Библии в закрытых странах. Подобно многим христианам в истории церкви, Харалан Попов пострадал за свою веру. Христос задолго до собственных страданий и смерти, а также последовавшего гонения на верующих, сказал: «Блаженны, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». И продолжил: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Блаженны? Что это может значить? Господь говорил о полноте жизни, радости и утешении, которые обретаются во взаимоотношениях с Ним. Харалан Попов устоял, потому что ощущал присутствие Бога, дававшего ему силу среди страданий. Если мы живем с Богом, то какими бы ни были обстоятельства, мы тоже сможем ощущать Его мир. Он с нами. Какая из заповедей блаженства вам ближе всего? Почему? Когда вы ощущали Божий мир и Его присутствие среди страданий? Любящий Отец, спасибо, что Ты не оставляешь нас в самые тяжелые времена.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вам послушать передачу из цикла «Злачные пажити. Библейский институт по радио». Эти программы были записаны служителями евангельских церквей в годы «Железного занавеса» для того, чтобы духовные работники, живущие в Советском Союзе, могли бы глубже познакомиться с библейскими истинами. Сегодня прозвучит очередная программа из серии «Введение». Ее автор и ведущий Рудик Андрей Федорович.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о боговдохновенности Библии на тему «Вербальное боговдохновение». Слово «вербальное» означает словесная или устная передача, а не на письме. Книга Иоанна Богослова «Откровение» начинается такими словами: «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послал оное через ангела своего рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа. И что он видел? Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Откровение 1 глава с 1 по 3 стихи. Апостол Иоанн свидетельствует, что полученное Иоанном откровение не есть откровением Иоанна, а откровением Иисуса Христа, посланное от Бога. И было возвещено и показано Иоанну через ангела. Вот из каких источников исходило откровение и пророчество Иоанна. В послании апостола Павла мы видим ясно выраженное заявление, цитирую: «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». 1 Коринфянам 2, 12 и 13. Апостол ясно сознавал, что то, что он возвещал верующим и церквам, это учение было от Духа Святого, а не от человеческой мудрости или философских систем. Апостол Павел знал, что он передавал верующим Слово Божие. Об этом также знали и принимали как таковое верующие и церкви. Цитирую его слова: «Посему и мы непрестанно благодарим Господу, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, какое оно есть поистине, которое и действует в вас верующих». 1 Фессалоникийцам 2, 13. Апостол Павел пишет к верующим так: «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь». 1 Коринфянам 7, 10. Апостол этим говорит, что его послание не есть простыми письмами с добрыми пожеланиями к своим знакомым и друзьям, а заповеди, которые выполнять повелевает им сам Господь. Я уже упоминал в одной из бесед, что апостол Петр говорит о посланиях Павла. Чтите послания, цитирую: «Невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». 2 Петра 3,16. Две истины мы находим в этом заявлении. Первое, что послания апостола хорошо были известны верующим и церквам. Второе, что послания Павла признаются такими же авторитетными, как и Священное Писание Ветхого Завета. Петр, апостол, ставит их на одном уровне со Священным Писанием. Дальше апостол Петр заявляет: «Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, переданную апостолами вашими. 2 Петра 3, с 1 стиха по 3. В этих словах святой апостол Петр пишет, что для передачи божественных ветхозаветных откровений были пророки, а для передачи заповедей Господней, которые уже передавались в Новом Завете, были ваши апостолы. В этом заявлении ясно говорится о новозаветных писаниях, которые апостол Петр ставит на одном уровне с ветхозаветными писаниями. Поэтому историческое христианство апостольского и поапостольского периода на своих богослужениях пользовались писанием Ветхого и Нового Завета, сначала в устной передаче апостолов, а после писанной, в период первого столетия, когда все канонические книги Нового Завета были уже написаны. Существует сильно обоснованная традиция, что Евангелие святого Матфея было написано около 37 года нашей эры. Евангелие Марка и Луки и послание апостола Петра и Павла до их смерти и разрушения Иерусалима. Смерть обоих апостолов Петра и Павла произошла в правлении императора Нерона в период 67 по 68 года нашей эры. Самое позже написанное Евангелие было Евангелие от Иоанна от 85 до 90 года нашей эры. Как видим, от первой до последней книги Библии мы находим твердо обоснованное учение о вербальном богодухновении Библии, Ветхого и Нового Завета. Нигде не говорится, что лишь мысли, слова или идеи были богодухновлены, но вся Библия – Ветхий и Новый Завет, которые и являются Словом Божьим. Павел говорил о ветхозаветних евреях, цитирую, «Им верено Слово Божие, а этим Словом Божьим было Библия, то есть Ветхий Завет». Христос, объясняя своим ученикам притчу о сеятеле, говорит, «Вот что значит притча сия, семья есть Слово Божие». Луки 8:11. Следовательно, те, кто сеяли это семя, то есть Слово Божие, были, во-первых, Христос, а потом апостолы. В Деяниях апостолов написано, язычники, услыша это, радовались и прославляли Слово Господне. И Слово Господне распространялось по всей стране. Деяния апостолов, 13 глава, 48 по 49 стихи. Словом Божьим, от которого так радовались язычники, была проповедь Варнавы и Павла, вербальная или словесная, и это Слово Господне, то есть проповедь, распространялось по всей стране. Посмотрим, как характеризирует апостол Павел сеянное ним Слово. В первом послании филиппийцам говорит, «Содержа Слово жизни», Филиппийцам 2:16. Слово, которое проповедовал Павел, имело

слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Такими и подобными выражениями и наименования записаны на страницах Священного Писания более 2000 раз, и они свидетельствуют, что вся Библия есть Словом Божьим. Не идеи только, не понятия, не части, но вся Библия от первой книги Бытия до последней книги Откровения Иоанна является Словом Божьим. Это слово не было произведениями человеческой мудрости, но Божьим произведением, вдохнутое подобно дыханию, так само, как была вдохнута жизнь первого человека Адама. Без сомнения, что Бог, будучи вдохновителем Святого Слова, поэтому Он был и Его оператором, то есть, как Его нам передать и распространять, и сберегать. Для нас известны некоторые способы, как передавалось Слово Божие. Во многих случаях Бог передавал людям Свое Слово посредством ангелов, и это случалось много раз с разными людьми, например, с Авраамом, Иисусом Навином, Гедеоном, Даниилом и иными. Слово и пророчество передавались также через сны и видения, Иосиф, Даниил и иные. Но самый наилучший способ передачи Слова Божьего – это в письменной форме. Передаваемое Слово Божье через ангелов, сны, видения достигало ограниченное число людей, а Слово написанное может достигнуть почти всех людей. В Библии мы находим случаи, когда ум человеческий не понимал, а воля противилась тому, что Бог открывал. Примером для нас служит Даниил, не понимавший, что ему было сказано. И ангел должен был объяснять ему. Даниила 12, 8 и 9. Пророк Иона понимал, чего Бог хотел от него, но его воля воспротивилась, и он убежал в Фарсис, вместо того, чтобы идти в Ниневию. Ионы, 1 глава с 1 по 3 стихи. Без сомнения, Бог почти всегда действует своими путями на волю и ум избранных Ним людей для выполнения Его святой воли. Знают ли об этом люди или не знают? Не всегда знают. В исторических перспективах мы находим этих два класса людей. Первые знали, чего Бог хочет от них, и послушно выполняли то, что повелевал им Бог. Иеремии 1, 4 по 10 стих. Вторые – это люди, через которых тоже исполнялось определение воли Божьей, но многие этого не знали.

Дорогие друзья, в течение этого часа мы приглашаем вас послушать разбор слова, записанный в церкви Голгофа в городе Харьков.

0: Well, turn your Bibles to Leviticus chapter 1.
1: Откройте свои корейские Библии, то есть русские.
0: Just kidding. You haven't gone that long.
1: Вот. На исходе. 31 главе. 32 главе.
0: Well, we didn't quite finish Exodus chapter 32 last week.
1: На прошлой неделе книгу Исход, 31 главу, мы не закончили.
0: We stopped in verse 14, so
1: мы остановились на 14 стихе, поэтому на этой неделе мы продолжим с 15 стиха.
0: Now, this chapter communicates to us
1: эта глава
0: the mercy of God.
1: Вот, рассказывает нам о милости Божьей.
0: Mercy is simply not getting what you deserve.
1: Это то, когда вы не заслуживаете, не получаете того, чего вы заслужили.
0: When the judgment has been pronounced,
1: когда
0: saying,
1: суд был провозглашен,
0: this is what this, the guilty
1: говоря,
0: party deserves.
1: Вот какая вина, вот чего вы заслуживаете за свою вину.
0: And then for the judge, the one that has the power to pass judgment, stands up and says, I'm not going to judge you. I'm not going to give you what you deserve.
1: И когда судья, он встает и, как бы, имея власть, как бы, сделать с вами то, на что вы были осуждены, он говорит, что нет, я этого не сделаю, как бы, вы не будете осуждены.
0: Now, what did the children of Israel deserve?
1: Вот это милость. И чего же заслужили израильтяне?
0: We find out that they deserve to be
1: wiped out. Заслужили того, чтобы они были истреблены с лица земли, каждый из них.
0: That's what they deserve.
1: Вот это они заслужили.
0: But then God says, that's not
1: Но потом говорит,
0: what I'm gonna give.
1: Не, я не буду это делать. Не сделаю это.
0: God has mercy
1: И Бог,
0: on
1: Он проявил милость
0: and we will
1: к своему народу.
0: The mercy of God
1: И мы увидим милость Божью дальше, еще когда будем эту главу завершать сегодня и даже в следующей главе.
0: In fact, the entire Old Testament.
1: Вот. И, в принципе, через весь Ветхий Завет мы увидим
0: as we,
1: милость.
0: As we travel with this rebellious, sinful group of people, the
1: Israelites. Путешествуя с этой группа людей, которые постоянно ропчут, постоянно восстают против Бога, вот постоянно недовольны чем-то.
0: But like Paul writes and
1: Но
0: says,
1: Павел пишет и говорит, что
0: все,
1: что происходит с народом израильским, оно произошло для того, чтобы мы с вами сейчас могли учиться из их примера.
0: And so as we go through,
1: поэтому по той мере, как мы продвигаемся по книге Исход и Левитам и всему Ветхому Завету, и мы видим
0: the rebellion and the sin of this nation.
1: И мы видим грех в этом народе.
0: And then we see God time and time again choosing to show mercy upon them.
1: Он избирает милость для этого
0: we
1: народа.
0: We can look at that,
1: и мы на это можем смотреть,
0: and we can apply it to our lives.
1: И можем применять это в нашей жизни, можем учиться от этого.
0: Because when we fail,
1: кто такой Бог, почему?
0: When we screw up,
1: мы с вами падаем,
0: when we
1: мы с вами
0: find out that we have more in common with the children of Israel than we thought,
1: намного больше общего с народом израильским, чем мы думали. Мы также начинаем понимать, что у Бога есть милость для нас.
0: We may fail time and time
1: что мы можем упасть снова и снова, но Бог продолжит постоянно проявлять милость на нас.
0: So, verse 15, let's pick it up.
1: Стих 15, давайте продолжим.
0: Moses turned and went down from the mountain. And the two tablets of the testimony were in his hand. The tables were written on both their sides. On the one side and on the other were they written.
1: И обратился и сошел Моисей с горы. В руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон, и на той и на другой стороне написано было.
0: And the tables were the work of God, and the writing was the writing of God, graven upon the tablets.
1: Скрижали было были дело Божие, и письмена начертаны на скрижалях. Были письмена Божьи.
0: Now remember, Moses
1: Помните,
0: had been up on the mountain
1: Моисей был на горе уже 40 дней и 40
0: ночей. And up there communing with
1: и он был
0: the Lord.
1: Там, общаясь
0: the Lord
1: с Богом,
0: gave him these
1: и Бог
0: tablets
1: дал ему вот эти скрижали с 10 заповедями, написанными на них.
0: And while he was up there on the mountaintop, the children of Israel down below,
1: внизу,
0: and
1: народ израильский вместе с Аароном, братом Моисеем, они начали обсуждать между собой, но мы не уверены, что с Моисеем там произошло.
0: We're not even sure about God anymore.
1: Мы уже не уверены о Боге, о том, где он делся. Может быть, он и Моисей как бы решили пойти в землю обетованную без нас, там, ну, что угодно.
0: And so they said, well, let's make
1: Поэтому
0: a
1: они
0: calf.
1: Сказали, давайте сделаем золотого теленка.
0: And let's begin
1: тельца.
0: To worship around
1: вот,
0: this
1: и начнем поклоняться
0: calf.
1: Ему, этому тельцу.
0: And then after 40 days the Lord says, okay, Moses, go on down from the mountain.
1: Спускайся с горы.
0: So Moses is headed down the mountain.
1: Моисей спускается с горы.
0: Tablets in his hand.
1: Этими скрижалями в руках.
0: He's ready to go
1: Он
0: and to see the rest
1: пойти,
0: of the nation and communicate
1: весь народ
0: Израильский
1: и передать им все то, что
0: these,
1: Бог он начертал на этих скрижалях, за то, что Бог показал ему.
0: Well, verse 17, on his way down from the mountain.
1: 17 стих, на своем пути вниз с горы.
0: When Joshua heard the noise of the people as they shouted, he said to Moses, "There is a noise of war in the camp."
1: И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею, "Военный крик в стане."
0: He said, "It's not the voice of them that shout for mastery or victory, neither is it the voice of them that cry being overcome, but it's the noise of them that sing, do I hear?"
1: Но Моисей сказал, "Это не крик побеждающих и не вопль поражаемых, я слышу голос поющих."
0: So note this, Joshua,
1: заметьте,
0: it appears,
1: Навин,
0: was not part of that group that made the calf,
1: частью той группы,
0: that worshipped the golden calf.
1: He was тельца, somewhere else. Поклонялись.
0: He
1: он
0: was maybe halfway up the mountain.
1: Месте, наверное, на полпути
0: and he was
1: на гору,
0: waiting for Moses
1: и он ждал
0: Моисея
1: там,
0: for 40 days, it would appear. And as Moses came down,
1: когда
0: they walked together, and
1: вот
0: Joshua points out, I hear
1: something,
0: it sounds like war.
1: Что-то похоже на войну я слышу в стане.
0: Not a group that's victorious or even
1: но
0: a group
1: говорит,
0: that's
1: не,
0: lost the battle, but
1: те, которые побеждающие, это
0: singing,
1: не те, которые поражаемые кричат, это песни я слышу.
0: Well, then it came to pass, verse 19, as soon as they came near to the camp, they saw the calf, the dancing, and Moses' anger waxed hot, and he cast the tablets out of his hand and broke them beneath the mountain.
1: Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою.
0: So here's Moses carrying these tablets. He comes down and he sees what's going on.
1: Моисей, он спускается с этими скрижалями, он видит то, что происходит. Он берет эти скрижали, и он кидает их на землю. И они все разбиваются.
0: Now, one commentary,
1: один комментатор,
0: a background commentary on the Old Testament,
1: это,
0: said that this was, that in, back in those days,
1: комментарий, ну, объясняющих некоторые вещи в Ветхом Завете,
0: would be written on stone or clay.
1: В то время, вот, часто, если какой-то завет заключался между кем-то, то, как бы, суть завета, она записана была на скрижалях, на каменных скрижалях, начертана.
0: Severance of a covenant was typically symbolized by breaking of the tablets on which terms of agreement were inscribed.
1: Вот, и комментатор указал на то, что прекращение, как бы, этого договора, этого завета, который заключили вы, он происходил тогда, когда те скрижали, на которых вы оба записали это, как бы, соглашение, этот договор, этот завет, они разбивались.
0: So
1: то есть при разбитии скрижалей завет, он прекращал, как бы, свою силу.
0: If you were to make an agreement
1: поэтому
0: with another person or a group of people,
1: в те дни, если вы хотели заключить какой-то договор с человеком, с другим,
0: the agreement on these
1: то вы записали бы на камне, как бы,
0: суть
1: своего договора.
0: И
1: это был бы символ между обеими сторонами ихнего договора.
0: And then if one of those two parties fails to keep their end of the deal,
1: как бы, не соблюл свою часть договора,
0: then those tablets will be taken and symbolically thrown to the ground and broken in pieces to symbolize the breaking of the agreement.
1: Вот, они бы символически кидались на землю, разбивались, вот, и это был знак от прекращения, расторжения этого договора.
0: And so whether Moses was doing this knowingly, the picture is clear that the children of Israel have broken the agreement that
1: поэтому,
0: God has
1: может быть,
0: made
1: Моисей, он делал это специально, он произвел это быстро специально, видя то, что израильтяне уже нарушили, как бы, свою часть договора.
0: Well then, verse 20. He took the calf which they had made, and he burned it in the fire, and ground it to powder, and strawed it upon the water, and made the children of Israel drink it.
1: Verse 20. И взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым.
0: And Moses said to Aaron, What did this people unto you, that you have brought this great sin upon them?
1: И сказал Моисей Аарону, Что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий?
0: So Moses asked Aaron, What is going on here? What have you done?
1: Моисей спрашивает Аарону, Что ты сделал? Что происходит?
0: You were supposed to be leading them.
1: Вести.
0: You were in charge while
1: ты был
0: I was gone.
1: Во главе,
0: Now,
1: пока меня не было. И что же ты теперь сделал, наводя этот грех на народ, делая им этого тельца?
0: Aaron says, well, let me explain.
1: Аарон говорит, ну, позволь я
0: And
1: тебе.
0: Aaron said, let not the anger of the Lord, of my Lord, wax hot. You know the people, that they are set on mischief.
1: Да не возгорится гнев господина моего. Ты знаешь этот народ, что он буйный.
0: So really it's not me, it's the people.
1: То есть, как бы это не я, это народ
0: for
1: виноват.
0: They said unto me, make us gods which shall go before us. For as for Moses and the man that brought us up out of the land of Egypt, we don't know what has become of him.
1: Они сказали мне, сделай нам Бога, который вошел перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось.
0: And I said unto them, Whosoever has any gold, let them break it off. So they gave it to me. I cast it into the fire, and there came out this calf.
1: И я сказал им, у кого есть золото, снимите себя. И отдали мне, я бросил его в огонь, и вышел этот телец.
0: Is that what really happened?
1: На самом деле так произошло, да?
0: I took the gold,
1: я золото взял,
0: I threw it
1: я
0: into the
1: кинул
0: fire,
1: в огонь,
0: and then
1: и там
0: out came this
1: телец появился
0: calf.
1: Такой классный.
0: Туда, no,
1: сразу. Нет, конечно же, не так все произошло.
0: What happened is he received
1: то, что
0: this
1: он...
0: is back in beginning of the chapter.
1: В начале главы мы еще читаем verse.
0: Verse 4.
1: В четвертом стихе.
0: He received the gold at their hand, and he fashioned it with a graving tool, and he made it a molten calf.
1: Вот, написано, что он взял это золото из рук их и сделал из него литого тельца, и обделывал его резцом. То есть он руками как бы обделывал, выделывал этого тельца. Поэтому сейчас он лжет. Моисей еще я кинул, и вот так тельца вышел оттуда просто из огня.
0: Aaron made this mess.
1: Аарон, он сам руками своими обделал, выделал.
0: The mess, it didn't just happen.
1: Вот.
0: Well, I threw the gold in and it just happened.
1: Оно не просто произошло. Он как бы я кинул золото как бы туда в огонь, и и оно расплавилось и получилось в форме сразу же золотого тельца.
0: No, Aaron,
1: нет.
0: You made the mess.
1: Аарон,
0: you
1: ты
0: made
1: сам сделал
0: yourself.
1: Это. Ты сам сделал этого тельца. И тебе нужно взять
0: for.
1: Ответственность за это.
0: Instead of blaming on other people,
1: поэтому вместо того, чтобы
0: saying, ah,
1: возлагать вину на других людей, вот, ну, как бы, вот получилось так. Вот я кинул золото, упало оно случайно с кармана, у меня там золотой телец получился.
0: Let's go. Verse 25.
1: 25 стих.
0: And when Moses saw that the people were naked, for Aaron had made them naked unto their shame among their enemies.
1: Моисей увидел, что этот народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности к посрамлению перед врагами его.
0: Then Moses stood in the gate of the camp and said, Who is on the Lord's side? Let him come unto me. And all the sons of Levi gathered themselves together unto him.
1: И стал Моисей в воротах стана и сказал, «Кто Господин ко мне?» И собирались к нему все сыны Левины.
0: And he said unto them, Thus says the Lord God of Israel, Put every man his sword by his side, and go in and out from gate to gate throughout the camp, and slay every man his brother, and every man his companion, every man his neighbor.
1: И он сказал им, «Так говорит Господь, Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое». Придите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего.
0: So Moses stood up and he said, Who's on the Lord's side?
1: Моисей встал и сказал, кто на стороне Бога?
0: And the Levites
1: и левиты сказали,
0: We are.
1: Мы.
0: So they went out,
1: поэтому они вошли,
0: as they were commanded,
1: как им было приказано,
0: пойти
1: и убивать всякого, кто
0: act,
1: участвовал в этом акте поклонения идолу.
0: And it says in verse 28, the children of Levi did according to the word of Moses, and there fell of the people that day about 3,000 men.
1: И сделали сыны Левиины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3,000 человек.
0: 3,000 people died.
1: 3,000 человек умерли в тот день.
0: This was the day that the law came down.
1: Когда Господь сошел,
0: закон сошел на людей. He was coming down with the law to present the law to the people. Here it is.
1: Чтобы представить людям
0: закон, эти 10
1: заповедей.
0: This is how we're to live.
1: Вот, на них начертано было Христом Божьим, и там были заповеди. И в тот день, когда закон сошел, 3,000 людей умерло.
0: Contrast that.
1: И как бы в контраст этому можно поставить Деяния, вторая глава.
0: Acts chapter 2, verse 41.
1: Деяния, вторая глава, 41 стих.
0: Now this isn't the day that the law came down.
1: Это не тот день, в который сошел закон.
0: But this
1: закон.
0: Is the day that the Spirit came down.
1: Но это день, Дух Святой сошел.
0: Jesus told his disciples.
1: Иисус сказал своим ученикам: идите в Иерусалим и ждите там.
0: And wait there until you receive
1: пока вы не примете силу Святого Духа свыше, и когда сила сойдет на вас, то вы будете моими свидетелями до конца земли, до конца.
0: И
1: они ждали в Иерусалиме, и в день Пятидесятницы,
0: четвертый
1: из весенних праздников, которые происходят в Иерусалиме, они собрались вместе в комнате.
0: And the day of Pentecost, everybody celebrated there in Jerusalem.
1: Все собрались, все праздновали. And
0: the Spirit comes down.
1: И Дух Святой сошел на апостолов.
0: Falls upon everyone
1: сошел на всякого, кто был
0: there.
1: Возле них
0: and
1: в той комнате.
0: They began to speak
1: и написано, что они начали говорить на иных языках, говорить на разных
0: наречиях.
1: И всякий, кто был там в Иерусалиме, со всего мира, они слушали их. И они слышали, что эти галилеяне, эти ученики Иисуса, говорят на их родном языке, на их родном наречии. То есть некоторые люди были из Африки, из Израиля, с севера или с запада там откуда-то пришли,
0: с
1: разных мест, в разных языков. Но тем не менее, все они слышали учеников, говорящими на их родных языках.
0: Well, some of the people that are listening said, "Well, I can explain this. They're drunk."
1: Вот некоторые из людей, которые там слышали, вот, ну, у меня есть объяснение. Они просто напились, и там мямлют что-то себе под нос.
0: Well, probably you're drunk because
1: не, наверное, ты пьяный, потому что ты не только слышишь, они мямлют, на твоем родном языке, так что.
0: But Peter stood up and he says, "No, we're not drunk. It's only 9:00 in the morning."
1: Мы не пьяны, потому что 9 часов утра только. В это время не пьют. И он начал объяснять то, что это то, о чем пророк
0: Джоэл said, said that God would pour out his spirit.
1: Вот. И Бог, он написал, что он изольет свой дух.
0: So the Spirit came down,
1: вот, и когда Дух Святой
0: нашел,
1: наполнил апостолов, наполнил учеников, то они встали, и Петр начал проповедовать Евангелие народу, который был там, проповедуя в силе Святого Духа. И в тот день, когда Дух Святой сошел на людей, написано, 3,000 людей были спасены. Поэтому поставьте две вещи наравне, когда закон сошел, 3,000 людей умерло. Когда Дух сошел, 3,000 людей спаслось.
0: Now, 2 Corinthians chapter 3.
1: 2 Коринфянам 3 глава.
0: It's a great chapter that gives us commentary
1: глава, которая дает нам комментарий
0: on this section
1: вот,
0: of Exodus.
1: На тем разделом исхода.
0: And as we continue through this section of Exodus, we'll be referring back to 2 Corinthians 3.
1: И продолжая изучать эту основную часть исхода, мы будем возвращаться к 3 главе 2 Коринфянам часто.
0: Paul says, "Who has made us able ministers of the New Testament or the New Covenant? Not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life." Verse 6.
1: 6 стих 3 главы 2 Коринфянам. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а дух животворит.
0: The letter that Paul is talking about is the law.
1: Буква, о которой говорит Павел, это закон.
0: The letter of the law.
1: Это буква закона.
0: Paul says,
1: Павел говорит,
0: law
1: закон,
0: death,
1: он приносит смерть.
0: But the spirit,
1: но дух, он дает жизнь.
0: And you can see that.
1: И вы можете видеть это.
0: The day the law came down,
1: вот из того, что в тот день, когда закон пришел, 3000 людей умерло. В тот день, когда дух пришел, 3000 людей, они приняли жизнь. И у нас с вами есть одна из,
0: we can either,
1: из двух вариантов.
0: As Christians, as believers, we can
1: мы, как
0: put ourselves under the law.
1: Можем поставить себя под закон.
0: Begin to try and figure out what we have to do every day. What are the list of commandments that I, as a Christian, must be doing?
1: Что мне нужно как христианину делать, чтобы попасть на небеса?
0: And you begin to say things like,
1: и вы начинаете говорить, мне нужно, я должен ходить в церковь.
0: I have to read my Bible.
1: Я должен читать свою Библию.
0: No, you don't have to. You get to.
1: Нет, вы не должны, вы просто это делаете.
0: But you can begin to put yourself under rules and regulations.
1: И вы как бы начинаете выдумывать для себя разные правила, там, постановления, там, ежедневные какие-то традиции и так далее. И вы начинаете думать, что ваше принятие перед Богом основывается на том, что вы делаете. И вы знаете, что будет в этом случае? Оно убьет вас. Оно принесет смерть в вашей жизни, в ваше отношение с Богом. Ваше отношение с Богом должно быть самой замечательной, что вообще у вас есть в жизни. Вот, это хождение с Богом каждый день. И это должно давать вам жизнь, не смерть. Потому что если вы чувствуете, что ваше отношение с Богом мертвы, вы чувствуете, что это тяжело, это обременительно,
0: have you put yourself
1: то,
0: under the law?
1: Может быть, вы поставили себя под закон.
0: Say, well, what's the other option?
1: Вы скажете, а ну, а какие еще варианты вообще есть?
0: Spirit.
1: Дух.
0: The spirit-filled life.
1: Дух — это
0: the spirit,
1: жизнь, наполненная
0: Paul
1: Духом.
0: Says, brings life.
1: Потому что Павел говорит, что Дух
0: and then Paul says later on
1: дает жизнь.
0: 2 Corinthians 3,
1: и позже
0: where the spirit
1: Павел
0: of the Lord
1: говорит,
0: is,
1: что Дух,
0: there is freedom,
1: где Дух Господень, там есть свобода.
0: Because the spirit,
1: потому что
0: will
1: Дух,
0: fill your life,
1: он наполнит вашу жизнь,
0: and empower
1: и он даст вам силу,
0: so that when you read
1: делать вещи,
0: the Bible,
1: что когда вы читаете Библию,
0: you don't say things like,
1: вы не говорите,
0: oh,
1: так,
0: that's
1: это,
0: what I have
1: вот
0: to
1: это
0: do.
1: Я должен делать, понятно.
0: No, if you're filled with the Spirit,
1: нет, если вы наполнены
0: like,
1: Духом, то вы смотрите,
0: that's what I'm already doing.
1: Я это уже делаю, ух ты, это я уже делаю. Почему? Потому что Дух Святой, он ведет вашу жизнь.
0: Or you say things like, oh,
1: и вы уже делаете то, что написано
0: здесь.
1: Или вы находите что-то и видите, это мне нужно делать, да? Классно. Вы обращаетесь к Духу и говорите, Господь, вот я подчиняюсь Тебе, вот как бы здесь написано, что я должен так поступать. Сделай это в моей жизни, сделай эту работу, научи меня так делать.
0: If you put yourself under rules and regulations,
1: если вы ставите себя под закон, под постановление, под правила, то вы почувствуете смерть. Но если вы подчиняетесь Духу, отдаете себя Духу, если вы наполнены Духом, то Он даст вам силу.
0: He will empower you not to do
1: не просто
0: the law,
1: делать закон,
0: not to keep the letter
1: не просто
0: сохранять
1: букву закона,
0: because
1: Он уведет вас далеко и глубже закона.
0: Жизнь,
1: наполненная Духом, это та жизнь, которая идет дальше требований закона. Что закон говорит?
0: Thou shalt not murder.
1: Не убей.
0: What does the Spirit say?
1: А что Дух говорит?
0: What does the Spirit-filled life
1: do? Что жизнь, наполненная Духом,
0: thou shalt not murder,
1: делает? Она не просто не убей,
0: love your enemies,
1: но люби своих врагов.
0: The law says, "Don't murder." The Spirit says,
1: "Закон говорит, не убей."
0: I'll empower you to love your enemies.
1: Вот, а Дух говорит, что я тебе дам силу любить своих врагов.
0: The law says,
1: закон говорит,
0: eye for an eye, tooth for a tooth,
1: глаз зуб за зуб.
0: Someone pokes your eye out,
1: кто-то глаз вам выкалывает,
0: you can poke one of theirs
1: out. Вы можете выколоть их
0: глаз. You can't go beyond that.
1: Дальше этого нельзя. То есть
0: but you can poke their eye out too.
1: Но глаз точно можете выколоть.
0: What does
1: человека.
0: The Spirit say?
1: А что Дух
0: what
1: говорит?
0: Does the Spirit-filled Christian
1: что жизнь, наполненная Духом,
0: says,
1: делает?
0: Иисус говорит, если кто-то
1: подной щеке дает вам, то вы другую ему повернете.
0: Иисус говорит,
1: молитесь за тех, которые вас гонят.
0: И вы
1: знаете, ни у кого из нас нет силы любить своих врагов. У нас нет этой способности, хорошо?
0: We don't have the ability in ourselves to turn the other cheek. Somebody hits you.
1: Поставим другую щеку тому, кто вас бьет. То есть ваша реальная
0: hit them back.
1: Ваш реальный ответ, как бы естественный, это
0: that's what you can do.
1: Кнопка назад или еще что-нибудь. То есть это естественно для вас.
0: When you're full of the Spirit.
1: Но когда вы наполнены духом,
0: not just keep the law.
1: Вы не просто закон соблюдаете,
0: but you go beyond.
1: Но вы идете дальше закона. Вы начинаете любить своих врагов, молиться за тех, которые вас гонят.
0: And the thing is it's not hard.
1: И дело в том, что это не тяжело. Это легко. Потому что это не вы делаете. Это сила Святого Духа вы в вашей жизни.
0: So, letter kills, but the Spirit gives life.
1: Буква убивает, но Дух дает жизнь.
0: You see that here.
1: И мы видим это здесь.
0: Right. Moses had said, consecrate yourselves today to the Lord every man upon his son and upon his brother, that you may bestow upon, he may bestow upon you a blessing this day.
1: Ибо Моисей сказал: сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем, в брате своем, да не спошлет он вам сегодня благословение.
0: It came to pass on the morrow that Moses said unto the people, you have sinned a great sin, and now I will go up to the Lord, peradventure he shall I shall make an atonement for your sins.
1: На другой день сказал Моисей народу: вы сделали великий грех. Итак, я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего.
0: Moses returned to the Lord and said, oh, this people have sinned a great sin and have made gods of gold.
1: И возвратился Моисей к Господу и сказал: о, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога.
0: So Moses confesses to the
1: Lord
0: the sin of the people.
1: Перед Богом грехи своего народа.
0: Verse 32. 32 стих.
1: Yet
0: now, if you will forgive their sins, and if not, blot me out, I pray you, out of your book which you have written.
1: Прости им грехи, и если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал.
0: So Moses intercedes on behalf of the children of Israel.
1: Он ходатайствует за.
0: And he says, Lord, forgive their sins.
1: Господь, прости их грехи.
0: And if not, then Lord,
1: если нет, то Господь,
0: blot me out of your book.
1: Выпиши меня из твоей книги.
0: Give me the punishment they deserve.
1: Дай мне наказание, которое они заслуживают. Я возьму их место.
0: Moses' heart desire was that they would be forgiven.
1: Было готово сделать все необходимое, чтобы грехи тех людей были прощены.
0: What would compel Moses to say something like that?
1: Что могло побудить Моисея сказать подобное?
0: Moses knows what these people deserve.
1: Моисей, он знает, что они заслужили. Они заслужили быть истребленными.
0: 2 миллиона
1: людей, чтобы их не было.
0: He says, I'm willing.
1: Но Моисей говорит, хорошо, я хочу, если надо, занять их место, взять наказание на себя за их грех.
0: There are only three people in the Bible.
1: Есть только три человека в Библии, у которых было такое сердце.
0: One is here in his
1: Первое – это Моисей, первый человек.
0: The Lord Jesus Christ.
1: Второе – это, конечно, Господь наш Иисус Христос. Он пришел для этой причины, чтобы взять наш грех, занять наше место, умереть на кресте за нас, взять наказание за наш грех, который мы заслуживаем.
0: Вот.
1: Он взял это на себя, чтобы мы не несли наказание за этот грех. И третий человек – это Павел.
0: And you can read that in Romans,
1: и можете прочитать это в Римлянам, 9 главе, 3 стих,
0: где for the children
1: его молитва
0: of Israel,
1: за
0: for his people,
1: детей израильских была такой,
0: he was willing to be a curse,
1: что он говорил, что я готов быть
0: sake, if they
1: проклят,
0: could just be saved, ради they could just come проклят, to know the Lord,
1: ради того, чтобы они могли познать
0: to
1: Бога.
0: To hell for them.
1: То есть ради них он готов был даже
0: Moses
1: мог пойти. Моисей также готов был пойти в ад ради этих людей, чтобы они были спасены.
0: Jesus
1: Иисус,
0: went to hell,
1: он
0: went
1: был,
0: through hell,
1: он прошел через ад ради нас.
0: Where does that kind of heart come from?
1: Откуда такое сердце оно приходит?
0: I mean, this isn't Moses' heart for his wife and his kids.
1: Поймите, это не просто как бы сердце Моисея за свою жену и своих детей.
0: You know, I'll sacrifice myself for the woman I love, for my kids, of course.
1: За моих детей.
0: No, he's talking about a group of people that have rebelled.
1: A group of
0: people that don't even care less if he was the leader.
1: Вообще вас не заботится, если вы лидером были. Они вообще когда хотели забить его камнями. И они продолжают всю эту дорогу восставать против Бога. Знаешь, ты долго нас уже вел, то есть мы решили, что мы тебя подменим, мы другого человека посланим. То есть нет, Моисей знал, что этот народ знал, кто они такие, но тем не менее, он сказал, что даже за этот буйный народ я готов отдать свою жизнь. Куда приходит такое сердце?
0: Suggest you that it comes from having been in the presence of God for 40 days.
1: Такое сердце у вас может быть, вот когда вы проводите 40 дней в присутствии
0: Божьем.
1: Потому что Моисей только что провел 40 дней на верхушке горы в Божьем присутствии.
0: You know what happens when you spend 40 days
1: что происходит, когда вы проводите 40 дней в присутствии Божьем, когда вы ищете Его лица, когда вы слышите Его сердце, вы не можете остановиться вот, и не стать более похожим на Него.
0: Do we have a heart for the lost?
1: Есть ли у нас с вами сердце, присягающееся к
0: потерянным?
1: Потому что есть
0: God.
1: Люди в этом мире, которые живут жизнью буйной, восставая против Бога. Они бы лучше поклонились золотому тельцу или
0: короле, вот,
1: или
0: BMWs,
1: черному BMW последней модели, или чему-то еще.
0: Green pieces of paper that
1: вот, или,
0: have 1000 on them.
1: Вот, или бумажки такой зеленой, на которой 1 единица и там 6 нулей.
0: People are worshiping all kinds of things.
1: Люди поклоняются всему.
0: What's our heart for those people?
1: Вот, и ну, как бы, какое наше сердце, какое отношение нашего сердца к этим людям. Хотим ли мы, чтобы они пришли и познали Бога, чтобы они приняли прощение от Бога за то, что они делают? Если у вас нет такого сердца, если вы хотите иметь такое сердце, вот, то это все очень просто, просто. Проведите время с Богом, проведите время в Его присутствии, и тогда Его сердце, Его отношение сердца к таким людям, оно станет вашим.
0: As you spend time with God, as you search the scriptures, and you see, oh wow, that's the heart of God for the lost, then that starts to
1: come into you and
0: starts to work itself out.
1: Когда вы проводите время с Богом, проводите время в Его писаниях, вот видите Его отношение сердца к погибающим, то тогда это отношение становится вашим. И вы начинаете чувствовать себя, и вы обнаруживаете, что вы начинаете молиться за тех людей, которые потеряны. Вы обнаруживаете, что вы начинаете пытаться достигнуть как-то этих потерянных людей, сделать что-то для них. Или, может быть, вы начнете брать пригласительные сердце и раздавать
0: кому-то.
1: Или там у вас трактаты есть какие-то, Билли Грэма, там «Шаги к миру с Богом» или «Духовные законы». И вы просто даете это кому-то, хотите поделиться этим с кем-то. Или, может быть, вы сами с ним хотите поделиться, начать разговор с кем-то и сказать, ну, слушай, ты вообще о Боге задумывался?
0: That heart for the lost only comes from
1: такое сердце, потерянное, оно приходит только от Бога, от того, что вы проводите время с Ним.
0: So you spend time with God, and you will.
1: Поэтому проводите время с Богом, и вы
0: get to know the heart of God.
1: Познаете сердце Божие.
0: And then you'll become like
1: Him. И станете как Он.
0: All right. Now the Lord responds to Moses. In verse 33, he says, "Whosoever has sinned against me, him will I blot out of my book."
1: Того, кто согрешил передо мною, изглажу из книги моей.
0: So there's individual responsibility for sin.
1: То есть это индивидуальная ответственность каждого
0: человека. Therefore, now go, lead the people into the place which I have spoken unto you. Behold, my angel shall go before you. Nevertheless, in the day when I visit, I will visit their sin upon them.
1: Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет перед тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех их.
0: Lord plagued the people because they had made a calf, which Aaron made.
1: И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон.
0: Now, the Lord had mercy on him.
1: У Бога была милость к ним.
0: He did forgive them
1: of their sins. Он таки простил их от их греха.
0: But there was consequences.
1: Были последствия их греха.
0: Now, when we blow it, when
1: когда
0: we screw up,
1: падаем,
0: when we sin,
1: мы грешим,
0: and we come to God,
1: вот, мы приходим к Богу и говорим, Бог,
0: I realized I blew it, I messed up, I'm sorry,
1: я согрешил,
0: and we ask for forgiveness from
1: Боже,
0: the Lord,
1: прости меня.
0: And He gives us forgiveness.
1: И Бог дает нам прощение.
0: So I forgive you.
1: Он говорит, хорошо, я прощаю тебя.
0: Of course I forgive you.
1: Конечно, я тебя прощаю. Но
0: there's also consequences.
1: Также будут последствия.
0: Paul, the apostle, says,
1: Павел
0: апостол, Галатам
1: 6 главе 7 стихе говорит,
0: what you sow,
1: то,
0: you're going to reap.
1: Вы и пожнете.
0: If you sow to the flesh,
1: если вы сеете в плоть,
0: you're going to reap corruption.
1: Вы пожнете тление.
0: Now, if you sow to the spirit, you'll
1: если вы сеете в дух, то вы пожнете вечную жизнь.
0: Okay. When we sin, when we
1: когда
0: sow,
1: мы с вами грешим, когда мы с вами
0: sin in our lives,
1: сеем
0: our actions,
1: в нашей жизни,
0: God
1: те действия,
0: forgives
1: которые
0: us,
1: мы делаем,
0: course.
1: Они сеют это нашу жизнь.
0: But
1: да, Бог прощает это, но часто, что
0: on,
1: происходит позже, это то, что последствия, они догоняют нас. То есть тот грех, когда нас посеяли, он вырос,
0: был
1: последствия. Когда мы посеяли это семя, Бог простил нас, вот, но теперь, спустя время, мы можем пожинать последствия.
0: So be aware of,
1: поэтому
0: of
1: будьте
0: that.
1: Осторожны.
0: And whatever you sow, you'll reap.
1: И знаете это, что все, что вы посеете, вы пожнете. Вот, но Бог прощает. Бог прощает все ваши грехи.
0: Well, let's see how far we can get in chapter 33.
1: 33 глава, давайте дальше продолжим.
0: The Lord said to Moses, depart and go from here, and the people which you have brought out of the land of Egypt into the land which I swore to Abraham, Isaac, and Jacob, saying, unto your seed will I give it.
1: Сказал Господь Моисею, пойди, иди отсюда, ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, которую я сказал Аврааму, Исааку и Якову, говоря, потомству твоему дам ее.
0: Right. Now the Lord says to Moses, time to go, time to depart from here.
1: Моисей, Господь говорит Моисею, Моисей, уходи. Время тебя отправляться дальше.
0: Alright, so they're gonna get ready to leave from Mount Sinai.
1: Вот и народ израильский с Моисеем готовится покинуть место обитания возле горы Синай.
0: We won't pick up the journey until we get into the book of Numbers.
1: Но вы знаете, что само путешествие не начнется аж к тому моменту, когда мы дойдем до книги чисел.
0: So we will still remain in our
1: story,
0: in the book of Exodus,
1: истории,
0: chapter 40, and the whole book of Leviticus still takes place at Mount Sinai.
1: Все это все равно
0: even
1: будет
0: though the Lord says now it's time to move.
1: Тем не менее, ну, несмотря на то, что Господь говорит, что нужно двигаться.
0: So we have to wait.
1: Нам придется чуть-чуть подождать еще. All
0: right. Well, the Lord says to them now, I will send my angel before you, verse 2.
1: Троих Господь говорит, и пошлю перед тобою ангела моего.
0: In verse 3, he says, I'm sending you to the land that's flowing with milk and honey, but I will not go with you in your midst, for you are stiff-necked people, lest I consume you in the way.
1: И ведет он вас в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковейный.
0: Now, when the people heard the evil tidings, they mourned, and no man did put on him his ornaments.
1: Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих.
0: Lord says, I'm taking you still to the promised land.
1: Господь говорит, я веду вас.
0: But my presence is not going to go with you.
1: Но мое присутствие, оно с вами не пойдет.
0: And when the people heard that,
1: когда народ израильский услышал
0: the Lord's presence isn't going to go with us.
1: Вот, что Божье присутствие, оно не пойдет с ними.
0: They were
1: то
0: sad.
1: Они расстроились, опечалились.
0: And they stripped themselves.
1: Вот, и
0: verse 6. The children of Israel stripped themselves of their ornaments by Mount Horeb.
1: Verse 6.
0: Mm-hmm.
1: Вот, и они поснимали в 6 стихе с себя украшения все свои.
0: This was devastating to them.
1: Это было, ну, настолько разрушающим для них.
0: And we'll find out
1: событием.
0: More why.
1: Вот. И позже мы увидим еще well, почему.
0: Because Moses took the tabernacle and pitched it without the camp, afar off in the camp and called it the tabernacle of the congregation. And it came to pass that everyone which sought the Lord went out to the tabernacle of the congregation, which was without the camp.
2: Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинию собрания. И каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана.
0: Now this is not the same tabernacle that we've been talking about.
2: Это не та скиния, о которой мы
0: some translations make it very clear, but it's not the same tabernacle that we've been talking about as far as from chapters 25.
2: Вот, и в некоторых переводах они особенно как бы то есть отделяют, по-моему, даже называют это по-другому эту скинию.
0: Это
2: просто палатка встречи Моисея.
0: Right. Well, it came to pass, verse 8, Moses went out to the tabernacle, that all the people rose up and stood, every man at his tent door, and looked after Moses until he was gone into the tabernacle.
2: Восьмой стих. И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер. И смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию.
0: Came to pass, as Moses entered into the tabernacle, the cloudy pillar descended and stood at the door of the tabernacle, and the Lord talked with Moses.
2: Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем.
0: And all the people saw the cloudy pillar stand at the tabernacle door, and all the people rose up and worshipped every man in his tent door.
2: И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ и поклонялся каждый у входа в шатер свой.
0: Lord spoke unto Moses face to face as a man speaks unto his friend, and he turned again to the camp with his servant Joshua, the son of Nun, a young man, departed not out of the tabernacle.
2: И говорил Господь с Моисеем лицем к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии.
0: This is a very powerful verse.
2: Это очень сильный
0: there
2: стих.
0: Are two powerful parts to this verse.
2: И есть два очень сильных элемента в этом стихе. Можете подчеркнуть свои Библии. Это один из тех стихов, которые бы я посоветовал
0: down,
2: подчеркнуть.
0: Go back and reread it.
2: Вот, и время от времени возвращаться.
0: Because it says that the Lord spoke to Moses face to face,
2: говорит,
0: like a man speaks with his friend.
2: Господь говорил с Моисеем как своим другом лицом к лицу.
0: This is the kind of relationship that Moses had
2: то есть это
0: with God.
2: Ну, именно такие
0: Where
2: отношения были у Моисея с Богом, когда он мог говорить
0: like
2: с ним лицом к лицу, так же как человек говорит своим другом.
0: That's the picture.
2: То есть вот он пророк с другом. У вас есть друг у каждого.
0: You probably have more than
2: вот,
0: one
2: наверное,
0: friend.
2: Более
0: so
2: одного
0: you can
2: друга.
0: Think, how do
2: и вы можете
0: I
2: подумать,
0: speak
2: как же я говорю своим другом.
0: To my friends.
2: Вот.
0: How do they speak to me?
2: Как они со мной говорят?
0: Moses had that kind of dialogue, that kind of relationship with the Lord.
2: Господа.
0: Now I'm sure Moses didn't call the Lord dude.
2: Да, я не уверен, Моисей не назвал
0: like
2: Господа чувак,
0: but
2: привет.
0: The open dialogue.
2: Вот, нет, но
0: Moses
2: тот,
0: had
2: открытый как бы диалог, свободный диалог, который был у Моисея с Богом.
0: You can call them anytime.
2: То есть у вас вы своим другом можете в любой момент позвонить спросить: "Ой, привет, как дела там? Чем занимаешься сегодня?"
0: Say, hey, no, I just want to talk.
2: Вот, что происходит?
0: Just,
2: да не, не просто хочу пообщаться с тобой, позвонил сказать привет.
0: That's the kind of dialogue that Moses had, like
2: вот именно такие отношения были у Моисея с
0: Now, when we think about having a relationship with God,
2: отношениях с Богом,
0: so we, as Christians, we have a relationship with God.
2: То есть мы как христиане, у нас есть
0: okay,
2: правильно? То есть мы приходим.
0: Well, now, there are lots of different kinds of relationships in this world.
2: И вы знаете, есть разные типы отношений в этом мире.
0: We have, some of us more than others have relationships with police officers.
2: Вот, у некоторых из нас, не всех, но некоторых есть отношения с милицией своей.
0: No, we have.
2: Вот, у нас
0: with,
2: есть отношения с
0: all kinds of relationships that we can think of.
2: Разными
0: how людьми. Do you see God?
2: Вот.
0: You say when you have a relationship with God, what kind of relationship
2: И как вы видите
0: you have?
2: Бога? То есть с чем вы сравниваете отношения ваши с Богом, вот с другими, с чем-то, с чем вы сравниваете?
0: Do you see God as a police officer?
2: Видите ли вы Бога как милицию?
0: He's this cosmic space cop.
2: Вот, это космическая шапка, такой милицейская, такой.
0: He's constantly checking your documents.
2: Вот, который постоянно летает, документы
0: вашими
2: следит, там все
0: нормально. Okay, good, you're fine, okay.
2: Ты ходишь в церковь, ты молишься, она
0: понятно.
2: А, ты не молишься,
0: you don't have the right stamp, right? You haven't been to church.
2: У тебя печати нету,
0: you go to church, you get your stamp today.
2: Все, если ты не пойдешь в церковь, печать не получишь в церкви, все. Там ты, там, должен мне, там, 10 лет молитвы. и что-то еще.
0: I mean, when you guys...
2: Когда вы, ребята,
0: I
2: делаю то же самое, когда я вижу милицию какую-то,
0: What's your natural response? Yeah. Hey, how's it going?
2: Я иностранец, как бы, вот, и, ну, как бы, мой естественный ответ будет не тот же, вот эти, ой, привет, милиция, привет, как поживаете?
0: Or just kind of like, okay, don't look, don't make eye contact.
2: Вот, то есть, нет, как бы, мы не смотрим, мы приходим мимо, чтобы глаза не пересеклись, как бы, так Богом проходишь.
0: I hope he doesn't see me.
2: Надеюсь, он меня не заметит. Вот, чтобы Бог ему глаза слепил на 5 минут.
0: I mean, is that how you think of God?
2: То есть, вот так вы думаете о Боге?
0: I hope not.
2: Надеюсь, что нет.
0: Jesus tells us how to look at God.
2: Иисус, он показал нам то, как нам нужно смотреть на Бога.
0: And when we pray, how we should view Him.
2: И о том, когда мы молимся, как нам молиться, как нам обращаться к Нему.
0: When you pray,
2: Иисус сказал, когда вы молитесь, когда вы думаете о том, кто такой Бог, когда вы приходите к Нему, вы молитве, то помните, Он ваш Отец.
0: Now, for some of us,
2: для некоторых из нас,
0: doesn't solve the problem.
2: Вот, ну, это не решает проблему.
0: Because there could be some
2: followers that people have that
0: were a little bit
2: afraid. Вот, которых мы чуть-чуть боялись.
0: You could have a dad like mine.
2: Вот, или, может быть, у вас было как-то у меня, которое я вообще не знал, когда я рос.
0: Every couple of years,
2: каждый пару лет,
0: he'd come in and say, hi, I'm your dad.
2: Он сказал, привет, я твой папа.
0: Unlike a current photograph of you, I'll take that with me.
2: У меня, как бы, фотография.
0: No, here's a gift, here's a remote control car, hope you enjoy it, see you in 5 years.
2: В общем, вот тебе твой подарочек, машинка на управлении радио, она уже поломалась.
0: And we could begin to develop ideas like, okay, well, maybe that's how God is.
2: И вот такие отношения, и мы начинаем думать, что, ага, ну, значит, если я не с моим отцом, значит, и с Богом такие же будут. То есть, как бы Бог не против вас там раз в пару лет посетить, а потом вы сами
0: живете.
2: Или, как бы, некоторых из нас были отцы, или мы знаем отцов, которые поступали через зло со
0: своим
2: сыном. Да, да, Бог мой отец, но какой же отец?
0: You screwed up again.
2: Вот, снова облажал. Вот. Вот, и там дать вам по попе или... Еще бы вот, или... Или мы можем смотреть на Него и думать, ну, как бы нет,
0: yeah, like
2: это любящий Отец.
0: И
2: так же, как Отец, как бы мой, он, я могу с Ним поговорить когда угодно.
0: Just for the record, that
2: я вам скажу,
0: I do know my dad now, and I do have a relationship with my father.
2: У меня есть мой отец, вот я люблю своего отца, у меня есть с ним отношения.
0: For the early part of my childhood,
2: большую часть моего детства, до того, как мне стало
0: 14 лет, I saw my father only a couple times.
2: Я видел своего отца пару раз всего.
0: So I don't want you to get the wrong impression. I love my dad.
2: То есть я не хочу, чтобы у вас сложилось плохое впечатление о мне. Я люблю своего отца, я его знаю сейчас. Но иногда у нас есть такие родители, такие отцы, которые дают нам непонимание, неправильное понимание о том, каким должен был отец настоящий быть, и какой наш Божий.
0: He loves us, he desires for us to talk with him, to come to him every day.
2: И он хочет, чтобы мы приходили к нему, чтобы мы общались с ним каждый день.
0: He desires to bless us and give us gifts.
2: Он хочет благословлять нас, он хочет давать нам дары.
0: Now, he will correct us if
2: и он будет поправлять нас,
0: but
2: вот если это нужно.
0: Moses had the kind of relationship with
2: но
0: God,
2: мы видим, какие
0: like
2: отношения были у Моисея с Богом.
0: And Jesus told his disciples,
2: Иисус сказал своим ученикам и нам говорит, что послушайте, я не называю вас больше слугами или рабами, называю вас друзьями.
0: We are to have that kind of relationship with
2: и у нас
0: God,
2: с вами должны быть
0: Father,
2: такие отношения
0: Jesus,
2: с Богом, нашим Отцом, с Иисусом, нашим Господом, когда мы осознаем, что мы дети Божьи, мы друзья Божьи,
0: то мы anything.
2: Можем говорить с Ним обо всем в любое время.
0: Say,
2: можем звонить Ему в любое время и сказать, о, привет, Бог, я вспомнил о Тебе.
0: There's that open communication that we can have
2: у нас может быть это открытое общение с Богом в любое время дня.
0: All right, the second part of this verse.
2: Третья часть стиха.
0: Joshua.
2: Иисус.
0: Joshua, the son of Nun, a young man, he departed not out of the tabernacle.
2: Вот, он не выходил из скини, он оставался, он пребывал там.
0: He went into the tent with Moses.
2: Он ушел в палатку с Моисеем.
0: Moses, the presence of God came into the tent.
2: Моисей, когда приходила, Бог говорил с Моисеем.
0: Moses says, all right, now
2: Моисей
0: it's time
2: говорит,
0: to go.
2: Хорошо, мне пройти.
0: Joshua stayed.
2: Вот Иисус
0: he didn't
2: want to leave. Оставался. Он даже не хотел уходить.
0: Now, who is Joshua?
2: Кто такой Иисус, Навин?
0: If you know the
2: если
0: story,
2: историю,
0: as we continue on, Вот. Joshua will be the next leader of the
2: Иисус
0: nation
2: Навин,
0: of Israel.
2: Следующим после
0: Моисея. He will be the one that will lead the people into the promised land.
2: Тот, Moses на самом get деле that ведет
0: Moses gets as far as he can see it.
2: Моисей, он просто увидит ее, эту землю,
0: Israel,
2: но Иисус Навин, он будет тем лидером, который выведет народ израильский в
0: right
2: землю обетованную.
0: Но
2: теперь в нашей истории
0: he is only
2: он
0: the
2: просто
0: leader.
2: Будущий лидер.
0: He's the future leader, the next leader.
2: Будущий, следующий, когда-нибудь.
0: Now, we've seen a few things, Joshua has come up a few times. I think maybe this is the fourth time. I can't remember exactly.
2: Иисус Навин уже появлялся несколько раз. До этого два или три раза он появлялся в нашей истории.
0: Has gone to the book of Exodus. And it's only one verse at a time.
2: И всегда как бы то есть, но о нем говорится всего лишь один стих. Упоминается об этом человеке.
0: Now back in the last chapter.
2: В последней главе.
0: Joshua, we find, wasn't with the rest of the people. He wasn't with the people that made the golden calf, wasn't there worshiping the
2: idol.
0: Other places we read that Joshua was a servant of Moses.
2: В других местах мы читаем о том, что Иисус Навин был слугой Моисея.
0: And back, I think, I believe it's in 16.
2: И может быть 14 где-то главе исхода.
0: Okay, maybe not.

0: чего-то.
1: Leader in the church.
0: Лидером церкви.
1: Leader
0: лидером
1: in business.
0: В бизнесе.
1: A leader
0: лидером
1: in your country.
0: В своей стране.
1: A leader of your family.
0: В своей семье.
1: What does a leader look like? What are the characteristics that a future leader has?
0: Какие характеристики должен быть у будущего лидера?
1: To become a leader.
0: Когда он готовит человека становиться лидером.
1: Чего
0: бы, к чему бы он его не призвал?
1: When we look at Joshua the first time, he's engaged in battle.
0: Первый раз, когда мы смотрим на Иисуса Навина, на его упоминание, он вовлечен в битву, он является частью битвы и сражается за
1: Израиль
0: с врагом. И когда дело касается Нового Завета, Павел говорит, что мы с вами живем в духовной войне, в духовной битве. И наши оружия, они не плотские, не физические, они духовные.
1: They include the word of God.
0: Они включают Слово Божие, как
1: faith.
0: Они включают веру, молитву. Это также все
1: оружие
0: духовное. Поэтому вовлечены ли вы в духовную битву, в духовную войну? Молитесь ли вы? Читаете ли вы Слово Божие?
1: Are you engaged in the battle?
0: Вовлечены ли вы в битву?
1: Second thing about Joshua is he was a servant of Moses.
0: Второе, у Иисуса Навина, вот это то, что он был служителем Моисея.
1: He didn't just serve the Lord, he wasn't just dedicated to the Lord.
0: Он не только Богу служил, он не только был посвящен Богу, но он был посвящен служить кому-то еще.
1: Are you a servant?
0: Являетесь ли вы служителем?
1: Do you serve other people?
0: Служите ли вы другим людям?
1: He was separated from sin.
0: Он был отделен от греха.
1: He wasn't a part of the group that worshipped the idol.
0: Он не был частью той группы людей, которая поклонялась
1: идолу.
0: Я спрошу вас.
1: Do you find yourself doing what everyone else is doing?
0: Как, ну, делаете ли вы то, что вы видите другие делать?
1: Roughly 2 million people worshipping
0: idols. Ну, там где-то
1: 2
0: миллиона людей поклонялись идолу. Я, может быть, где-то 3 тысячи, мы не знаем. Но много людей, мы знаем, поклонялись этому идолу.
1: Joshua didn't.
0: Иисус Навин, он этого
1: the
0: не делал.
1: Majority of people were worshiping an idol.
0: Большинство людей, они поклонялись тому идолу.
1: Joshua was separate.
0: Иисус Навин был отделен от них. Он не делал то, что делали все остальные.
1: And then, when it came to
0: и
1: the
0: потом,
1: place where Moses met with the Lord,
0: вот, когда дело дошло до того места, где Моисей
1: even after Moses
0: с
1: left,
0: Богом, вот, даже
1: said,
0: после того, как Моисей прекращал
1: right
0: разговор с Богом, уходил из скинии, Иисус Навин, он оставался, он говорил, не, я останусь здесь, я не уйду, я не могу просто насладиться присутствием Божьим. Вот где бы я ни был, что я ни делал, я хочу быть в том месте, где находится присутствие Божье. Это то, чего я хочу. Подумайте о церкви.
1: I mean, I love church so much, I don't even want it to end.
0: Я люблю ее так сильно, что хочу, чтобы она заканчивалась вообще. Я хочу ходить в понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, даже туда, когда никого там нету. Я просто хочу быть там, где Бог есть. Там, где Божье присутствие есть. Я хочу слушать учения на кассетах. Я хочу внимать Слово Божье. Я хочу внимать всему тому, что Бог приготовил для меня. Я хочу читать Библию свою каждый день. Я хочу от начала до конца ее прочитать. То есть я не могу просто достаточно получить Бога, достаточно получить Его присутствие в мою жизнь. Я хочу Его больше во всем.
1: Of a nation,
0: вот такие вот характеристики человека, который в будущем станет лидером.
1: There are a lot of future leaders in this room.
0: Есть много будущих лидеров в
1: Everyone
0: этой комнате.
1: Is a future leader.
0: Каждый из вас
1: Everyone
0: может стать будущим лидером. У каждого из вас есть
1: leader.
0: Потенциал быть будущим лидером.
1: That can continue
0: Некоторые из нас
1: to grow.
0: Те лидеры, которые могут продолжать расти.
1: And how is God going to prepare you?
0: И как Бог будет вас готовить
1: to be a leader, to be the
0: к лидерству, к тому, чтобы стать, чтобы вы стали тем лидером, к какому Бог вас призывает?
1: By being engaged in the battle, serving people,
0: вот. Вы можете стать им,
1: living separate,
0: участвуя в битве, служа людям, вот, и отделяя себя от греха. Вот, делая все необходимое, чтобы познавать Бога больше.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, мы предлагаем вам послушать передачу «Толкование Евангелий». Через 15 минут выйдет в эфир проповедь Давида Вилкерсона. И в конце часа слушайте программу «Семейный библейский час».

Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал: некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему: «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Пришел второй и сказал: «Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал и этому: «И ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал: «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему: «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим: «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему: «Господин, у него и есть 10 мин». «Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неумеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Евангелие от Луки, 19 глава, с 11 по 27 стих. Эта притча занимает исключительное место среди всех произнесенных Иисусом Христом, потому что она частично основывается на действительности. В этой притче Христос говорит о царе, отправившемся принять царство в то время, как его подданные делали все, чтобы помешать ему. Когда в 4-м году до Рождества Христова умер Ирод Великий, его царство было разделено между Иродом Антипой, Иродом Филиппом и Архилаем. Архилай, унаследовавший Иудею, отправился в Рим, чтобы получить у императора Августа разрешение вступить в права наследства. Одновременно иудеи направили в Рим посольство из 50 человек, чтобы сообщить императору Августу, что они не желают видеть Архилая на престоле. Но император подтвердил права Архилая на наследство, однако не дал ему царского титула. Каждый иудей, услышав притчу, несомненно, сразу же вспоминал действительные исторические обстоятельства, лежавшие в ее основе. В притче о царе и его рабах отражены важные истины христианской жизни. Во-первых, Иисус Христос говорит о доверии царя. Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Мина – греческая денежная единица, чуть больше 3-месячного заработка. Она составляла 1/60 часть таланта. Следовательно, в этой притче 10 слуг получили под отчет значительно меньшую сумму, чем каждый из 3 слуг в притче о талантах. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 14 по 30 стих. «Царь дал слугам деньги и оставил их распоряжаться ими по своему усмотрению. Он не вмешивался в их дела и поступки.
Так доверяет нам и Бог. Кто-то сказал: «Изумительное в Боге, что Он предоставляет нам право все делать самим». Никто так не доверял и не доверяет нам, людям, как Господь Иисус. Будем же верны Его доверию. Во-вторых, в этой притче Господь говорит об испытании. Как всегда, доверие является в то же время испытанием, насколько каждый человек верен и надежен в малом. Иногда люди оправдывают свою неспособность решать обычные проблемы, ссылаясь на то, что они выше этих мелочей. В будничных обязанностях Господь испытывает человека. Нет более яркого примера, чем сам Иисус Христос. 30 лет своей жизни из 33 Иисус провел в Назарете. Если бы он с абсолютной верностью не исполнял своих обязанностей плотника и кормильца семьи, Отец Небесный не доверил бы ему высокой задачи стать спасителем мира. Библия говорит: «Уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа, который верен поставившему его, как и Моисей, во всем доме его. Ибо он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». И Моисей верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить, а Христос – как сын в доме его. Дом же его – мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Послание евреям, 3 глава, с 1 по 6 стих. «Будем же и мы верны Господу во всем». В-третьих, в этой притче Иисус Христос говорит о царском вознаграждении. Вознаграждение, полученное верными слугами, отличается от того, которое они могли получить, если бы сидели сложа руки, ничего не делая. Один из верных слуг был поставлен над 10 городами, а второй – над 5. Вознаграждение за прилежно выполненную работу было связано с еще более трудной обязанностью. Лучшей похвалой человеку является возложение на него более трудных задач. Так и Господь вознаграждает человека, выдержавшего его испытания, еще большим доверием. Награда назначается, соответственно, усердию слуг. Усердие – рвение к делу, ревность, доброжелательство и заботливость, добросовестное исполнение, большое прилежание. Усердие – это старательное исполнение порученного дела. Человека нужно оценивать не только по его делам, но и по усердию. Будем же христианами, усердно исполняющими дело, порученное нам Иисусом Христом. В-четвертых, заканчивается притча непреклонным законом жизни. «Всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет». Евангелие от Луки, 19 глава, 26 стих. Перед человеком, изучающим ту или другую науку и продолжающим совершенствовать свои знания, будут все больше и больше открываться сокровища науки. Если же он оставит учебу, то забудет и то, что знал. Если мы стремимся к добродетели и одолеваем соблазны, нам откроются новые высоты добродетели. Если же откажемся от борьбы и выберем легкий путь, мы утратим богоугодные способности и скатимся с достигнутых высот. В христианской жизни не следует давать место удовлетворенности достигнутыми познаниями и добродетелями. Мы либо поднимаемся к новым высотам богоугодной жизни, либо скатываемся с достигнутых. В-пятых, Иисус Христос говорит: «Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда,
и избейте предо мною». Граждане, которые не хотели признать человека высокого рода своим правителем, разоблачены как враги и осуждены на смерть. В этом горестное предсказание судьбы народа, отвергшего Господа Иисуса Христа. Дадим же должное место Иисусу Христу в наших сердцах.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать проповедь Давида Вилкерсона. Через полчаса слушайте также «Семейный библейский час».
1: Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на волне семейного радио. В студии с вами Игорь и Татьяна Карпенковы. Итак, мы рады сегодня познакомить вас еще с одной проповедью американского пастора и проповедника Дэвида Уилкерсона. Тема называется «Превращение малодушных людей в сильных воинов». Итак, надеемся, что эта проповедь послужит духовным подкреплением и назиданием в вашем каждодневном хождении с Господом.
2: Я был в 4 классе, когда я впервые услышал, как кто-то сказал слово «слабак». Так дети прозвали Тома, наибольшего мальчика в классе. Том мог победить кого угодно. Он был сильным, крепким, мускулистым и мог поднять почти все. Но он просто отказывался биться. Даже самые маленькие мальчики в нашем классе острили над ним. И какой не худой и хрупкий я сам тогда был, я впоследствии защищал Тома. Он и я стали хорошими друзьями. Но было больно смотреть, сколько он переносил лишних неприятностей. И однако, все это могло прекратиться, если бы он решительно встал и сказал: «Достаточно, я не хочу биться, но если вы станете задевать меня, я буду защищаться. Я вам больше не боксерская груша». Но Том никогда этого так и не сделал. Когда бы те мальчики не обижали его, он всегда падал, как мокрая тряпка. До 5 или 6 класса его все еще прозвали слабаком, трусом, неженкой и подушечкой. И чем старше он становился, тем язвительнее были насмешки над ним. Последнее, что я помню о Томе, это 6 футов ростом парень, полный страха, постоянно испытывающий на себе чей-то гнев. Вы можете подумать, так это же хорошо, что Том не был забиякой. Он, наверное, был спокойным парнем. Я не говорю, что Тому надо было бравировать, бросая вызов своим обидчикам. Но вся проблема Тома была в том, что он поистине был трус. Возлюбленные, настало время, чтобы мы, христиане, также посмотрели на печальный факт нашего состояния. А это то, что Церковь Иисуса Христа полна малодушных людей. Я не применяю термин «малодушные» с сарказмом. Я просто не знаю другого слова, чтобы описать духовную трусость, наполнившую Церковь. Я, конечно, не говорю о каждом христианине, но Дом Божий сегодня наполнен духовно хилыми людьми, которые боятся дьявола и его угроз, которые никогда не противостали ему и которые постоянно мучимы силами ада. Библия предупреждает, что в эти последние дни сатана придет в великой ярости, потому что он знает, что его время коротко. И действительно, он выдвинул весь свой арсенал против Божьих детей, стараясь изнурить их. Он выслал легионы лживых демонических духов, чтобы соблазнять и запугивать церковь. И даже теперь он впрыскивает в умы верующих всякого рода ложь, приносящую только вину, осуждение, депрессию и страх. Только немногие верующие знают, как противостать и сразиться. Со всеми разговорами, ведущимися в церкви о духовной войне, христиане все же не научились, как противостать врагу. И дьявол так легко двигает нами. Я не верю, что всякое несчастье, которое приключается с христианином, исходит от дьявола. Мы ошибочно много раз обвиняли его за нашу личную небрежность, непослушание и лень. Ваш ужасный ночной кошмар не был от дьявола. Если вы легли в постель с полным животом пикантного перца и пепси-колы и думаете: «Дьявол мучил меня всю ночь, я видел стадо буйволов, топчущихся на моем животе, их маленькие глаза смеялись надо мною, это было адское мучение». Нет, это было безрассудство, дьявол не терзал вас, вы сами себе это наделали. Если вы допоздна смотрите сладострастные фильмы по вашему видео, то не пытайтесь говорить, что дьявол вложил похоть в ваше сердце. Вы сами ее туда вложили, включив телевизор. Легко обвинять дьявола за нашу глупость. Получается, что таким образом мы к этому не причастны. Но реальный дьявол присутствует в нашем мире сегодня. И он очень занят своей работой, как иначе тогда можно объяснить то, что случилось со множеством христиан. Многие совершенно не похожи на своего Спасителя. Они злословят за глаза, сплетничают и ропщут. Они завистливы, нелюбезны, немилосердны, подстрекатели споров и смятений. И год за годом они живут в злобе, ненависти, похоти и алчности. Повсюду в церквях я знаю людей, которые убеждают, что любят своих пасторов, и однако выслушивают порочные сплетни о них. Они знают, что их пастырь неделя за неделей полагает жизнь свою за них. Все же они позволяют сплетням и полуправде греметь и дальше, и ничего не делают, чтобы их прекратить. Своим молчанием они ободряют все, что творится, и этот яд проникает в их личные души. Позвольте мне рассказать вам кое-что о сатанинской стратегии. Если он не может низвергнуть всемогущего с его престола, то он будет пытаться уничтожить Божий образ, живущий в вас. Он хочет служащих Богу превратить в ропотников и богохульников. И каждая частица сплетни, услышанная вами, каждая история, пересказанная о ком-то, выходит прямо из адской бездны. Точно так же, как он домогался, чтобы добраться до Иова и Петра, сатана просит Бога, чтобы добраться и до вас, и сеять вас, как пшеницу. Но есть две вещи, о которых каждый верующий должен помнить, когда к ним подходит сатана, как рыкающий лев. Первое. Сатана не может нападать на вас своевольно. Бог огненную стеною оградил каждого из своих детей, и сатана без Божьего разрешения дальше этой стены не пойдет. Бог иногда позволяет этой стене понижаться, но в весьма ограниченных пределах. Он делает это для того, чтобы произвести вас в непоколебимую веру, чтобы обучить нас на войне и чтобы доказать его силу и славу на земле. Однако с каждым новым испытанием, которое нам встречается, приходит и это обетование, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. 1 Коринфянам 10:13. Второе. Сатана также не может читать мысли христианина. Некоторые люди боятся молиться, потому что думают, что дьявол их подслушивает. Другие думают, что дьявол может читать их каждую мысль. Это не так. Один только Бог, всеведущ и вездесущ. Я Господь, проникаю в сердце. Иеремия 17:10. Я есть испытывающий сердца и внутренности. Откровение 2:23. «Все обнажено и открыто перед очами Его, Ему дадим отчет». К Евреям 4:13. Только Господь может читать наши мысли. Но сатане не обязательно читать наши мысли, потому что он может читать наши действия. Он наблюдает за нашими следами, отмечая, куда мы идем и что мы делаем. Он знает, когда мы тихонько увильнули для какого-то дела, которое нам не полагалось делать. Он знает наши слабости, и он же подсовывает ложь, которая прикрывает их. Он слышит наши разговоры о том, как мы легко и уязвимы и слабы, и старается запугать нас, воспользовавшись нашими слабыми сторонами. Писание повелевает нам встать, быть твердыми и вести борьбу против плоти и дьявола. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. 1 Коринфянам 16:13. Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. К Ефесянам 6:10. Укрепляйся в благодати Христом и Иисусом. 2 Тимофея 2:1. Юноши, вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. 1 Иоанна 2:14. Этот последний стих апостол Иоанн не писал к 80-летнему, испытанному жизнью человеку Божию. Он обращался к молодым воинам, в которых в полноте пребывало Божье Слово. Иоанн говорил им: «Потому что вы были тверды и непреклонны, и поверили Его Слову к вам, то вы победили в сражении с дьяволом, вы преодолели лукавого в вашей жизни». Возлюбленные, Божье Слово не есть малодушная Библия, и наша проповедь не является тщедушным благовествованием. Бог ищет людей, которые охотнее будут воинами, чем слабаками. О нас было пророчествовано, что мы победили, но только если мы встанем и сразимся. Писание говорит, что мы больше, чем завоеватели, мы полные победоносцы над всеми вражескими силами. Ветхозаветные воины были могущественными в битве против сатанинских сил. Писание говорит, что они верою побеждали царство, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. К Евреям 11 глава. Но что-то совсем не так с нами сегодня. Очень много христиан обессилели и ослабели, манипулируемы и уничижаемы, как легкая жертва сатаны. Бог возбудил во мне святое негодование против недостатка сопротивления, и я верю, что время сейчас, чтобы мы стали победоносными воинами, а не трусливыми и малодушными. Рассказ о Гедеоне повествует о том, как группу малодушных людей Бог превратил в сильных воинов. В этой истории я нахожу, что необходимо пройти 4 этапа, чтобы стать бесстрашным воином против сатаны. Этап 1. Вы должны почувствовать отвращение к тому, от чего вы уже устали и что вам давно уже надоело. Вы должны стать сытыми по горло от того, чем дьявол постоянно держит вас низменной жизнью, депрессией, унынием, пустотой, угнетением. Книга Судей нам говорит: «Сыны Израилевы стали опять делать злое перед очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет. Тяжела была рука мадианитян над Израилем». Книга Судей, 6 глава. Каждый год во время жатвы мадианитяне проходили по израильской земле с тысячами верблюдов, овец и скота. Эти животные съедали все, что видели, оставляя Израиль опустошенным. И весьма обнищал Израиль от мадианитян. Стих 6. И действительно, израильтяне оказались в самом низком положении. Они вынуждены были жить в темных ущельях и сырых пещерах, голодные, запуганные и беспомощные. Потом что-то произошло. Это началось с Гедеона и распространилось по всему стану. Израиль устал, и ему надоело скрываться в тех темных пещерах. Гедеон становился все более утомленным и раздраженным. После 7 долгих лет он устал от мадианитян, господствующих над Израилем. Я представляю его на вершине скалы, обозревающего все расположившиеся бедуинские племена. Он смотрел, как воины верхом на лошадях грабили израильские селения, уничтожая все на их пути. И Гедеон сказал сам себе: «Как долго мы будем терпеть все это? Они идут по нашей земле, не встречая никакого сопротивления. Никто не поднимается на защиту, и никто ничего не делает. Нам говорили, что у нас есть Бог, который делал чудеса среди наших отцов. Но посмотреть на нас теперь, мы лишены всего и беспомощны. Мы живем в постоянном страхе». К сожалению, это является картиной того, как большинство христиан живут сегодня. Враг проник вовнутрь и лишил их мира и полезной производительности. Он ограбил их жизни и семьи, и они не оказали сопротивления. Наоборот, они попрятались в темных пещерах угнетения и злобы. И только стоят и смотрят, как сатана несет еще больше несчастий на их дома. Они доведены до самого низкого состояния, слабы в вере, слабы в надежде, слабы в силе, слабы в их личном отношении к положению вещей. Это то состояние, в котором находился и Израиль. Однако что-то восстало в Гедеоне, и он сказал как раз то, чего Бог давно ожидал услышать. Это зашло уже слишком далеко. Мы служим могущественному, победоносному Богу. Почему тогда мы день за днем продолжаем принимать на себя такие оскорбления? 7 лет мы скрывались в ущельях и позволяли мадианитянам свободно топтаться по нас без битвы и сопротивления. Я вас спрашиваю, как низко вы находитесь? Насколько далеко вниз опустил дьявол вас? До положения депрессии, злоба, страха. Когда вы очнетесь и скажете: «Достаточно, хватит позволять дьяволу грабить меня и мою семью. Я устал, и все это мне надоело, и я так жить больше не буду. У Бога такого намерения обо мне не было. Я больше не позволю дьяволу отнять у меня еще что-нибудь. Я уже натерпелся». Бог ничего не будет делать до тех пор, пока вам не омерзеет такое положение, пока у вас не появится отвращение к тому, от чего вы устали и что вам давно уже надоело. Теперь вы, может, скажете: «Брат Давид, так ведь за грех мадианитяне были наведены на Израиля. Израиль просто платил цену за свой грех». Это правда. Они страдали в наказание за их идолопоклонство. Но Писание также говорит, что люди потом возопили Господу. И это было как раз то, что Бог хотел, чтобы они сделали. Вы, может быть, думаете: «Я не могу встать и сразиться с дьяволом, так как я несу наказание за грех. Я согрешил, я подвел Бога. И все это со мною происходит потому, что дьявол знает, что добрался до меня». Если это правда, тогда вам надо поступить так, как поступил Гедеон. Возопить Господу. Мы служим тому же Богу, что и Израиль служил. И если он услышал вопль Израиля, выходило служение, он услышит и вас на глубине вашего падения. В ту минуту, когда вы возопьете к Богу, что-то произойдет на небесах. Вы, может, не в состоянии видеть этого, но в тот момент Бог уже начал вступаться за вас.

Итак, это была вторая часть темы 35-й «Превращение малодушных людей в сильных воинов». Проповедь Дэвида Уилкерсона читал для вас Игорь Крапенков, редактор программы Татьяна Крапенкова. Продолжение слушайте в следующий раз.

0: Говорит радио «На пути».
1: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать семейный библейский час.

Добро пожаловать на семейный библейский час. Нам доставляет огромное удовольствие предложить 15-минутную программу, содержащую весть о Божьей любви к вам. Вдобавок к этому, в заключении нашей программы мы сообщим о бесплатном подарке и как вы можете его получить.

0: Наша тема сегодня называется «Вот человек». Когда 2000 лет тому назад римский ставленник над Палестиной Понтий Пилат потребовал внимания иудеев, настоящего перед ними Иисуса, он сказал «Вот человек». То хотя тот зов и был направлен к той злобной настроенной толпе того времени, но оно относится и ко всем нам, сегодня живущим на закате христианской эры. Иисус Христос — это неизбежная личность. Никто не может игнорировать факт Его бытия и оставаться спокойным в день своего перехода в вечность. Посмотрите на современников Христа, которые судили Его. Где они теперь? Память о них давно превратилась в прах, ногами попираемой в мире. Понтий Пилат давно умер, и его имя только ради священных страниц Библии еще не забыто совсем. Все поколение иудеев, требовавших пролития крови Христа, тоже давно исчезло. Но не имя Иисуса Христа. Сегодня Он более жив и известен, чем даже в те темные дни своей земной жизни. Миллионы и миллионы душ ежедневно поклоняются Ему. Он в центре их жизни. О Нем составлены целые библиотеки книг. О Нем неумолчно говорят лучшие ораторы мира. Тысячи новых душ находят в Нем прощение своих грехов, мир душе и светлую надежду на будущее. Друзья, сегодня Дух Святой приглашает вас тоже взглянуть на Христа, Сына Божия, в образе человека. В какой-то период жизни, теперь на земле или после своей смерти, каждый живущий должен будет встретиться со Христом и дать отчет о своей жизни, так как Он есть утвержденный Богом судья всех живых и мертвых. В последние часы перед своим распятием Христос, отверженный своим народом, стоял перед Пилатом. В Евангелии Иоанна, в 19 главе, говорится об этом так. Читаем с 1 стиха. «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его. И воины, сплетшие венец из терна, возложили Ему на голову и одели Его в багряницу и говорили: „Радуйся, царь иудейский!“ И били Его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: „Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины“. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: „Вот человек“. Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: „Распни, распни его“». Что имел в виду Пилат, когда выставил Иисуса перед народом и сказал: «Вот человек»? Теперь, конечно, нам трудно догадаться. Может быть, он и сам не вполне осознавал глубокого значения своих слов. Люди могут посчитать это совпадением, но мы верим, что всеми обстоятельствами управляет Бог. Когда люди причислили Христа к разбойникам и осудили Его на распятие, то Бог заставил врагов Христа, каждого поодиночно, дать самое лучшее свидетельство о Сыне Своем. Иуда Искариотский, который предал Христа, должен был сознаться, что он предал кровь невинную. Первосвященник Каиафа высказался откровенно, что он голосует за распятие Христа только потому, что лучше пусть один человек умрет, чем весь народ погибнет. Такова была его философия в ведении политики. Разбойник, распятый со Христом, вначале ругавший его, позднее исповедовал Христа своим царем. Римский сотник увидел в нем праведника и Сына Божия. Устами Пилата Бог провозгласил на весь мир, что возлюбленный Сын Его ни в чем не повинен. «Вот человек», — сказал Пилат. И в его словах была раскрыта великая истина. Во Христе появился истинный, неискаженный подлинник образа человека, который Бог желает видеть в нас, людях. Пилат заметил этот истинный образ человека во Христе, особенно в момент насмешек и поругания над Иисусом. Истинный наш образ всегда раскрывается не тогда, когда мы стоим в ореоле своей славы, но именно тогда, когда нас поносят, Только страдание обнаруживает, имеем ли мы только позолоту или истинное золото. Быть истинным человеком — это еще не означает уметь владеть ножом и вилкой у стола или обладать дипломом высшего заведения. Величие человека в красоте его характера. Один греческий философ ходил с зажженной свечой по городу среди белого дня. Его спросили, что же это значит? Он ответил, «Я ищу истинного человека». Сегодня на нашей планете живет около 5 миллиардов людей. Но сколько среди них истинных человеков? Один Бог только знает. В тот темный исторический день, кроме Пилата, немного было тех, кто правильно сознавал человечность Христа. Большинство тех, кто судили Его, не видели в Нем безгрешного Сына Божия, который пришел взыскать и спасти погибшие. Одни смотрели на Христа, как на врага, другие, как на хулителя их святынь, третьи, как на того, который покушался на их власть и почет, или как на заблуждающегося фанатика. Но никто не видел в нем обещанного Богом Спасителя. В наш современный век Иисус Христос тоже не почитается тем, кем Он действительно есть. Мир отказывается признать в нем Сына Божия, пришедшего с неба. Друзья, когда вы смотрите на Христа сначала как подсудимого перед Пилатом, а затем распятого на кресте, кем Он является для вас? Слушайте, Христос больше, чем только праведный, хороший человек. Он больше, чем только учитель высоких моральных принципов. Он больше, чем мученик, попавший в неприятное стечение обстоятельств. Христос есть никто другой, как сам Бог, воплотившийся в человеке. Он творец миров и правитель всей вселенной. Хотя Он и родился беспомощным ребенком, но в то же время Он вечный Бог. В тот страшный день глумления над подсудимым Христом божество Иисуса было Богом скрыто от глаз людских. Они видели в Нем только человеческую сторону Его природы, измученного физически, спокойно стоящего перед озлобленной толпой. Люди не знали, что Христос действительно мог сойти со креста, если бы Он только пожелал. Его удерживали на кресте не гвозди, пробитые через Его руки и ноги, но безграничная любовь к погибающим людям и покорность воле Отца Своего Небесного. Друзья, может быть, вы удивляетесь, почему Он, будучи Сыном Божиим, должен был подвергнуться всему тому позору и страданию? Почему Христос, будучи Господом господствующих, оказался на скамье подсудимых? Библия дает на это ответ. Есть только одна причина. Через свою смерть Христос уплатил цену за искупление людей от вины греха. Если бы Христос не пришел, никто бы из людей не избежал справедливого суда Божия за свои беззакония. Библия говорит, что все люди согрешили, и что возмездие за грех — смерть. Знаете ли вы об этом? Если да, то сегодня время покаяться и обратиться ко Христу, истинному человеку и истинному Богу.
1: Нам было приятно предложить вам эту передачу, подготовленную студией FEBC в сотрудничестве с миссией «Семейный библейский час». В заключение предлагаем вам написать письмо, в котором укажите, что желаете иметь бесплатно Евангелие от Иоанна. Просто напишите письмо на следующий адрес. «Семейный библейский час», индекс 150000, Россия, город Ярославль, почтовый ящик 1092, Общество по изучению Библии. Пожалуйста, запомните наш адрес. Семейный библейский час, индекс 150000, Россия, Ярославль, почтовый ящик 1092, Общество по изучению Библии. Мы будем ждать вашего письма на этой неделе. Мы также будем молиться о том, чтобы вы и в следующий раз посетили семейный библейский час.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предлагаем вам присоединиться к разбору Слова Божьего, который проводит пастор Леонид Киарогла. По окончанию этой программы выйдет в эфир детская передача «900 секунд доброты».
2: Мир вам, дорогая церковь, приветствую вас. Сегодня четверг, и мы с вами продолжаем читать послание к евреям. 12 глава, и мы начнем читать с 15 стиха. 12.15. Послание к евреям. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства». Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Нет, наверное, такого послания больше в Новом Завете, которое содержало бы столько практических и серьезных предупреждений. И вот здесь мы встречаемся с вами с еще одним предупреждением апостола. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Наблюдайте. Вы, наверное, знаете уже, что слово «епископ», вот здесь слово «наблюдайте» по-гречески звучит как «епископ» или «надзиратель», человек, который надзирает, человек, который наблюдает. Это слово потом стало уже существительным, мы называем человека должность епископа. Но здесь как бы глагол – это что делает этот человек, что входит в его обязанности. А тут речь идет не только о пресвитерах, чтобы они наблюдали, но о каждом из нас. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Каждый человек обязан наблюдать, во-первых, за собой. Человек обязан наблюдать за собой. Церкви невозможно, чтобы кто-то, один человек, пастырь, пресвитер или братский совет, обладал всей полнотой информации, что творится с каждым человеком. Мы не можем, один человек точно не может, наблюдать за каждым, что он делает, как он живет. Вот что вы, что я знаю о вас и что вы знаете обо мне? Практически ничего. Мы абсолютно не знаем, кто как живет, кто чем дышит. Мы встречаемся в церкви, мы пришли и разошлись. Родственники где-то больше друг о друге знают, друзья где-то больше друг о друге знают. Но в принципе в большой церкви очень сложно о ком-то что-то знать и наблюдать за ним. Когда маленькая церковь, маленький поселок, маленькая городишка, и человек 50-100 в этой церкви, и люди не только собираются вместе в церкви, они еще и работают где-то вместе. Они постоянно пересекаются друг с другом. Отдыхают на работе, в школе, с детьми. И тогда вопрос наблюдения, ну, приобретает более практический характер, намного легче и проще. Но в любом случае, здесь написано, чтобы мы наблюдали, чтобы кто не лишился благодати Божией. Это задача у всех христиан. «Посему наблюдайте за духом вашим». Вот смотрите, сколько пожеланий или заповедей, или требований Священного Писания, чтобы мы наблюдали за чем-то. «Наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно». Малахия 2:16. В первую очередь, конечно, человек должен быть наблюдательным относительно своего состояния, за своим духом. Что это значит? Дело в том, что когда я вижу у себя определенное волнение, напряжение, суету, очень глубоко, я могу сидеть спокойно, но внутри у меня могут кипеть какие-то проблемы и переживания. И поэтому я должен что-то с этим делать. Я должен наблюдать, что творится во мне. И если я увидел, что там непорядок, то в первую очередь надо самому решать вопрос с Богом, чтобы там был мир и тишина. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется, и то, что он думает иметь. Лука 8:18. Следующий момент. Как мы слушаем? Опять же, мы должны наблюдать. Вот я должен наблюдать за собой, как я слушаю. Это очень интересное наблюдение. Иногда я абсолютно не слушаю. Иногда я слушаю, ловя обрывочные какие-то фразы. Иногда я очень внимательно слушаю. Иногда я слушаю молитвенно. Иногда я слушаю информационную часть взять. Что он сказал? Вот это мне затронуло что-то. И ловлю себя на мысли и наблюдая за своим сердцем, духом своим, разумом, что вот редко такое бывает, чтобы я мог стопроцентно что-то или кого-то слушать очень и очень внимательно. Но более того, здесь касается не просто, как я слушаю, внимательно или нет. Иисус еще говорит, как ты слушаешь, ты желаешь это принять в свою жизнь? Ты открыто ли сердце твое к этим словам, что эти слова – слова Божьи, а не слова человеческие? Как ты настроил себя на это слушание? Дальше. «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, если покается, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему. Лука 17:1-4. Опять же, вопрос: наблюдай за собою, когда кто-то грешит против меня. Вот какая моя реакция? Что я думаю в этот момент? Способен ли я 7 раз в день, а если даже больше, простить какого-то человека или брата? И что творится в моем сердце, когда конкретно против меня человек согрешил? Что там? Взрыв эмоциональный, ненависть, злоба, напряжение какое-то, желание отомстить, желание, чтобы ему воздать чем-то. И опять же, Слово Божие говорит, наблюдай за собой. Дальше. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. 2 Иоанна 1:8. Очень важно, апостол переживает здесь, чтобы он не потерял награду. Апостол. Как это понимать? Да просто человек трудился, апостолы открывали церкви, апостолы были в начале всего, служили словом, призывали к покаянию, потом эти люди приходили, принимали крещение, развивались. И, конечно, награду получали апостолы за это, или получат они за это, потому что они большой труд делают в созидании церкви. И апостол говорит, если все это разрушится, если мы не можем быть там постоянно, мы оставили вас на попечение Божие, чтобы вы мудро распоряжались тем, что мы вам дали. Если все это расстроится, вы разрушитесь, то нам никакой награды не будет. Наблюдайте за собой. Наблюдай за ногою твоей, когда идешь в Дом Божий. Будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. Екклесиаст 4:17. Но сегодня мы не идем ногами, а мы едем на машине. Но в любом случае путь в церковь, путь на служение, путь в Дом Божий, он должен быть подготовленным. Он должен быть заранее просчитанным. Невозможно в попыхах, в суете, с криками, воплями бежать на собрание, при этом теряя свой мир, при этом не будучи подготовленным к тому, что я пришел слушать Слово Божие. Псалом 36:37. «Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир». Интересно, что нам повелевается наблюдать за хорошими людьми, наблюдать за непорочным человеком. Вы знаете, дети часто берут пример с плохих людей или с плохих привычек, плохих поступков, но Господь говорит, за кем-то надо все равно наблюдать, то есть брать пример с хороших людей, брать пример с людей непорочных, с людей праведных и смотреть на их жизнь. Теперь, слово «наблюдать» здесь вот в изначальном тексте, «наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией», речь не идет о том, что мы должны с вами разведывать друг друга, ставить видеокамеры, аудиопрослушивания, чтобы я заглядывал к вам в жизнь, в вашу душу, чтобы вы смотрели из-за угла за мной, где кто куда ходит, где в каком ресторане сидит, где что, какой фильм кто смотрит, какие книги читает, наблюдать вот в смысле разведывательной такой операции, потом сказать, а я видел, как тот что-то сделал. Это не тот путь. Это не тот путь. Вот эта ситуация, это не, в конце концов, не КГБ, не ЦРУ, не для этого нас Господь поставил. Это очень унизительно, когда кто-то, допустим, за кем-то бегает. Мне вот иногда говорят, вы знаете, что вот этот молодой человек, вот пойдите вот туда, по этому адресу, он там собирается с кем-то, они курят, или они там пьют, или они что-то делают, пойдите, вы можете там их увидеть. Вы знаете, мне кажется, это крайне унизительно для человеческого достоинства кого-то поймать в момент его греха. Это можно сделать, но не к этому призывает нас Господь. У нас нет таких спецслужб кого-то вот зафиксировать. Иначе можно было бы у каждого дома оставить аудио, видео прослушивание и посмотреть, кто как живет, кто чем дышит, кто что сказал, кто что сделал. И так бы мы докатились бы, кто знает до чего. Речь идет о внимательном отношении друг к другу, чтобы мы в почтительности друг друга предупреждали. Вы заметили, как мать или родители смотрят за своим отпрыском, когда они в компании с другими детьми где-то вместе? Вот родители, они видят все, что творится вот, ну, на игровой площадке, допустим. Много родителей сидят, да? Все дети бегают, шумят, играются, но родители за своими детьми, они смотрят внимательно. Они все замечают, что творится и с другими детьми, но боли их и переживания за своим ребенком. И наблюдение это происходит, чтобы не допустить этого ребенка к проблеме, к опасности. И как только ты видишь, что ребенок подошел близко к краю, к какому-то предмету, мы моментально реагируем. Вот это называется наблюдение. Наблюдать друг за другом, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда. То же самое делает садовник у себя в огороде. Он наблюдает, он посадил дерево, он посадил какие-то полезные кусты, и вдруг где-то что-то появляется. Его задача – спасти доброе и хорошее. Вы знаете, иногда русские слова от повеления смущают нас. Мы иногда не до конца понимаем их значение. Вы помните такой стих есть? «Все испытываете, хорошего держитесь». Помните такой стих есть? Я вам честно скажу, сколько я вот читал и в молодости, и буквально до недавних пор, я всегда понимал это значение. Я даже боялся цитировать, потому что далеко идущие последствия. Вот, «Все испытывай, хорошего держись». Другими словами, мне нужно что-то попробовать. И вот из того, что я попробовал, хорошо, я попробовал это яблоко кислое, это яблоко сладкое, это кислое. Вот я все попробовал, и сладкое яблоко я беру. Вот я, вот как бы, ну, грубо говоря, вот такой стих. Все испытывай, а хорошего держись. Но тогда выходит, что мы так понимали, или, по крайней мере, я так понимал, что я должен и то, и это попробовать, и тогда остановиться только на хорошем. На самом деле значение того текста абсолютно не такое, что нужно что-то попробовать, чтобы понять что-то, где доброе, где плохое. Там речь идет совсем наоборот. Вы знаете русскую пословицу «не лезь в воду, не зная броду». Есть такая поговорка, знаете? Так вот, мы же как делаем? Мы не можем полезть в воду, а потом найти этот брод или найти то место, как можно перейти через реку путем нахлебаться воды, чуть не утонуть и так далее, и потом увидеть и сказать, вот здесь нужно проходить. Речь-то идет наоборот. Сначала узнать, где этот брод. В каком месте лучше переходить реку? И только потом, когда ты узнал, вот потом и иди по тому месту. То же самое слово «испытывай», «все испытывайте хорошего, держитесь». Не обязательно нужно это прочувствовать, попробовать на своей шкуре, чтобы потом сказать «я все перепробовал, вот это самое лучшее». Наоборот, ты сначала все узнаешь, не лазя туда, не испытывая это на себе. Сначала ты испытываешь в фразе испытания пытать, найти ответ, узнать прежде, чем ты к чему-то прикоснешься. Все нужно узнавать сначала, и потом хорошего, что ты узнаешь, что хорошее, того и держаться. То же самое в вопросе, в слове «наблюдайте», чтобы кто не лишился благодати Божией. Можно наблюдать, как человек что-то делает плохое, и потом сказать, а я видел, что он это сделал. А можно так смотреть, чтобы не допустить этого человека до плохого. Разницу, понимаете, чувствуете? Это огромная разница, потому что у нас бывает наоборот. Мы говорим, а я знаю, я видел, тот человек ведет себя очень нехорошо. Надо пойти сказать пасторам, допустим, или надо, или другим мы говорим, вот как он там сказал, как он там повел себя. Но это всего лишь констатация какого-то факта. Это не наблюдение, это уже мы узнали, и мы теперь обладаем информацией, мы готовы это открыть, кому-то показать и сказать, а вы знаете, что он сделал? Наоборот, сделать так, чтобы помочь этому человеку не лишиться благодати Божией. Что значит не лишиться благодати Божией? Вот здесь разночтения есть некоторые. Слово «лишиться» переводится еще как «не опоздать бы». То есть, другими перефразируя этот стих, можно сказать, постарайтесь сделать так, чтобы люди рядом с вами не опоздали бы вступить в правильные отношения с Богом, чтобы они не остались опоздавшими от общения с Богом, от правильных общения, от правильного отношения к Богу. Что-то в этом смысле. По-русски звучит очень просто, чтобы кто-то не лишился благодати Божией. То есть мы знаем, что если человек тогда согрешил, он потерял спасение, если потерял благодать, ты лишился благодати, то о каком спасении тогда идет речь? И мы находим здесь основу для утверждения, что человек верующий действительно теряет спасение, как только он согрешает. На самом деле это довольно узкое понимание. Что такое еще потеря благодати или лишается человек благодати? Есть такое понятие «жить в благодати» – это с Богом человек живет. Он наслаждается этой жизнью, он окутан этой благодатью. Но когда человек вступает на путь богоотступничества или же греха, то тогда вместо благодати начинает работать другой процесс со стороны Бога. Мы читали уже, Бог наказывает, Бог дисциплинирует, и тогда человеку кажется, что это очень-очень неприятная ситуация. Но для любого человека остается возможность вернуться в исходное положение, вернуться в общение с Богом, и тогда опять благодать начинает работать с человеком, не против человека, а с ним и за него. Наша задача, чтобы наблюдать, чтобы человек рядом со мной не уходил от Бога, не делал глупых ошибок, не делал себе зла, в своем отвержении, в своем падении. И там, где ты видишь, что он упал или падает, вот здесь я, чтобы я замечал, что творится с моим братом или с сестрой. Христиане обязаны иметь очень чуткий слух, очень острое зрение, чтобы не допустить человека до катастрофы. Потому что это состояние очень жуткое. И здесь написано дальше. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда». Что такое горький корень? Горький корень. Дело в том, что здесь Писание говорит, что если появляется этот горький корень, он разрушает и окружение. Почему нужно за этим внимательно следить? Почему нужно наблюдать? Потому что не беда только этого человека. Он разрушает еще души и жизни тех, с кем он общается или в близких отношениях находится. Он причиняет вред человеку. Горький корень – это может быть мысль в моей душе. Никто об этом не знает. Это может быть какой-то комплекс мой личный. И эта горечь в моей душе, если она появилась, если она каким-то образом вдруг начала расти, она способна разрушить мою жизнь. И не касаясь даже других, достаточно какой-то мысли, достаточно какой-то обиды, достаточно какой-то ненависти, достаточно какого-то непрощения, достаточно чего-то не с божественного сада взятого. Если это не Господь посадил, то это растение должно быть искоренено. Это любая мысль, как я вам сказал. Мысли разрушают, мысли созидают, мысли освежают человека и просветляют, но те же самые мысли могут человека вгонять в состояние депрессии, уныния, отчаяния, опустошенности и так далее. Можно перечислять до утра. Так вот, это бывает с человеком, но это может быть и в обществе. Горький корень может быть человек сам в церкви. В обществе христиан горький корень. И здесь надо быть крайне-крайне внимательным. Для этого и существуют церковные взыскания вплоть до отлучения. И вот отлучение имеет одно из задач не просто человека наказать и сказать, вот мы это сделали с тобой, чтобы ты знал, что ты натворил против церкви. Но там есть еще одна вещь. Желание, чтобы этот корень не навредил еще хуже. Чтобы этот человек не принес вреда и другим. Смотрите, что говорит Павел Галатам. У него сердце прямо плачет. «Вы шли хорошо. Кто остановил вас?» Вот он ищет этот корень. «Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» «Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто». Я уверен о вас, Господи, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. Вот эта фраза «смущающий вас», этот корень уже разрастается. «За что же меня гонят, братья, если я теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас». Удалены, это слово еще звучит как отсечены, отрублены. Очень грубое слово, резкое, но апостол говорит, лучше, чтобы этот человек, который является в галатийских церквах или в одной церкви, или в нескольких, причиной такого разложения умов, когда возврат к закону, когда проповедовался опять, вот эта мысль проповедовалась, что недостаточно для спасения крови Иисуса Христа, нужно еще что-то брать еще с закона Моисеева. И Павел говорит, что это корень. Корень горький может быть еще в виде учения, в виде идеи, в виде мысли определенной, которая распространяется и заражает других. Дальше написано: «Внешних же судит Бог, и так извергните развращенного из среды вас». То есть, когда человек определяет и видит, что этот корень возник, остается единственное лечение – это просто вырвать этот корень, не допустить вреда другим. Что приносят такие корни и что нам с ними делать? Вы когда-нибудь видели неухоженный сад, во что превращается? Неухоженный сад превращается в страшную картину, братья и сестры. И смотришь, да, там есть плоды появляются, но эти плоды уже ты еле-еле замечаешь сквозь эти сорняки, которые вырастают, и этот сад постепенно превращается в не сад, а просто количество растений, деревьев и так далее. Глаза у них исполнены сладолюбострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. 2 Петра 2:14. Речь идет о людях, которые прельщают неутвержденные души. Я не забуду, когда я покаялся в баптистской церкви. И однажды после служения, я только начал проповедовать, ко мне подошел один брат и начал, отвел в сторону и говорит: «Ну, ты хорошо сказал, молодец, а ты когда-нибудь думал еще?» И он начал перечислять, думал ли о чем-то еще, что такое крещение Святым Духом, правильно ли баптисты толкуют Библию. И он начал говорить, меня это заинтересовало очень, я потом целую часть своей жизни потратил на то, чтобы в этом разобраться. Это достаточно долгий период я потерял. Потом еще, опять же, я не знал, что, чем отличается регистрированный от нерегистрированного в церкви. И ко мне опять же подошел брат, очень говорит: «А ты знаешь, что баптисты все регистрированные, они в 45-м году предали церковь и истину, и Сталин их заставил подписать трехстороннее такое соглашение между пятидесятниками, меннонитами и баптистами, сделали такой союз, и в принципе регистрированные церкви – это отступники от истины». Опять же, еще раз повторяюсь, я, будучи молодым человеком, абсолютно не знал, о чем идет речь. И мне приводили примеры, как где-то кто-то в тюрьме что-то давал, был из КГБ посланником, потом в церкви были из КГБ служители. Я столько наслушался этого. Опять же, это смущало меня, я не знал, что делать. И было время, когда я уже в свою родную церковь шел, будучи предубежденным уже, что там половина из КГБ, ни с кем не надо разговаривать, все это предатели, братья-служители, это не служители, оставленники, тоже комитета безопасности и так далее. Я почему это говорю сейчас? Вот эти горькие корни, они же не просто себе вредят, они так об этом не знают, они затрагивают неутвержденные души. Это была моя проблема, и прошло время, когда я оттуда тоже, пока глаза не открылись, выходить из этого надо было. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещает им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Опять же, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Это страшный грех. И я молодежи всегда говорю, есть люди, которые сидят на наркоте, они зависимы, они мучаются, они плачут, их родители молятся. Это страшная ситуация. Это ужасно, когда твой ребенок превращается в 100% лжеца, ты видишь это. Он превращается в обманщика, он теряет здоровье, он теряет все. И это мучительный процесс. И когда, по милости Божией, человек этот кается, или он проходит какую-то реабилитацию, или кто-то ему помогает, и он только-только вышел из этого состояния и только-только начинает радоваться, появляются эти корни своими длинными щупальцами, ветками, с колючками, и они подходят к нему и опять предлагают ему то же самое. И говорят: «Только чуть-чуть, ничего с тобой не будет, пошли с нами». И этот грех очень-очень серьезный, потому что Иисус сказал: «Кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше бы повесить на шею камень и броситься куда-то поглубже где». Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего тела во Христе. Кто эти никто? Итак, никто да не осуждает вас за пищу. Дело в том, что люди иногда настолько уверены в своих каких-то лживых теориях, что они прицепятся к вам даже тогда, когда вы едите что-то, когда вы пьете что-то, когда вы какой-то день ведете себя не так, как они считают нужным. И они из этого сделают трагедию, они обвинят вас в нарушении Слова Божия. Они скажут, что вы закон Божий нарушаете, и могут опять вернуть душу человека в состояние переживания, напряжения, боли, проблем. И здесь Павел говорит, никто да не осуждает вас за пищу и другое. За праздник или новомесячие, или субботу. Вы знаете, сколько мне пришлось вот пройти через все эти, так и вам, наверное. Это сейчас я их уже чувствую на расстоянии. Это сейчас я им даю отворот-поворот и даже не желаю вступать ни в какие беседы. Как Павел говорит, еретика после первого-второго обличения отвращайся. И все, я даже не хочу тратить свое время, зная, что эти люди не только сами попались на удочку обмана, но они сейчас не могут спать спокойно, пока еще и других не вернут в эту ложь. Это ужасное состояние. Но что делать с теми, которые только-только начинают ходить? «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Вы понимаете, слово «восстанут» – это неожиданное появление. Неожиданное появление. Где они были до этого, я не знаю, но придет момент, и этот момент уже есть, и мы живем в это время. Эти лжеапостолы, лжехристы, лжепророки, они как грибы после дождя. Наше счастье иногда, что мы как бы не особо вникаем в то, что творится вообще в мире религии. Но это ужасно, что за 20 век, начиная вот даже от 50-х годов и выше, это ужасно. Каждый день десятки, сотни, тысячи пророков появляются. Павел говорит в Деяниях. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой». Понимаете, у горького корня нет, ну я сейчас говорю очень образно, горький корень, он не имеет радости, пока кого-то не увлечет за собой. Вот ему хочется еще, чтобы не только он, а чтобы была группка такая целая. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которое вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных». Я не буду в следующий разбор, если даст Бог милости и жизнь, мы поговорим об Исаве, о том, как он отрекся от первородства. А сейчас еще раз хотел бы прочитать 15 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Дело в том, что если этот корень имеет духовную проблему, братья и сестры, если этот корень имеет духовную проблему, имеется в виду, что когда какое-то учение появляется, и там есть примесь нечистого духа, и кто-то пытается людей увести из церкви, или разрушить их мир, или же внушить, что учения, которые до сих пор они следовали, они слушались, они были в этой догматике, да, оно неправильно, то любой человек, который попадает на эту ересь или на это лжеучение, он себя оскверняет. Вы знаете, я слышал, я когда говорил один пример вам, про одну сестру, я знаю, она покаялась, лет 55 ей было. Она стала такой настоящей, живой, хорошей, доброй сестрой. Она приняла учение о баптистской церкви, учение о триединстве Бога. Она приняла все, и однажды я перестал ее видеть, она исчезла. И потом я с ней встретился в поезде, мы ударились, даже я входил, она выходила, и там было пару минут времени, я успел спросить: «Сестричка дорогая, куда ты пропала, что с тобой?» И она говорит: я такая счастливая, я обрела настоящее знание, настоящую истину. Я говорю, в чем ты обрела, что за истина, о чем ты говоришь вообще? Она говорит, а радость моя в том, что вы пугали меня этим адом. Нет никакого ада, нет никаких вечных мук, и нет никакой Троицы. Я верю в одного Бога, она говорит, а Иисус Христос – это только Сын Божий, это Архангел Михаил, который стал на время, выполнил роль, миссию и так далее. Она мне, то есть свидетели Иеговы, догматику за короткое время бросила мне так в уши. Я посмотрел на нее, она действительно выглядела радостной, счастливой, у нее в руках были эти буклеты, она кому-то еще давала, но я подумал про себя, что вот этот человек, который однажды попробовал чистую пищу, вкусил хлеба жизни, и после этого поддался на этот корень горький, другой корень. Этому человеку, я не знаю, что с ней потом стало, уже лет 15 или 20 уже прошло, но я видел многих в жизни, которые жизнь превращается в кошмар. Они становятся очень злыми людьми, они не терпят больше возражения, они оскверняются ложью. А скверна ложи – это скверна духа человеческого. И в этой скверне им потом приходится жить. Я не верю в такие слова, что ну, разные учения, все мы идем к Богу, а Бог там на вершине горы, а мы с разных сторон, но мы все поднимаемся на эту вершину. Я не верю в эти басни. Иисус сказал, что есть истина, есть узкий путь, есть широкий путь. Что общего у зерна с мякиной? Не может быть двух истин, двух правд. Не может быть. Иначе мы превращаемся в универсалистов, которые говорят, что да в конце концов Бог всех любит и все будут спасены. Наоборот, Павел здесь предупреждает, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Если бы это невозможно было в принципе, если бы благодать Божия всегда была бы и ничего не бы повредило бы нашим отношениям, чего же тогда предупреждать нас? Ситуация-то как раз наоборот, что мы должны быть очень внимательным и в первую очередь себе, и во вторую очередь то, что происходит вокруг меня. И я думаю, что если каждый из нас будет внимательным к тому, что происходит вот со мной, друг с другом, мы вместе можем поддерживать и атмосферу духовную, и здоровые отношения в церкви, и вообще организм, как тело Христа, будет намного больше здоровее и чище, если мы эту работу по чистоте своей не просто будем возлагать на какого-то человека. Пусть он трижды талантлив, пусть он семи пядей во лбу, он не сможет это делать. Каждый из нас должен быть внимательным просто там, где я нахожусь. Если я вижу брата, не туда он начал идти, но обрести смелость и сказать, дорогой брат, друг, остановись, это не тот путь. Этот путь поведет тебя в серьезные проблемы. Пусть Бог даст нам мудрости, силы, ведения, чуткости, духовного прозрения, чтобы видеть то, что творится вокруг нас, и обращать внимание, и делать какие-то правильные шаги. Ему слава за все. Аминь. Мы встанем и помолимся с вами. Отче Небесный, мы благодарим Тебя за предупреждения Твои. Они очень ясные, они очень конкретные. Хочется, Господи, жить в таком обществе, в такой церкви, где все были бы ангелами, все были бы без греха, без пороков, без недостатков. Было бы намного лучше и прекраснее жить. Но мы люди, Господи, и практика говорит о том, что и корни появляются, и эти ветки разрастаются, и плоды горькие есть. Все есть у нас, Господи. И сегодня Ты говоришь моему сердцу, насколько я должен быть наблюдательным в отношении себя, в отношении своего духа, в отношении своих мыслей, своих поступков, своих шагов. Господи, помоги мне серьезно относиться к тому, что происходит у меня в глубине, в моем сердце. Благослови также обращать внимание на окружение свое, чтобы не быть зацикленным только в себе, чтобы не быть эгоистом духовным, а наблюдать, что с братом, что с сестрой, и вовремя оказаться рядом, когда есть слабость, когда есть вероятность падения, подставить плечо, остановить, Господи, этот процесс разложения или падения, чтобы Твоя благодать сохранялась в жизни этих людей, чтобы Твоя благодать не уходила, а наоборот работала в их жизни. Сохрани, Господи, всех нас в это последнее время быть чутким и Твоему голосу, чутким тому, что происходит вокруг нас, быть живыми, быть настоящими христианами. Все это просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: В эфире детская передача «900 секунд доброты».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире детская передача «900 секунд доброты».
2: У микрофона Анна Отчик
1: и Андрей Шевелев.
3: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Мы очень рады снова приветствовать вас! Христос воскрес, ребята! И мы сегодня с вами послушаем продолжение истории об ослике Дэви и узнаем, как нам решить проблемы, когда нас обижают и снова нет настроения и хочется плакать. Итак, устраивайтесь поудобнее и слушайте.
4: Через несколько дней после великого в жизни Дэви события, утром, один из слуг хозяина повел его в деревню, которая была расположена с другой стороны Иерусалима. Домой они возвращались через город.
3: Слуга вел Дэви по улице, в то время как толпа становилась все больше и больше. Наконец она стала просто огромной, и он отвел осленка на обочину. Мимо них в это время проходили злобно ругающиеся люди. Дэви заметил, что они били и кричали на человека, который нес крест. Вдруг он упал под тяжестью креста, и толпа разозлилась еще сильнее.
5: «О, ужас! Это же Иисус, наш Творец, Царь, которого я вез на себе несколько дней назад. Что они с ним сделали, эти злые, жестокие люди? Почему это происходит? Я должен помочь ему».
3: Дэви с силой рванул вперед, но слуга сдержал его. Дэви с беспокойством стал наблюдать за происходящим. Он не мог понять, как тот, кого еще неделю назад с таким торжеством встречали у стены Иерусалима, теперь должен избитый и оплеванный умирать под тяжестью креста. Вдруг Дэви заметил, что одного человека выдернули из толпы и переложили крест с Иисуса на него. Вскоре вся процессия пропала за поворотом. И Дэви вместе со слугой грустно отправились домой. Весь день произошедшее не выходило у Дэви из головы.
5: «Они не должны заставлять Иисуса нести тот ужасный крест. Он царь. Почему он должен был нести его? Почему они были такими злыми?»
3: Вечером Дэви снова встретился с дядей Варнавой, мамой и другими осликами. Ему не терпелось тут же поделиться с ними печальной новостью.
5: «Я видел что-то страшное сегодня. Царю, которого я вез, было больно, и люди заставляли его нести большой деревянный крест. Почему они это сделали?»
6: «Ох, Дэви, ты еще не знаешь продолжения. Иисуса сегодня убили».
5: «Этого не может быть. Неужели нет предела людской жестокости?»
6: «Да, наверное, так».
5: «Но дядя Варнава, почему так?»
6: «Ты же помнишь, Дэви, что я вез маму Иисуса, когда она должна была его родить в Вифлееме».
5: «Да, дядя Варнава, все говорят об этом».
6: «Так вот, я же вез их и обратно. Я помню, что когда я вез Иисуса и его мама и папа знали, что он умрет, чтобы спасти людей. Кто-то рассказал им об этом. Кажется, это пророчество исполнилось. Царь нес крест, на котором он должен был быть распят».
5: «Получается, царь был слугой другим людям».
6: «Да, Дэви, да».
5: «Это ужасно, что к нему так плохо относятся. Но то, что он делает, удивительно. Знаешь, дядя Варнава, если царь хотел нести тот ужасный крест, то я не буду жаловаться на то, что мне нужно возить оливки нашего хозяина. Я буду следовать примеру Иисуса и буду добровольным слугой».
3: Рената со слезами на глазах посмотрела на дедушку. Эта история запала ей глубоко в сердце.
4: «Рената, до того дня, как Дэви был выбран вести Иисуса в Иерусалим, ему никогда ничего не поручали делать. Его хозяин никогда не выбирал его, даже для самого легкого задания. А тебя остальные ребята выбирают играть вместе в ваши игры. Поэтому я бы хотел, чтобы ты попробовал быть благодарной за возможность играть с ними. Ты можешь сделать это для меня, Рената?»
7: «Да, дедушка, ты прав. Я должна быть довольна, что могу играть, даже если меня выбирают последней».
4: «Хорошо. Также старайся делать все максимально качественно и хорошо, чтобы быть довольной любой работой, которую тебя попросили сделать. Ведь каждый игрок и каждое правило важно. Если тебя выбрали для какого-то особенного дела, не гордись этим, как Дэви. Если тебе поручили задание, которое, ну, не кажется очень веселым, все равно старайся сделать как можно лучше. Помни, что Бог Отец выбрал Иисуса на самую тяжелую, худшую работу из всех, но Он это сделал охотно, чтобы угодить своему Отцу и спасти людей».
7: «Вау, ты прав, дедушка. Я никогда раньше не думала про это так. Но, дедушка, ты сказал, что Иисус спас людей. Как Он мог спасти кого-то, если Он умер?»
4: «О, моя дорогая, я тебе еще не рассказал самого главного. Ведь осленок Дэви не видел этого. Но рано утром, на третий день после смерти Иисуса, произошло нечто еще более удивительное».
3: «Иисуса похоронили в саду в новой гробнице. Но чтобы никто не смог украсть или перенести его тело, гробницу закрыли огромным камнем. Возле него посадили троих солдат. Они должны были охранять тело Иисуса. Светало. Были уже третьи сутки, и солдаты дремали. Они не верили в то, что что-то может потревожить их сон. Как вдруг один из них начал кричать:
8: «Ой, ой, что это происходит? Что это за грохот такой? А, я падаю! Землетрясение, спасите!»
3: Яркий свет появился из ниоткуда, и все вокруг на миг перевернулось. Солдаты упали замертво. Я думаю, что многие бы из нас, если бы мы там были, подумали, что это наступил конец света. Но как только вся какофония звуков прошла, появился молодой человек в белоснежной одежде. Это был ангел. Он спокойно подошел к гробу и отвалил камень так, как будто это была обычная детская игрушка. Солдаты в это время просто стали убегать от страха. А из пещеры вышел молодой человек в длинной белой одежде. Посмотрев с улыбкой на ангела, он поднял глаза к небу и начал что-то говорить. Вскоре появились женщины. По еврейскому обычаю, они рано утром на третий день должны были помазать тело приятно пахнущими маслами. Молодой человек отошел, а женщины в недоумении уставились на отваленный камень и пустую гробницу. Весь путь сюда они решали, как будут отваливать камень. А здесь оказалось нечто более непредвиденное.
9: «Ох, наверное, Иисуса все-таки решили унести в другое место. Зря мы пришли».
3: Но вдруг они заметили ангела.
10: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть».
3: Женщины развернулись и стали уходить, чтобы рассказать об этом ученикам. Но одна из них задержалась. Она громко плакала. Для нее Иисус был самым дорогим, и она так надеялась на еще одну встречу с Ним. И вдруг она заметила молодого человека.
11: «Женщина, что ты плачешь? Кого ты ищешь?»
9: «О, садовник, если это ты унес моего Господа, скажи, пожалуйста, куда ты его положил? Я пойду и возьму его».
11: «Мария!»
9: «Учитель!»
3: Мария со всех ног бросилась к нему, чтобы обнять, но он остановил ее.
11: «Иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и к Отцу вашему, и к Богу моему и к Богу вашему».
3: Теперь Мария могла с радостью бежать догонять подруг и рассказывать всем на своем пути эту чудесную новость. Рената тоже с восторгом посмотрела на дедушку.
4: «Иисус не остался в гробе. Через три дня Он воскрес из мертвых и царствует со Своим Отцом на небесах. Это самая лучшая в мире новость. А спас Он нас всех, взяв на Себя наказание, которое мы заслужили за грехи против святого Бога. Наказание, которое заслуживаем и я, и ты. Он был царем, но Он был и слугой своему народу».
7: «Это действительно так, дедушка. Он самый лучший царь из всех царей. и я хочу служить ему и делать все, что бы он ни попросил меня сделать, несмотря на то, маленькая это работа или что-то очень важное».

Вот такой вот вывод сделала Рената из рассказа дедушки. Я думаю, ребята, что вы тоже запомните эту историю надолго, и она поможет вам в следующий раз с радостью делать любую работу и не обижаться на тех, кто вас не ценит. Потому что нашего небесного папочку и его сына тоже не ценили, да и сейчас многие не ценят. Но он все равно очень любит нас и готов все сделать, чтобы помочь нам быть ближе к нему. Хочу напомнить вам, ребята, сегодня самый главный стих Библии. Надеюсь, что многие из вас знают его на память. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Ребята, помните об этом, доверяйте Ему и любите Его всем сердцем, как Мария. И тогда радость никогда не оставит ваше сердечко. Христос воскрес! Воистину воскрес, чтоб радость дать и чистым сделать свод небес.

0: 16 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Этот час открывает программа «Открывая Писание». На различные вопросы и темы из Священного Писания размышляет Александр Осачий, ведущий передачи. Через 15 минут слушайте программу «Возвращение к Богу». Ее подготовил и ведет Михаил Маргулис. И, наконец, за 15 минут до конца часа выйдут в эфир передачи «Лея Риеха» и «Соло Скриптура».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осачий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам о той или иной теме, извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Спасение по благодати. Говоря спасение по благодати, мы можем сразу отметить, как люди считают, можно спастись по-другому. Если не по благодати, то как? Конечно же, через дела. Кому-то надо куда-то съездить, до чего-то дотронуться. Кому-то надо что-то построить. Кому-то еще что-то надо. Все это дела. К спасению по благодати это не относится. Что такое вообще благодать? Благодать – это то, что Бог дает человеку. Благодать Божья. Именно из благодати Божьей вытекает спасение по благодати. Спасение по благодати. Возможно ли оно было до Иисуса Христа? Возможно ли было спасение по благодати? Что было до Иисуса Христа? Была совесть, был закон. Написано, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему праведность. Вера Авраама как прообраз веры всех верующих в Иисуса Христа. В целом, до Иисуса Христа спасение было не по благодати, а по делам. Люди должны в законе были делать дела, предписания, тем самым спасаться. Спасение по благодати стало возможным только благодаря Иисусу Христу. Вот когда Иисус пришел 2000 лет назад, уже даже больше, тогда и стало это спасение по благодати. Мы читаем «Радостная весть от Анны», 1 глава, стих 17. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истины произошли через Иисуса Христа». Закон дан через Моисея. Закон – это что? Это не благодать. Там надо было делать дела. Благодать же и истина произошли от Иисуса Христа. Иисус Христос, который пришел более 2000 лет назад, стал ключом этой самой благодати. Какую миссию Иисус выполнил? Он выполнил то, о чем пророчествовал Исаия за 700 лет до рождения Христа. Исаия 53 глава. Это самая знаменитая глава пророка Исаия. Что там написано? 5 стих. «Но он изъязлен был за наши грехи и мучим за беззаконие наше, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Или 7. «Он истязаем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклане, и как агнец, пристригущий его безгласен, так он не открывал своего рта».
3: Иисус Христос. До Него. Да, вот Исаия прочит, пример Авраама. Благодать. Но люди не знали, что это такое. В принципе, люди. Самая масса людей, подавляющее большинство людей не знало, что такое спасение по благодати. Хотя оно слышало пророчество Исаия, знал про Авраама. То есть, как видели люди эту благодать? Ну, представим дверь и замочную скважину. Просто через эту скважину что-то видно, какие-то видно, допустим, очертания, там, комнаты, которые она закрывает. Но не более того. Стоит дверь, которую нельзя открыть. То же самое было в Ветхом Завете. Для людей, основной части людей, спасение по благодати. Кроме примера Авраама, было невозможно. Когда пришел Иисус Христос, тогда это стало возможно. Иисус Христос открыл эту дверь. Иисус Христос – это тот самый ключ, открывший эту дверь благодати. Ведь Он Сам принес благодать. Сам, изначально родившись как человек, Он принес с собой благодать. Зачем? Чтобы раздать эту благодать людям. Поэтому мы и говорим о теме спасения по благодати. Ключевой момент этого спасения в Иисусе Христе. По благодати. Что значит еще по благодати? По благодати, как мы уже сказали, отметили, значит не по делам. Ефесянам 2 глава 8 стих. Ибо благодатью вы спасены через веру. И это не от вас. Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Благодатью вы спасены. Спасение благодати. Через веру написано. И это не от вас. Что еще важно, что спасение по благодати не от вас, не от нас, не от кого из людей. Спасение по благодати – это спасение через Иисуса Христа. Это Божий дар, это Божий подарок. Божий подарок – это и есть благодать. Когда вам дарят подарки, вам нравится это? Безусловно, это всем нравится, все хотят получать подарки. Так вот, благодать – это Божий подарок. Божий подарок человечеству. Человечеству, которое не всегда имело благодать. Но после прихода Иисуса Христа на землю, после того, как Он умер, на третий день воскрес по Писанию, все человечество может получить этот подарок. Подарок спасения по благодати через веру Иисуса Христа. Но кто принимает этот подарок? Ведь если он адресован всем людям, но принимают, как вы видите, его не все, подарок спасения по благодати принимает тот человек, который привлечен к Господу, к этому. Опять же, Ефесянам 2 глава, если мы посмотрим. 4 по 5 стих. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». Они же там, мы прочитали, это не от вас, это Божий дар, и не от дел, чтобы никто не хвалился. Вот это спасение по благодати. Оно не от нас. Это подарок. Это подарок, который мы получили благодаря Иисусу Христу. Это подарок, который дается Богом, кому? Людям. И кто принимает его? Кого? Бог располагает к этому. Как может Бог располагать? Ну да, Бог располагает к этому. Иоанна же тогда 44 стих. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. Так кто получает подарок? Он адресован всем людям. Спасение по благодати для всех людей Иисус Христос дал. Но берут этот подарок от Господа. Кто? Привлеченные Отцом. Только привлеченные Отцом могут взять этот подарок. Хорошо, это написано в Библии. Но вот мы люди. Мы разве можем сказать о ком-то, кроме себя? Но о себе мы можем сказать, себя-то мы знаем. И то мы можем ошибаться. Но про другого человека разве, про кого мы можем сказать, что вот он привлечен Отцом? Опять, про кого-то можем. Как Иисус сказал, по плодам хуй знаете, кого-то жизнь показывает, что он привлечен Отцом. Кого-то дела показывают, что-то не то. А сколько людей еще вокруг, кто нам вообще неизвестен? Вот идя по улице, сколько людей вы встретите? Допустим, много. Сколько из них привлечены Отцом, чтобы взять этот подарок спасения благодати? Мы не знаем. Поэтому мы должны действовать. Что должны делать ученики Христа? Идите, научите. Кого? Все народы. Все народы научить. Только через обучение становится понятно. Какое обучение? Даже самое элементарное, когда мы человеку говорим о Боге, становится понятным. Какова его реакция? Он привлечен Богом к принятию этого дара? Или нет? Поэтому никто не знает о других людях, кого Бог привлекает. Но в целостности, если говорить о спасении по благодати, то оно адресовано всем людям. И это спасение по благодати – Божий подарок. Надо заметить еще раз, что он Божий подарок. Он не человеческий. Или человеческий можно купить. Кто-то купит какой-то подарок, самый элементарный, какой-то дешевый. Кто-то купит подарок себе, там машину, дом, там яхту, самолет, какой угодно, в зависимости у кого сколько денег. Это все человеческие подарки. А вот спасение по благодати – это Божий подарок. Его не купить. Его не найти где-то. Его даже нельзя выиграть, как выиграть, например, в лотерею какую-то. Ничего из этого нельзя. Его можно только принять. Если вы принимаете этот подарок, если вы веруете в Христа Иисуса, значит, вы привлечены Богом к этому. Значит, Бог действует в вас. Если вы отвергаете это, значит, вы далеки от Бога. Вы далеки от Бога, но это не значит, что Бог не действует в вас. Ведь если вы слышите эти слова, эту передачу, и задумались, значит, Бог действует в вас. Что вы задумались над тем, а приняли ли вы спасение по благодати? Или вы искали спасение в чем-то другом, в ком-то другом, не во Христе Иисусе? Не по благодати, а по делам, допустим. Приняли ли вы этот подарок спасения по благодати? Каждый из нас должен ответить на этот вопрос. Потому что этот подарок надо успеть взять. спешите взять свой подарок спасения по благодати. Спасение в Иисусе Христе. Спешите его взять. Бог дает его. Возьмите, пока не стало слишком поздно. Поздно. Для каждого человека поздно будет в конкретно определенном случае. Но пока не стало слишком поздно именно для вас, поспешите взять свой подарок. Спасение по благодати во Христе Иисусе. И живите жизнью, наполненной смыслом. Живите жизнью, которая ведет жизнь вечную по великой Божьей милости и Его благодати. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч. Передача «Открывая Писание». До свидания.

0: Предлагаем вам послушать получасовую передачу «Возвращение к Богу», ведущий Михаил Маргулис. После нее слушайте программы «Лерри и Ха» и краткую страничку «Соло Скриптура».
1: Внимание! В эфире радиопрограмма «Возвращение к Богу». Автор доктор Джоэл Нидерхуд.

Каждый уважающий себя атеист должен быть очень и очень осторожен, потому что его окружает так много различных влияний, что он легко может потерять свои убеждения. Бывший руководитель, ну, можно сказать, вождь китайского народа Мао Цзэдун всю свою жизнь посвятил распространению марксизма от начала до конца атеистической точки зрения. Однако перед смертью Мао Цзэдун заговорил о том, что он собирается встретиться с Богом. Что бы он ни имел в виду под этими словами, факт остается фактом. Слово «Бог» имело для него какое-то реальное значение, когда он размышлял о том, что случится с ним после смерти. Любой разумный человек не может безоговорочно отрицать существование Бога. Как-то один врач написал мне, что он агностик. При этом он добавил, что, безусловно, он не может быть атеистом, поскольку это было бы просто глупо. Но агностик, как вы знаете, это такой человек, который говорит, что существует какая-то высшая сила, какой-то Бог, но люди не могут ничего о нем узнать с достоверностью. В мире много агностиков, но очень мало настоящих атеистов, да? Быстро растущая научная информация подтверждает факт существования какой-то высшей организующей силы, какого-то Бога. Несмотря на то, что наука в своем развитии выдвигала предположения об ошибочности многих элементов христианской веры, науки, тем не менее, не удалось окончательно уничтожить веру в Бога. Более того, накопившаяся информация о Вселенной и материи оказала совсем противоположное действие. Те люди, которые находятся в первых рядах науки, люди, непосредственно связанные с научными изысканиями и открытиями, ощущают присутствие божественной реальности. Интересно, например, отметить, что во многих статьях в научной прессе при описании космоса авторы стали употреблять термин «творение». Обширные космические исследования позволили нам лучше понять природу Венеры и гигантской планеты Юпитер. И эти открытия заставляют нас по-новому взглянуть на Вселенную. Параллельно с этим растет склонность называть галактики, черные дыры, пульсары и прочие феномены во Вселенной более соответствующим им именем, а именно творение. Я хочу привести здесь типичную фразу из статьи, описывающей чудеса космоса. Физики нацелили свои усилия не на что иное, как на понимание творения со всем его разнообразием форм. И за последние годы они достигли рекордного успеха в этом деле. Итак, те, кто ближе других стоит к раскрытию секрета Вселенной, очень часто говорят о Боге и его творении. Величайший из ученых нашего времени Альберт Эйнштейн имел свое представление о Боге, которое не очень согласуется ни с ортодоксальной иудейской теологией, ни с христианской точкой зрения на мир. Его Бог, или как он его называл, Бог Спинозы, это Бог, который раскрывается через существующий во Вселенной порядок и гармонию. Эйнштейн отрицал такого Бога, который интересуется состоянием человеческих душ и судьбой человеческих существ. Однако он был твердо убежден, что существует Бог как организующая, созидательная и сознательная сила. И когда его теории противоречили его представлению о Боге, он подвергал сомнениям свои теории. Все эти факты поддерживают важное сообщение, содержащиеся в Библии. Небеса проповедуют славу Божью, и о делах его рук вещает верить. Дальше в Псалме 18 говорится о благословенном языке природы, который слышит каждый, и этот голос природы свидетельствует о величии и славе Бога Творца.
Если автор 18-го псалма, наблюдая за вселенной в те дни, когда они знали не так много, видел стоящего за ней разумного Творца, то тем более это должны видеть мы сегодня, когда наши знания о вселенной неизмеримо выросли. Мы открыли, по крайней мере, некоторые из важных секретов, объясняющих структуру материи. Мы послали наши исследовательские лаборатории на Юпитер. И все новые знания, которые нам удалось накопить об окружающем мире, не уменьшают, а наоборот, подчеркивают величие Бога-Творца. Возникает вопрос, подошли ли мы сейчас к такому моменту, когда мы можем заявить, что атеизм пришел к концу? Можно ли считать, что сегодня все люди на Земле станут охотно называть Вселенную творением и, следовательно, признают тем самым существование Творца? Нет сомнения в том, что у людей сохранятся различные представления об этом Творце, сохранятся разногласия по вопросу о его природе, но можем ли мы, несмотря на это, единодушно признать, что Бог существует, несмотря на все наши разногласия? Можно ли назвать прогрессом все возрастающее желание среди людей говорить о Вселенной как о творении? Достаточно ли того, если все люди согласятся, что какой-то Бог, какая-то высшая сила существует? Я постараюсь ответить на эти вопросы, основываясь только на авторитете Библии. Насколько я понимаю Библию, тот факт, что все больше и больше людей начинают признавать существование какого-то Бога, является определенным прогрессом. Если человек решительно и безапелляционно отрицает существование Бога, нам следует подвергнуть сомнению его способность к здравомыслию. Помните, в Библии написано так: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Это из 13-го псалма. Библия делает это заявление на том основании, что для разумного человека окружающий мир дает достаточно доказательств существования Бога. Разумный человек понимает, что должно быть что-то, если не кто-то, что стоит над видимой действительностью. Поэтому факт, что все больше и больше людей склонны признавать существование какого-то Бога, ведь сама по себе хорошая. Все больше и больше людей не желают называть себя атеистами, и это замечательно, потому что это позволяет все большему числу людей объединяться в этом вопросе. В этом смысле мусульмане, буддисты, верующие иудаизма и христиане едины. Вера в высшее существо, сотворившее мир, имеет свою бесспорную ценность, и мы должны быть благодарны, что развитие науки и накопление новых фактов о Вселенной приводит людей в изумление, заставляет глубоко задуматься. Но, к сожалению, такая вера, хотя она и лучше, чем атеизм, недостаточно хороша. Такая вера не приносит верующему в нее особой поддержки, ободрения, утешения, освежения, восстановления сил. Признание реальности и величия Бога есть определенная ценность, но такая вера не дает человеку преимущества. Эйнштейн, например, заявлял ясно и недвусмысленно, что он не верит в то, что Бог интересуется им хотя бы в малейшей степени. Бог может быть заинтересован в физических законах, но не в каком-то Альберте Эйнштейне. Библия уводит нас за пределы простой веры в существование Бога и дает нам о нем вполне достоверную информацию. Агностицизм, который, хотя и не отрицает существование Бога, однако не верит, что мы можем что-нибудь о Боге узнать, является все-таки шагом вперед по сравнению с атеизмом. Однако нет необходимости на этом шаге останавливаться. Величие библейской вести состоит в том, что Бога можно познать. Библия говорит, что по своей природе Бог таков, что Он желает открывать себя людям. Бог, создавший поразительно сложную и необъятную вселенную,
испытывает удовольствие, давая людям откровение о самом себе. Он совершенно не желает оставлять нас в потемках относительно его самого. Именно это делает христианскую веру столь отличной от других вероисповеданий. Люди Ветхого Завета ликовали по поводу того, что в то время, как все нации вокруг них поклонялись ложным богам, они сами поклонялись истинному, живому Богу, создавшему все сущее в мире. «Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов, ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил». Так говорится в Псалме 95-м. Так думали люди тех времен. Через весь Ветхий Завет проходит идея, что Бог народа Израиля – это Бог-создатель. Библия начинается заявлением: «Вначале сотворил Бог небо и землю». И вот на этом основании строится весь Ветхий Завет. В Ветхом Завете всегда признавался тот факт, как мы видели в Псалме 18, что Бог явил себя через природу. Этот факт признаем и мы сегодня. Но Ветхий Завет признает еще и другой факт, а именно, что Бог явил себя через свое слово. После упоминания чуда Божьего творения Псалом 18 переходит к восхвалению чуда закона Господа, то есть Слова Божьего, этого откровения Бога о себе, которое было записано Моисеем и пророками. Закон Господа совершенен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Из этих слов видно, что Бог не только создал мир, Он также пришел в этот мир к людям с откровением о себе, которое выразилось в форме закона, заповедей, постановлений, правил и свидетельств. Я прекрасно и четко сознаю, что по мере того, как я углубляюсь в разговор о Божьем откровении, я ухожу все дальше и дальше от нашей первоначальной темы. Вы помните, что в начале беседы нашей мы говорили о том, что люди открывают все новые и новые тайны Вселенной. По мере накопления этой новой информации мы все охотнее и охотнее признаем существование разумного создания, вернее, разумного создателя. И это признание объединяет многих людей. Но сейчас мы перешагнули за пределы этого общего согласия. Я сказал вам, что этот Бог-создатель открыл себя людям в своем слове, Библии. Но это еще не все. Бог-создатель, открывший нам через свое слово, позднее явил себя людям во плоти, в лице своего единородного Сына Иисуса Христа. Но этот факт, он выше человеческого понимания. Он как бы превосходит его по уровню. Нашему разуму трудно вместить это. Однако Библия утверждает, что все именно так и произошло. Вот что говорится об этом в начальных стихах послания к евреям. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сын, о котором здесь идет речь, это никто иной, как вы уже правильно догадались, Господь Иисус
Христос. Библия много раз подчеркивает, что между творением Вселенной и Иисусом Христом существует очень прямая связь. Тот, кто явился в мир, чтобы явить нам Бога во плоти, является тем, через которого Бог создал все сущее. В Библии, в ее новозаветной части, есть много мест, где Иисус Христос очень ясно связывается с сотворением мира. Он присутствовал при его сотворении и принимал в нем участие. В начале Евангелия от Иоанна говорится, что слово с большой буквы, то есть Иисус, которое было Богом, стало плотью, и что это слово имело самое непосредственное отношение к сотворению мира. Послушайте, как пишет об этом Иоанн. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Ведь это старательно сказано для того, чтобы было абсолютно ясно указание на то, что Иисус принимал участие в сотворении того самого мира, который сегодня поражает наши умы своей сложностью и разнообразием. В послании к Колоссянам также ясно заявляется о том, что Иисус является источником всей созданной действительности, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. Возможно, вам никогда не приходила в голову мысль, что христианская религия утверждает, что Господь Иисус Христос является Богом-создателем. Но, тем не менее, это так. Между Иисусом и теми великими законами природы, которые открыл Эйнштейн и которые еще и сегодня продолжают исследовать современные физики, существует самая прямая связь. Эйнштейн только открыл эти законы, он их не устанавливал. Эти законы установил Бог. И говоря более конкретно, эти законы установил Иисус, Иисус Христос, Сын Бога Живого. Это тот, о котором Библия говорит, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть. Мы, верующие в Иисуса, переживаем огромный восторг и священный трепет, когда наблюдаем, как за постепенно открывающимися перед нами тайнами Вселенной мы видим Бога. Мы испытываем этот восторг и восхищение, потому что мы знаем, что наш Господь принимал непосредственное участие в сотворении этой полной чудес Вселенной. Мы не только знаем, что Бог существует и что Он создал весь этот мир, мы также знаем, что у каждого человека есть сейчас возможность лично познать Бога-Творца. Какая была бы мне польза от Бога, который совершенно не интересуется ни мной, ни делами человечества? Какая польза от такого Бога, как Бог Спинозы или Бог Эйнштейна? Если единственный Бог, который есть, это бесчувственный Бог, которому доставило удовольствие сделать действующую модель Вселенной, но которого нисколько не волнует судьба таких людей, как мы с вами, то мы вынуждены сделать только одно заключение. Это сложная, таинственная Вселенная, которая нас окружает, является холодным и недружелюбным миром. И это грустное заключение. Но те, кто знает Библию и верит в ее откровение, понимают, что это не так. Бог-Создатель явился к нам, людям, в этот мир в лице Христа. И когда мы видим Бога в Иисусе, мы видим Бога, готового умереть за нас, готового пойти на крест, чтобы освободить мир от проникновения
у него греха и смерти. Мы еще не упоминали этого факта, но наш мир действительно оказался под смертельной, разрушительной властью греха. То, что Бог создал совершенным, стало несовершенным. Крест Христа исправил все это. Иисус пришел, чтобы принести миру обновление. И наступит день, когда Иисус, участвовавший с самого начала при сотворении мира, вернется к нам опять, чтобы создать новое небо и новую землю, на которой будет править истина и праведность. Я хочу, чтобы вы сейчас, в такое время, когда перед нами открываются все новые и новые рубежи Вселенной, вспомнили, что Иисус из Назарета, который страдал и умер, и снова воскрес из мертвых, и вознесся после этого на небо, этот самый Иисус сотворил все сущее в мире, то, что мы видим и знаем, и что нам предстоит увидеть и узнать в будущем. Не поклоняйтесь творению, склонитесь перед Создателем, Господом Иисусом Христом, которого этим именем называет Библия. Сам Бог просит вас поверить в Его Сына. Не успокаивайтесь на агностицизме. Бога можно познать. Когда вы знаете Иисуса, вы знаете Бога. И когда вы читаете Библию, вы видите на ее страницах, что великий Создатель всего сущего умер на кресте за наши грехи. Взгляните на Вселенную. От ее величия и бесконечности захватывает дух. И затем взгляните на Иисуса. Он сотворил ее, и Он умер, чтобы люди, такие как мы с вами, могли жить вечно в Его новом творении. Не оставайтесь агностиками. Поверьте в Иисуса. Примите Его спасение. И вы увидите, что есть разница между агностиком и верующим. Верующий — это счастливые люди. Счастливые, потому что они знают свое счастье.

Псалом первый. Псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успевает. Не так нечестивые, не так, но они, как прах, возметаемый ветром с лица земли. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

Вы слушали программу «Возвращение к Богу» радиовещания Христианской реформистской церкви, которую вел доктор богословия Джоэл Нидерхуд. Пожалуйста, шлите ваши отзывы о нашей передаче по адресу этой радиостанции –

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лереха». Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами.

0: Шалом, Татьяна, рад тебя видеть, как настроение?
1: Шалом, Дима, замечательное настроение, я тоже очень рада тебя видеть.
0: Татьяна, слышала ли ты когда-нибудь такое утверждение, что все евреи не приняли Мессию, а язычники восприняли его с радостью?
1: Да, я слышала такое не раз. Неоднократно подобные утверждения мне говорили мои как верующие, так и неверующие знакомые.
0: Однако, давай разберемся, является ли это утверждение правдой. Действительно ли все евреи отвернулись от Мессии, а язычники с радостью его приняли? И можно ли назвать евреев, собравшихся во дворе Притории в Иерусалиме 2000 лет назад, кричавших «распни его», олицетворением всей еврейской нации?
1: Мой ответ однозначно нет. Но для многих, насколько я знаю, это очень спорный и очень тонкий вопрос.
0: Именно поэтому я хочу, чтобы мы немного поговорили об этом. Давай посмотрим в целом на евангельские тексты и попробуем из них сделать вывод. Лично я, когда читаю Евангелие, я прихожу к совершенно обратному утверждению, а именно, что в большинстве своем еврейский народ был расположен по отношению к Иисусу положительно. Более того, из текстов Нового Завета мы узнаем, что как до, так и после распятия множество простых евреев следовали за Христом, а потом и за его учением. В Евангелии от Луки в 19 главе мы читаем, что когда Иисус учил в храме, первосвященники, книжники, религиозные лидеры пытались убить Иисуса, но не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Важно заметить, весь народ. Немного далее можно прочесть, что весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Евангелист Матфей пишет, что религиозные лидеры не могли арестовать Иисуса, боясь реакции народа. Это Евангелие от Матфея, 21 глава. А евангелист Иоанн говорит нам, что религиозные лидеры планировали также убить и Лазаря. Почему они это хотели? Так как потому, что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. В результате того, что Лазарь вернулся к жизни. Это Евангелие от Иоанна, 12 глава. На самом деле, положение религиозных оппонентов Иисуса усугубилось настолько, что, наконец, в полном разочаровании они заявляют: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Евангелие от Иоанна, 12 глава.
1: Спасибо, Дима, за такое обилие библейских примеров, но мне думается, что как раз-таки из этих текстов очень сложно сделать вывод о том, что евреи отвергли своего Мессию.
0: Именно. Дальше больше. После воскресения Новый Завет продолжает нам свидетельствовать, что множество евреев продолжают приходить к вере в Иисуса как в Мессию. По мере роста первой общины христиан, мы читаем, что сотни тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. Это написано в книге Деяний, 21 глава. И все они становились последователями Иисуса. И это не единицы, это десятки тысяч евреев. И это были не просто евреи, а ревностные евреи, которые ревностно следовали Торе. Позднее апостол Павел в своих письмах упоминает о церквях в Иудее, подвергнувшихся гонениям, говоря о примере, которым являлись еврейские христиане для остальной церкви за пределами Израиля. Это написано в первом послании Фессалоникийцев во второй главе. Но, однако, сегодня вопрос совершенно в другом. Сегодня вопрос стоит: принимаем ли мы, современное общество, то, что Иисус сделал для нас всех, для евреев и для неевреев? Или отвергаем то, что Он сделал для нас? Верим ли мы истине Божьей, которая заключена в том, что Бог так возлюбил нас, что дал своего единственного Сына, дабы всякий верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечную? Вопрос не в том, много ли, мало ли евреев отвергли Мессию, или играли ли римские власти ведущую или второстепенную роль в его смерти, или, может, мы все так или иначе виновны в отвержении Иисуса. Не в этом суть. Нам следует проникнуться тем фактом, что действительно Христос умер за наши грехи по Писанию. что Он стал добровольной жертвой любви за нас, предсказанной и предназначенной волей Божьей, совершившейся благодаря Его воле и ведомой Его великой любовью к нам. Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Ранами Его мы исцелились. Господу было угодно это».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали еврейскую программу «Лерееха». Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, присылайте их по адресу Трансмировое радио, передача «Лерееха», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь, или на электронный адрес btwr@brest.by. До следующих встреч!
1: Шалом!

0: Говорит радио «На пути».
1: На волне радио «На пути» звучит передача «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Благодать», находящейся в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит 19-я часть этой истории.
1: За 3 часа платье было готово. Они распустили ее длинные золотистые волосы и покрыли их свадебной вуалью Маргиты. Такой увидел ее сын, жизнь которого несколько часов тому назад висела на волоске, и который только сейчас, опершись на руку друга, мог зайти в украшенную цветами комнату. «Присядь, Никуша», — попросил его Аурелий. Юноша послушался. Он смотрел на мать свою, как во сне. «Коллега, может быть, все же не стоило приводить его сюда?» — беспокоился доктор Раушер. «Если у него сердечный приступ повторится, все будет кончено. Бедный Никуша!» «Тихо, коллега», — ответил молодой врач. «Я надеюсь, что он поплачет здесь, и это принесет ему облегчение. Может быть, оставить его здесь одного?» «Да, пожалуй. Пойдемте отсюда». Когда врачи вышли из комнаты, Никуша закрыл лицо обеими руками, но не заплакал, а только откинулся в кресле, как человек, у которого все болит. Затем он вдруг встал и склонил свою голову рядом с головой неподвижно лежащей матери –